0: Да, пишет апостол Павел. И уже третьей части он говорит, я заплачу. Интересно. Вот это главные акценты этого послания. Итак, в первой части он так и пишет. Филимон, я молюсь о тебе. Я слышу о твоей любви и вере. Я радуюсь о тебе, когда вспоминаю о тебе. И четвертое, ты источник утешения. Вот что он пишет. Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Вот удивительное свойство Филимона. Он поддерживал других, он их успокаивал. Как здесь сказано, успокоены сердца святых. Знаете, самые великие люди – это не те, кто заботится только о себе, эгоистичный. Но они готовы поддерживать других, ободрять, выслушивать их. И вот этот Филимон был источником спокойствия и мира. Надо задать вопрос, а мы, после общения с нами, люди волнуются, беспокоятся или находят мир и утешение? Ну, давайте посмотрим на следующую часть письма. Это ходатайство за беглого раба. Прочитаем уже послание к Филимону с 8 стиха. Апостол Павел пишет. «Посему имеем великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, ну а теперь и узник Иисуса Христа». И вот «прошу» — это ключевая фраза. Апостол Павел пишет, что он имеет право приказывать Филимону. Он же апостол. Почему у него есть такое право? Он был апостолом, но помимо этого он и привел Филимона к Богу. Если вы внимательно прочитаете все послание, то поймете, что именно Павел был тем человеком, через которого рабовладелец обратился ко Христу. И поэтому Павел пишет ему, «Я духовный отец для тебя, и я апостол, и я имею право приказывать, и это было бы правильно, но я не воспользуюсь этим правом. Я лучше обращусь к тебе с просьбой по любви, по-братски». Любовь – это единственный способ, который вы должны использовать, прося другого о чем-либо. И если вы пытаетесь получить прощение без настоящей любви агапы, вы его просто не получите. И поэтому Павел пишет в 9 стихе. «По любви прошу». А в 10 стихе первый раз упоминается то самое имя, которое для Филимона наверняка было в черном списке. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Очень интересно то, что в первых 9 стихах Павел даже не упоминал имени Анисима, а потом в 10 такой сюрприз. Знаете, это похоже на то, как ваши дети пытаются у вас что-то выпросить. И они сначала минут 10 будут налаживать с вами отношения. Обязательно скажут, какой вы хороший папа или хорошая мама, что раньше они и не понимали, какое счастье жить в такой семье и так далее. И что в этот момент думают родители? Ну что же этот ребенок хочет от меня? И если вы терпеливо выслушиваете все эти медовые речи, то в конце концов услышите. Так вот, что я хотел сказать. И именно так поступил и Павел. И это разумно. И на самом деле, в тот раз он был вдохновлен Богом обратиться к Филимону именно таким способом. И не подумайте, что каждый раз, когда вы таким же образом хотите чего-то добиться, это вдохновлено Богом. Но в этом случае это точно была воля Божия. Павел говорит, «Филимон, ты значишь для меня очень много. Даже имея право отдавать тебе повеление, я не буду этого делать. Я обращаюсь к тебе с любовью относительно Анисима, раба, которого ты ищешь. И, возможно, ты уже разогреваешь железо, чтобы поставить на этом рабе клеймо. Но я прошу тебя, Филимон, не делай этого. Я прошу тебя восстановить его в правах». Давайте попробуем восстановить цепочку событий в жизни Анисима. На основании слов из послания к Филимону, из 11 стиха мы узнаем, что в доме Филимона он был бесполезен. Он был некогда негоден для тебя, так пишет Павел. И Анисим в доме своего хозяина был ничего не стоящим рабом, а может, дерзким, непослушным. И если вы начальник, скажите, у вас есть подобные подчиненные, такие, от которых мало пользы, и вы не знаете, как сказать ему об этом? И кажется, что от их присутствия в вашей фирме, в вашем бизнесе нет никакого смысла. Они приносят больше неприятностей, чем пользы. Вот таким сотрудником был Анисим. Бесполезным. И в 15 стихе мы узнаем, что было с ним дальше. Филимону, 15 стих. «Может быть, для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Итак, во-первых, он был негодным, бесполезным рабом. Во-вторых, он сбежал от Филимона. И дальше читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Ну, третье, что мы можем сказать об Анисиме. Он был не просто бесполезным, не просто сбежал от своего хозяина, но он еще и обокрал Филимона, ко всему прочему. 18 стих начинается со слова «если». Но здесь оно означает не вероятность или условие, а факт. Именно в таком значении используется слово «если» в оригинале. Можно перефразировать таким образом. «А так как он ограбил тебя и забрал твое имущество, то посчитай это моим долгом». А теперь вернемся к 10 стиху. Там мы находим 4 факт об Анисиме. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Итак, 4-й, самый важный факт. Анисим обратился ко Христу, пока он был с Павлом, сын которого родил я в узах. И мы узнаем, что Павел привел Анисима к Богу, пока находился в заключении, под арестом в Риме. И еще один момент, на который я хочу обратить ваше пристальное внимание. Это 13 стих. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Вот это метаморфозы. Он был бесполезным рабом в доме Филимона и затем сбежал оттуда, ограбил своего хозяина. И Павел привел его ко Христу. И вот апостол говорит: «Анисим полезен мне, и я хотел бы оставить его у себя». Жизнь Анисима круто изменилась. Но Павел, по велению Божьему, отправляет этого беглеца к своему хозяину. Вы представляете? Может быть, и вы чувствуете себя ничего не стоящим, особенно если вы еще знаете лично Иисуса Христа. И такое происходит часто, потому что грех вызывает очень сильное чувство вины. Но никчемность, которую вы можете ощущать, никому не принесет пользы. Так же чувствовал себя и Анисим. Но Христос вошел в его жизнь, и он стал полезным. Он даже стал помощником апостола Павла. И я обращаюсь ко всем тем, кто чувствует себя негодным. Знайте, вы соответствуете всем требованиям Иисуса Христа, и он может полностью изменить вашу жизнь. Никто не сбежал слишком далеко, и, возможно, мир будет говорить, что вы очень далеко и уже не нужны Господу. Но это не так. Дорогой друг, пока вы можете дышать, вы потенциально полезны и важны для Христа. А теперь я хочу обратиться к тем, кто сейчас в бегах. Или у вас дети или друзья сбежали. Сбежали физически или сбежали от Господа. Возможно, они сейчас так же блуждают, как когда-то скитался Анисим. Может, вы слышали молитвы вашей мамы, вашей бабушки, и теперь вы очень далеко от Спасителя. Но знайте, что даже несмотря на то, что кто-то убежал от Бога, Господь никогда не покидает этого человека. Бог продолжал работать в жизни Анисима. Только подумайте об огромном городе Риме. Беглый раб встречается с Павлом. Это не было счастливой случайностью. И это не было совпадением. Это было исполнением Божьей воли. Это как если бы вы наткнулись на друга в Москве, в многомиллионном городе. Анисим пережил возрождение, огромную перемену. И представьте себе такую ситуацию. Филимон читает письмо от апостола Павла. Он видит имя Онисим. А потом узнает, что он, оказывается, еще и стал верующим. И теперь живет с его близким другом Павлом. И посмотрите, что апостол Павел пишет в 17 стихе. «Итак, если ты имеешь общение со мной, — пишет он Филимону, — то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя, или это на мне. Пришли мне счет, какой бы он ни был. Я позабочусь, чтобы все расходы были компенсированы. Но если ты принимаешь меня как своего друга, то прими и его, — пишет Павел». И вот основная здесь мысль, основная идея. Если принимаешь меня, то прими и его. И эта просьба апостола Павла, основанная на любви, добрых взаимоотношениях, дружбе между Павлом и Филимоном. Знаете, в римском законе есть интересный момент по этому поводу. Называется «Дело о защите». И здесь речь идет о случае, когда сбежавший раб может безопасно вернуться, если он обратился к другу своего владельца с просьбой выступить в качестве защитника. И если этот друг выступит в роли защитника сбежавшего раба, то вопрос уже будет решаться, основываясь на их дружбе и партнерских отношениях. Именно это и делает Павел. Он говорит Филимону: «Твой раб Онисим пришел ко мне, и я отсылаю его от тебе не из-за его прошлого, но на основании нашей дружбы. Прими его с любовью в свой дом». И читаем далее, 19 стих. «Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам должен мне. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Видите слово «воспользоваться». В греческом здесь слово «онеймен». Это корень слова «онисим». «Дай мне Онисима от тебя. Я понимаю, что раньше он был бесполезен, но я предлагаю тебе взять его обратно уже полезным. И позволь мне взамен получить небольшую пользу. Я оказываю тебе услугу и прошу об услуге взамен». Ну, посмотрите еще раз на 19 стих. «Филимон, я привел тебя ко Христу. Можно сказать, что ты обязан мне всем, что имеешь в жизни. А теперь я прошу тебя небольшой ответные услуги. Я прошу тебя дать мне этого человека, который полностью соответствует своему имени, полезный. И я прошу тебя дать мне его». Ну, давайте продолжим чтение. 21 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». В заключение апостол Павел пишет несколько заметок своим близким друзьям. Эти люди хорошо знакомы обоим, и Павлу, и Филимону. И я предлагаю вам поставить себя на место Филимона. Вы умеете прощать? Вы достаточно сильный человек, чтобы сказать, что не держите зла на кого-то, кто вас обидел? Вот задумайтесь, возможно, именно сейчас в вашей жизни есть люди, которых вы не простили. Может быть, ваш уже взрослый сын или дочь надменно пренебрегли всеми вашими советами. А может быть, ваш друг стал врагом, и вы не можете простить. Апостол Павел пишет: «Филимон, основывай свои поступки на любви. Любовь – это лучший ластик в мире. Любовь может стереть очень многое. Прими Онисима с любовью». Но из этого послания можно сделать много выводов. Но для начала я хочу показать вам несколько сравнений, которые здесь я обнаружил. Они касаются христианина и Господа. И я нашел в этом письме. Первое сравнение. Каждый христианин однажды был духовным беглецом. Каждый из нас однажды был пойман грехом, был грешником, служил ему безукоризненно, и нам нравилась такая служба. Мы были мятежниками, бродили по жизни, как Онисим блуждал по улицам Рима. Ну, второе сравнение. Наша вина была велика, и наказание за нее должно было быть сурово. И Анисим осознавал, что он провинился. Суровое наказание должно было постигнуть его. Это должна была быть смерть. А вы понимаете, что если вы умрете в таком состоянии, то это будет смерть без Христа. И вы проведете вечность без Бога. Что будет с вами сейчас? Мне кажется, что христиане не вполне осознают это. Но это серьезно. Если вы умрете без Христа, то вас ждет та же вечность, что и Иуду, Ахава, Изавель. Это ад без Бога. Не думайте, что только у христиан есть вечная жизнь. Вечную жизнь имеют все, только проведут ее в разных местах. Вина была велика, а наказание должно было быть суровым. А вот третье сравнение. Благодать дала нам право на обжалование приговора. То есть можно обращаться к Богу и просить милости, просить прощения. Бог дал нам это право получить оправдание. Ну вот, четвертое сравнение. Христос сказал: «Считай, что это долг на мне». Господь Иисус Христос был ходатаем за нас. Помните, я говорил, что бывали случаи, когда виновный мог прийти к партнеру своего господина, чтобы тот попросил его позволить рабу вернуться. Так вот, Христос пришел к нашему небесному Отцу и сказал: «Они поступили с тобой неправильно, но считай этот долг на мне». И когда Он висел и умер на кресте, и на Нем были все наши прегрешения на нашем Господе, в тот момент Он взял на Себя грехи всего мира. Христос полностью оплатил наш долг. И пятое сравнение. Наш Господин, наш истинный Хозяин принял нас обратно. В Библии больше ничего не говорится о Филимоне и Анисиме. И сложно найти какую-то информацию и в преданиях. Но изучая этот вопрос, я наткнулся на информацию, которая, вероятнее всего, правдива и расскажет нам, что же было дальше. Библия не дает нам точного ответа, принял ли Филимон Анисима обратно. Но все же некоторые факты мы можем найти. В годы последующей эпохи апостолов жили люди, которых называли отцами церкви. И одним из них был Игнатий. Когда его арестовали и везли на казнь за веру, ему было разрешено писать письма поддержки в разные церкви. И вот где-то спустя 30-40 лет после написания послания Филимону, Игнатий написал письмо в Ефесскую церковь. И в первой же главе он очень много говорит об их замечательном служителе, епископе. И угадайте, как его звали. Анисим. Это был пастырь Ефесской церкви. И, конечно, вы можете сказать, что это не больше, чем просто совпадение, если бы не факт, что Игнатий использует ту же фразу, что и Павел, описывая Анисима. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен». Очень интересно. И эта фраза цитируется Игнатием. Но теперь она касается не беглого раба, а Божьего служителя, распространяющего благую весть в городе Ефесе. И еще один любопытный момент. Я думаю, что вам не кажется странным, что такое маленькое послание входит в канон Нового Завета. Ведь подобные истории происходили со многими людьми. Не кажется ли вам странным, что это послание, состоящее всего из 25 стихов, стоит наравне с посланиями к римлянам или евреям? Вы когда-нибудь задумывались, почему сохранилось такое маленькое письмо? Письмо к Филимону. Да еще в тексте Священного Писания. И вот я об этом размышлял. И есть такие предположения. Составление текста Священного Писания, соединение книг в канон происходило в городе Ефесе. С момента написания послания к Филимону прошло где-то 30-50 лет. И к этому времени Анисим был епископом, пастором церкви. И, конечно же, это только предположение, но я думаю, что это тот самый Анисим, о котором мы сегодня говорили. Я думаю, что он лично присутствовал при объединении послания апостола Павла в канон Нового Завета. И у Онисима была эта маленькая записка, это послание от Павла. И ведомой волей Божией он предложил добавить ее тоже в канон. Давайте используем это письмо тоже. Я хочу, чтобы весь мир знал историю бесполезного, беглого раба, чья жизнь была полностью изменена силой Божией. Я хочу, чтобы благодаря этой небольшой истории люди никогда не забыли, что нет того, кто сбежал бы слишком далеко, чтобы быть принятым и прощенным. По Божьей любви и благодати мы имеем прекрасное место в раю. И по Его чудесной благодати мы спасены, мы приняты и любимы. Возможно, это небольшая записка, это послание, вдохновленное Богом, чудесным образом сохранившееся через века, написано именно для вас, чтобы именно вы сделали сегодня выбор изменить свою жизнь навсегда. Бог приготовил вечные небеса для всех тех, кто когда-то были духовными беглецами. Все мы были рабами одного хозяина – греха. Если вы хотите уйти от этого рабовладельца, сегодня самый подходящий момент. И у вас есть ходатай Иисус Христос, Божий Сын. И единственной основой для этого контракта служит любовь. Вот что говорит нам Библия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогой друг, если вы еще никогда не молились, не обращались к Богу, совершите молитву покаяния. Скажите: «Господи, прости меня и помилуй. Я обращаюсь к Тебе такой, как есть. Прошу Тебя принять меня. Каюсь пред Тобою. Желаю жить свято и благочестиво. Прими меня. Во имя Твое прошу. Аминь». Начните читать Писание, Евангелие. Найдите церковь. Начните изучать Библию вместе с другими верующими. Друзей верующих найдите, чтобы вместе возрастать в благодати Божией. И Господь поможет, укрепляя друг друга, успокаивая сердца святых, укрепляться в благодати Божией. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Восстановление в правах беглеца». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи «Восстановление в правах беглеца». Каждый из нас когда-то был духовным беглецом, но Господь был готов нас принять обратно. Наша вина была велика, и наказание должно было быть сурово. Но Божья благодать дает нам право обжаловать смертный приговор, потому что у нас есть ходатай, готовый полностью оплатить всю нашу вину. Наш Господин, наш истинный Хозяин, принял нас обратно. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей работы. Я повторю наш адрес еще раз: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Как справиться с трясиной отчаяния? Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога? Важнее красоты и очарования. Голос в пользу отцовства. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Как справиться с трясиной отчаяния? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 12 сентября записано в «Песне песней» в 8 главе в 5 стихе. Там сказано: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?»

На одного христианина большое впечатление произвело молитвенное собрание в Южной Америке. Чернокожий брат во Христе молил Господа о благословении и, как мы с вами, благодарил Его за оказанные милости. Но окончил молитву он необычной просьбой: «О Господь, поддержи нас там, где мы слабы и неуверенны». Если у вас свои слабые стороны, эта скромная молитва рисует новый путь и показывает великого Спасителя в новом свете. Поддерживающий идет по жизни рядом с христианином, всегда готовый протянуть свою могущественную руку, чтобы подкрепить его, ослабевшего в трудностях. Он сам вблизи меня, и он готов хранить мой дух от муки и огня и мир мне подарить. И в сумраке ночей, и пред толпой врагов, и средь невидимых сетей, везде он мой покров. Когда в пути своем нежданно поскользнусь, к груди Христа тотчас склонюсь и укреплюсь я в нем. Зачем же мне скорбеть? Припав к стопам святым, ему готов всегда я петь и радоваться с ним».

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 6. Посеянная неправда. В тяжелые военные годы жителей Сибири выручала картошка, которую можно было высаживать за городом. Дело в том, что ввиду нехватки рабочей силы колхозы засевали хлебами не все поля. На оставшихся землях желающие могли сажать себе овощи, особенно картошку. Мама Николая старалась весной посадить как можно больше, чтобы осенью как можно больше запасти на длинную сибирскую зиму. Картошка в годы войны выручала всех. Ее каждый день варили и жарили, и она не приедалась. Она оставалась основной пищей. В кулундинских степях ни грибов, ни ягод, ни фруктов, ни рыбы не было, потому что не было ни лесов, ни озер, ни рек, ни болот. Дополнительных источников пропитания нельзя было найти. Вся надежда у людей была на то, что вырастят и осенью заготовят то, что посеяли весной. Потому весною и сеяли как можно больше. В один весенний день мама взяла с собой в поле Николая и его братишку. Посадили картошку, свеклу, морковь и к вечеру хотели еще посеять горох, но уже было поздно, да и устали. Тогда решили на сегодня закончить работу. «Ну хорошо, завтра вы, дети, приедете и сами посадите горох», — сказала мама. «Конечно», — охотно согласились дети, радуясь отсрочке. На следующий день Николай с братишкой пришли на поле и стали сеять горох. Нужно было раскопать землю, сделать в ней лунку, положить туда горошинку и снова засыпать ее землей. Работа не очень тяжелая, но надоедало часто наклоняться вниз к земле. И вдруг Николая осенила мысль, не лучше ли часть горошин съесть, чем бросать их в землю. И меньше придется наклоняться, и приятно будет желудку, ведь весной трудно было с пищей. Он поделился своей идеей с братом, и они в полном единодушии лучшие горошины отправляли себе в рот, меленькие и сморщенные бросали в землю, а некоторые лунки просто заравнивали землей. Работа спорилась, и они, довольные, вернулись домой, получив еще от мамы похвалу. Спустя время мама с Николаем пошли на поле посмотреть на всходы. Картошка уже взошла, дружно взошли свекла и морковь, но грядки гороха были полупустыми, и там, где показались всходы, они были очень слабыми. Мама посмотрела на печальную картину и сказала, «Почему так мало взошло гороха?»
2: «Наверное, еще взойдет», – поспешно ответил Николай.
1: «Посмотрим», – вздохнула мама. Через несколько дней мама снова собралась идти в поле окучивать картошку и взяла с собой сына. Николай подходил к полю с тревогой. Здесь он увидел «посеянную» в кавычках им неправду. Всходы гороха были редкими. Мама сказала, «Давай, сынок, посмотрим, почему горох не взошел?» Она раскопала лунки там, где не было всходов, и не нашла в них никакого гороха. Мама молча посмотрела на Николая. Он покраснел, опустил голову и признался, что они с братом съели половину гороха, думая, что об этом никто не узнает. Но пришло время, и обман открылся. Здесь же, на поле, мама объяснила сыну, что неправда рано или поздно все равно откроется, а посеянное семя взойдет и принесет подобных себе семян в 60 и даже в 100 раз больше. Только нужно терпение. Так и в жизни. Как бы человек ни скрывал свои поступки и грехи, придет время, и все станет явным. И нужно будет пожинать плоды посеянного, подытожила мама. Этот урок Николай помнит еще и сегодня, хотя с тех пор прошло уже более 60 лет. Тогда он в слезах раскаяния получил мамино прощение.
2: Она не только простила, но на следующий год даже доверила ему одному идти на поле сеять горох. Он с честью оправдал ее доверие и летом увидел богатый урожай. Стручки гороха гроздями висели на больших кустах, радуя глаз. Всякий раз, когда поется псалом на жатву, и Николай слышит слова «Что сеял ты, друг мой, весною, любовь или злую вражду?» Он вспоминает свой посев той весной и урок, который он заучил на всю жизнь. Да, апостол Павел пишет, что как грехи, так и дела, добрые и плохие, от Бога не сокрыты. Придет время, и Он осветит все сокрытое сегодня во мраке. 1 Коринфянам 4:5. «И каждый получит по делам своим, как об этом говорит Слово Божие». Прочтите 1 послание Коринфянам, 3 глава, 11-15 стихи. «Неправда – малый грех, но он ведет в озеро Огненное, потому что исходит от дьявола». Откровение 22:15. Кто-то сказал: «Дьявол – отец лжи», но он забыл запатентовать свое изобретение, и теперь у него много конкурентов. Но жаль этих конкурентов, ибо они очень жестоко обманутся и окажутся не там, где думают быть. Лжецы Царство Божие не наследуют. Книга Откровения 21:27. Но сегодня такие люди лгут, извиваются, хитрят и нередко выглядят как правдолюбцы. Мартин Лютер сказал о таких: «Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли или лежит в покое. Лишь когда она мертва, тогда пряма и непритворна».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Писание говорит, что Иисус Христос – Сын Божий, обладает всеми качествами, присущими Богу. И причина этому заключается в том, что Он – Сын Божий, второе лицо Божьего Триединства, состоящего из Отца, Сына и Святого Духа. Иисус Христос является равным и равноправным членом Божьего Триединства. Как говорится в Священном Писании, «В нем обитает вся полнота Божества телесно» Колоссянам 2:9. И эта полнота обитала в нем извечно в прошлом и будет обитать извечно в будущем, включая период его воплощения для жизни и служения здесь, на земле. Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, подтверждают вездесущность Христа. Особенно явно это видно в Новом Завете. В стихе 20, 28 главы Матфея Иисус обещает, что Он пребудет со Своими последователями, верующими, навеки. Он обещает, что Он вместе со Своим Отцом будет присутствовать в жизни верующего и в самом верующем. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Тот факт, что Христос – всеведущий Бог, и что Он знает все, также часто упоминается в Слове Божьем. Одним из таких примеров является эпизод, когда Иисус, будучи 12-летним мальчиком, поразил своим знанием ученых, законоведов еврейского закона в Иерусалимском храме. Писание говорит, что Он знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Петр сказал ему как-то раз на берегу моря: «Господи, Ты все знаешь». Иоанна 21:17. Библия говорит, что Он знал, кто предаст Его. Апостол Павел пишет о Нем: «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» Колоссянам 2:3. Иисус знает все, в чем мы убеждаемся, когда исследуем Писание, где говорится о Нем. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле», сказал Иисус Своим ученикам, Матфея 28:18. Иисус Христос обладается также всемогуществом и еще одним качеством, присущим только Богу. В Писании мы читаем о том, как Он прощал грехи, воскрешал из мертвых, изгонял бесов, исцелял больных, возвращал зрение слепым и многое-многое другое. Такие вещи под силу только Богу. Но Иисус также дал вечную жизнь тем, кто уверовал в Него. И сегодня Его силой содержится Вселенная, которая вокруг нас. Он хранит тех, которые принадлежат Ему, ходатайствуя за них. Евреям 7:25. Наступит день, когда Он вернется на землю и установит здесь Свое вечное Царствие. В Ветхом Завете Бог сказал детям Израиля: «Я Господь, я не изменяюсь» Малахии 3:6. И это верно также относительно Господа Иисуса Христа сегодня. Он не меняется. В послании к Евреям говорится: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». 13:8. «От века и до века Христос, Сын Божий, всегда будет один и тот же в Его великой любви к человечеству и в Его милосердии». Вот почему Он умер за наши грехи и снова воскрес, чтобы хранить Свой народ и чтобы позднее принять их к себе. Богу принадлежит вся власть во вселенной. Он творит, что Он хочет или желает. Никто не может сказать Ему «нет». Эта истина часто повторяется в Ветхом Завете, когда речь идет об отношениях Бога с Израилем и другими народами. Он образовал Израиль как свой избранный народ, выделив его из среды всех других народов и наций. Он возводил царей и низлагал их по своей воле. Он благословил свой народ Израиль. Но когда они возмутились против него и обратились к другим богам, Он сурово наказал их. То же самое верно и относительно Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, каким мы видим Его в Новом Завете. Писание говорит, что Ему поклоняются все ангелы и власти и силы. 1 Петра 3:22. Он провозглашен Царем Царей и Господом Господ. Сегодня Он правит вселенной, и наступит день, когда Он вернется на землю и низложит всех Своих врагов. Люди могут отвергать Его сегодня, но Писание предсказывает, что в конечном итоге пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2:10. Писание также часто говорит о том, что Он, Господь, над всем сущим, и что Он исполняет свои цели согласно Своей Божьей воле. И, наконец, последнее, но не менее важное качество Иисуса Христа, качество, присущее всему Божьему триединству, это Его святость. «Будьте святы, ибо Я свят», — сказал Иегова детям Израиля. Святость Бога и Его Сына Христа подтверждается на протяжении всего Священного Писания, как и в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы Божьи поклоняются Ему со словами: «Свят, свят, свят Господь Саваоф» — Исаия 6:3. Из-за того, что Он свят, Он не может выносить грех и зло, и поэтому требует от всякого народа своих детей, чтобы они были, как Он, святы, чтобы они вели святую, чистую и праведную жизнь. Но требуя от людей святости, Он также дает им свою милость, благодать и силы жить такой жизнью. 1 Иоанна 1:9. Как пишет в своем первом послании апостол Иоанн: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Израиль мог приходить к Богу через принесение в жертву жертвенного животного. Эта жертва покрывала их грехи временно, до того дня, когда Христос Спаситель пришел на землю, чтобы принести Себя в жертву умилостивления за грехи наши. Явился для уничтожения греха жертвою Своею. Евреям 9:26. Сегодня мы имеем доступ к Богу благодаря пролитой крови Иисуса и силою Святого Духа, обитающего в нас, верующих. Чарльз Ходж в своей работе «Систематическая теология» напоминает нам, что все Божьи имена и титулы применимы к Иисусу Христу, Сыну Божьему, точно так же, как они применимы к Отцу и Святому Духу. Он – Создатель, Хранитель и Правитель Вселенной. Все сущее создано им и для Него, и все им держится. Бог требует, чтобы люди воздавали Ему такие же почести, какие воздаются Отцу. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте», — сказал Господь Иисус Христос. Он заявил, что Он и Отец едины, то есть одно и то же. И те, кто видел Его, видели также Бога Отца. И Он постоянно молится за верующих, чтобы они были едино, как они едино. Иоанна 17:22. Мы можем знать Бога потому, что Иисус Христос, Его Сын, Его явил нам. У нас есть Слово Божье, потому что Христос, Слово, ставшее плотью, сошел с неба и показал нам это Слово своей жизнью. Мы возносим молитвы к Богу, но мы молимся во имя Иисуса Христа, чье имя поставлено Богом над всеми именами, и который сейчас восседает одесную Отца, ходатайствуя за нас, помогая нам жить для Бога, а не для самих себя. Мы приходим к Богу через Него, потому что Он единственный посредник между Богом и человеками, как говорит Писание, 1 Тимофею 2:5. И мы живем для Него, потому что Он наш Спаситель и наш Господь, тот, кто вернул нас к Богу и кто хранит нас на нашем земном пути.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Я давно уже имею желание поразмыслить с вами на тему «Друзья Господа Иисуса». В проповеди «Повелитель» я коротко коснулся этой темы. Но поскольку эта тема сама по себе солидная и стоит нашего внимания, то я, как обещал в проповеди «Повелитель», решил вернуться к этой теме и посвятить ей отдельную проповедь. Мы с вами уже много рассуждали о царе Израиля Давиде, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса. Но истинным царем иудейским является наш Господь Иисус. Выражение «царь иудейский» в отношении Иисуса мы встречаем в Писании 18 раз только в Новом Завете, а именно в 4 Евангелиях. Это чрезвычайно важно и интересно. А согласно числовой символике, число 18 означает грех. На основании этого факта Святой Дух показывает нам то обстоятельство, что Господь Иисус, будучи сам безгрешным, сделался ради нас самым великим грешником в том, что возложил на себя грехи всего мира, чтобы своей кровью совершить искупление. Кроме выражения «царь иудейский», мы 6 раз встречаем в Писании почти идентичное выражение «царь Израиля», 3 раза в Ветхом и 3 раза в Новом Завете. По смыслу мы можем эти выражения объединить. 18 плюс 6 равно 24. Число 24 означает в Писании полномочие. Поэтому Иисус мог Пилату сказать, Иоанна 19:11, Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, то есть от Бога, как Иисус имел всю власть от Бога, имел полновластие». Итак, мы с вами выяснили, что истинным царем Израиля является наш Господь Иисус. Вы можете возмутиться и сказать: разве Господь Иисус является только царем Израиля? Нет, конечно. Но Он является не только нашим Господом, но и нашим царем. Ведь читаем же мы в Откровении 17 стих 14. «Они, эти 10 царей, которые в 70-й седмину получат власть от Антихриста и вместе с ним будут вести брань Агнцам, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Поэтому из этой проповеди, если будем говорить о царе Израиля Давиде, то постоянно должны в нем видеть царя иудейского, Господа Иисуса. Название данной темы «Друг царя» я избрал, исходя из первой книги Паралипоменон 27:33. Ахитофел был советником царя, Хустий – архитянин, другом царя. Возьмем этот стих за наш главный текст, а также дополнительно притчи 18:24. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». Хустий, архитянин, был другом царя Давида. О том, как возникла дружба между Давидом и Хустием, Писание нам ничего не сообщает. Но мы можем исходить из следующего факта. Если Хустий был другом Давида, то между ними должна была существовать внутренняя согласованность, глубокое обоюдное доверие. когда и жизнь Хусея должна была нести глубокий отпечаток живой связи с Господом и настоящей отдачи Богу. Мог ли в противном случае Давид доверить себя Хусею? Об этом Слово Божие говорит в притчах 16 стих 13. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит». Следовательно, Давид уважал и любил Хусея за его правдивость и честность, и проникся к нему доверием. Также притча 22.11. «Кто любит чистоту сердцем, у того приятность на устах, тому царь друг». Следовательно, отношения, которые связывали Хусея с Давидом, не были противоестественными. Хусей был архитянином. Это был народ, который является как бы коленом финикийцев. Финикийцы жили в пограничной зоне между коленами Манассии и Ефремом. Иисус Навин 16, стих 2. Во всяком случае, Хусея не являлся представителем еврейского народа. Поэтому я должен здесь отметить, что среди героев и доверенных людей Давида было много таких, которые не являлись представителями еврейского народа. Для подтверждения этого факта приведу несколько примеров. Согласно первой книге царств, глава 23, Бани, гадитянин, уроженец из города Гада, который являлся княжеским городом филистимлян, стих 36. Значит, он был филистимлянином. Целек, аммонитянин, стих 37. Без комментариев все ясно. Урия, хеттиянин, стих 39. Он является представителем хеттиян, одна из народностей Ханаана, которых израильтяне должны были по заданию Господа Иисуса истребить. А кто не знает историю Давида с его женой Версавией? Абеддар Гефянин. Он является уроженцем города Гефа, который тоже являлся княжеским городом филистимлян. При неуспешной попытке Давида возвратить ковчег Завета к себе, он доверил его Абеддару Гефянину, которого Господь обильно благословил. 1 Паралипоменон, 13 стих 13. Эфей Гефянин. Он является тоже выходцем из Филистеи, из города Гефа, и был у Давида одним из командующих войска. Ему Давид доверил 1/3 войска в решающем сражении во время восстания Авессалома, сына Давида. Вторая книга царств, глава 18, стих 2. Этот список можно продолжить, но я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы показать, что среди героев и доверенных людей Давида было много нееврейского происхождения. Отсюда следует вывод, что царь Израиля Давид не делал разницы между евреями и язычниками. Этот факт пророчески указывает на отношение к людям Небесного Отца и Господа Иисуса в Новом Завете, где на основании благодати все люди перед Богом равны. Об этом читаем в известном стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, независимо от расы и нации, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Возьмем также 1 Тимофея 2, стих 4, где читаем: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В этом заключается святая Божья воля. Возьмем еще послание Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Через Иисуса Христа появилась эта благодать Божья, спасительная для всех человеков. Однако вернемся к близкому другу Давида Хусею. Оставил ли Хусей землю, где он родился, чтобы в молитве искать в Израиле Божье лицо? Было бы очень интересно узнать свидетельство архитянина, но Библия об этом умалчивает. Но я уверен, что дружба с Давидом имела для Хусея большое значение. Быть может, лично для него было совершенно непостижимо, что именно его называли другом царя. Возможно, он говорил себе: «Эта дружба является для меня совершенно незаслуженным подарком. Я знаю много других, которые более достойны быть другом царя. Какой смысл имею я для царя?» Заглянем теперь по этому поводу в Новый Завет на Иисуса, истинного сына Давида, в котором мы прообразно видим Давида, и посмотрим, как он обращался и принимал грешников. В Луке 7:34 читаем: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорит им: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Также Лука 19, стихи с 5 по 7. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Мытари считали в Ветхом Завете самыми большими грешниками. Иоанна 15, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Из этих трех мест Писания совершенно ясно видно, что Иисус имел в основном общение с низкими слоями общества. Поэтому не зря о нем сказали: «Он есть друг мытарям и грешникам». Представители израильской элиты очень возмущались по этому поводу. Поэтому посмотрим, что в отношении этого вопроса говорит о себе сам Иисус. В Матфея 9:13 читаем: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Осия 6:6. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это не значит, что Господь Иисус не хочет спасать людей, которые примерно ведут себя в обществе. В последнем выражении этого стиха: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Мы в праведниках должны видеть религиозных людей, которые считают себя спасенными. Но Господа Иисуса не приняли через покаяние в свои сердца и не имеют Святого Духа. Поэтому вернее будет, если их назовем самоправедными. Когда мы пытаемся привести таких людей к Иисусу, то они отвечают такой крылатой фразой: «Я имею Иисуса в сердце». Обратимся также к словам Иисуса в Евангелии от Марка, глава 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В больных в этом стихе Господь Иисус имеет в виду погибших грешников, которых Он пришел призвать к покаянию и спасти. И снова здесь мы видим здоровых этих самоправедных религиозных людей. Обратимся еще к одному месту, Иоанна 12:47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Из этих слов Иисуса совершенно ясно вытекает, что дело веры и спасения для жизни вечной является сугубо добровольным делом. А во-вторых, это значит, что за неверие Иисус никого преждевременно не судит, хотя неверие является самым великим грехом. Но в этих словах Иисуса скрыт еще и другой смысл. Это высказывание Иисуса можно также применить к детям Божьим, в том смысле, как он согласно Иоанна 15, стих 14, определяет нашу принадлежность к его друзьям, а он ставит условие в Иоанна 15, 14, «Вы друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». А в Иоанна 12, 47 Иисус сказал: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Какие слова? Именно то, что он сказал в Иоанна 15, стих 14, по вопросу быть его друзьями. Это значит, если мы, дети Божьи, даже не исполняем то, что он нам повелевает, то он, тем не менее, не перестает нас любить, встречает нас также в своей милости и долготерпении и остается верным во всем. Только нас в таком случае он не может называть настоящими друзьями. Следовательно, в этом титуле «быть настоящими друзьями Господа Иисуса» заложено что-то очень величественное, что мы не можем толком понять в силу ограниченности нашего ума в плоти. Но Иисус это знает и пытается через Святого Духа и с помощью своего слова нам это объяснить. Поэтому он не изменяет свое отношение к нам в зависимости от нашего поведения и непонимания таких вопросов. Только истинными друзьями Иисуса, каким был Хуси Давиду, мы можем быть при условии, если будем исполнять его заповеди, будем исполнять то, что он нам повелевает в своем слове. А я могу еще добавить: если при всем этом позволим Иисусу любить себя Божьей любовью, как это мы видим на примере его ученика Иоанна, и при условии, что мы будем друг друга любить, как повелевает нам Господь Иисус в Иоанна 15, стих 17, «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». А поскольку все Евангелие, все отношения Господа к нам – погибшим грешникам основаны на Божьей, на его любви, то он и от нас не просто ожидает, но требует взаимной любви. В силу важности этого вопроса Господь Иисус подтверждает свое повеление о взаимной любви более конкретно через апостола Петра. В первом послании Петра 1:22 читаем: «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Как видите, выражение «постоянно любите друг друга от чистого сердца» написано в повелительной форме. Не просто любить, а любить постоянно, при любых обстоятельствах и от чистого сердца. Многие верующие с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, хотя они, если присмотреться к их рождению, далеки от исполнения того, что Иисус нам повелевает в Своем Слове. А этот вопрос, что Иисус нам повелевает, нужно сначала тщательно исследовать. Дело в том, что и любовь детей Божьих к себе Господь Иисус связывает с исполнением Его заповедей, как читаем в Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Поэтому я должен здесь сказать, что исходя из Иоанна 15, стих 14, далеко не все дети Божьи могут быть друзьями Господа Иисуса, потому что Он поставил нам строгие условия: «Если исполняете то, что Я повелю вам». Но, к сожалению, такие верующие, которые с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, на этом не останавливаются, а идут на огромный шаг дальше, и даже Иисуса называют своим другом. Со стороны верующих это является понебратством по отношению к Господу Иисусу. Слово Божье нам этого не позволяет. Он был, есть и вовеки останется нашим Господом. Хотя в вечности мы будем подобны Ему, но в том-то и разница между нами и Господом Иисусом, что мы и в вечности будем на Него молиться, а на нас никто не будет молиться. Так что в этом вопросе нам следует строго соблюдать субординацию. Я не оспариваю этот вопрос, что мы являемся друзьями Иисуса, но при условии, которое ставит перед нами сам Иисус. Еще раз приведу слова Иисуса из Иоанна 15:17, где Иисус повелевает ученикам, а следовательно и нам: «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». Исходя даже из этого стиха и первого послания Петра 1:22, мы уже можем сказать, что заповеди Господа Иисуса, согласно Иоанна 15, стих 14, никто из детей Божьих не выполняет. Я уверен, что нет такого собрания, в котором все верующие любили бы друг друга так, как этого требует от нас Иисус в вышеперечисленных местах Писания. Он требует, поэтому говорит в повелительной форме: «Да любите друг друга». Этот вопрос я в этой проповеди особенно подчеркиваю, чтобы вызвать у всех детей Божьих более высокую ответственность по отношению к Божьему Слову, чтобы наше «да» было «да», а наше «нет» было «нет», чтобы мы стремились в любви и от всего сердца исполнять Божью волю, о которой Святой Дух говорит в Слове Божьем. Слушайте и читайте также о Божьей воле в проповеди «Божья воля». Этот вопрос «быть друзьями царя царей и Господа Господ» я особенно подчеркиваю в этой проповеди, чтобы дети Божьи выше ценили эту возможность иметь глубокое и живое общение с Ним, чтобы мы не забывали о нашем приоритете в духе являться в небесное святилище и говорить с нашим Господом, как Он говорил в свое время с Моисеем по поводу согрешения Марианы и Аарона. Господь говорит им в числах 12 стихи с 6 по 8 и сказал: «Слушайте слова Мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» В этих трех стихах мы имеем богатейшее высказывание. Во-первых, обращаю ваше внимание на тот факт, что Моисея Господь Иисус называет своим рабом. В таком сочетании, где Господь Иисус сам говорит о Моисее как о своем рабе, это выражение встречается в Писании 8 раз, что означает новое начало. А в сочетании «мой раб Иеговы» или «Господень», как в русской Библии написано, это выражение встречается в Писании 18 раз, что означает «грех». При этом мы должны с вами помнить, что Моисей является прекрасным прообразом Господа Иисуса. А теперь последует вывод, поэтому прошу вас быть максимально внимательными. Число 8 означает «новое начало», а число 18 означает «грех». 8 плюс 18 равно 24, что означает «полномочия». Через своего Сына Иисуса Христа Небесный Отец сделал в истории человечества новое начало в том, что Он отдал его в жертву за грехи всего мира. Таким образом, весь грешный Сын Божий согласился стать самым великим грешником мира сего. Во-вторых, как Небесный Отец наделил своего Сына всей властью на все время существования людей на земле, Точно так же Господь Иисус наделил Моисея, своего раба, всеми полномочиями вывести Божий народ Израиль из Египта и провести его в течение 40 лет по пустыне. На этом примере Святой Дух показывает нам, как гармонично числовая и именная символика подтверждают и дополняют сообщение Писания. Но во всей этой истории или событии я хочу выделить свидетельство самого Господа Иисуса о Моисее, которого Он называет Своим рабом. Но быть рабом Господа – это не значит быть рабом у людей. Люди обращали в рабов таких же людей, как и они сами, насильственным образом, и лишали их всевозможных человеческих прав. А рабами Господа Иисуса мы становимся добровольно. При этом мы освобождаемся от рабского положения перед людьми мира сего и получаем полную свободу. Об этом читаем в Галатах 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Читаю также первое послание Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Как видите, из этих двух стихов мы призваны Господом к свободе. Но нам следует помнить, чтобы эту свободу мы не стремились использовать к угождению плоти, и что не все полезно для нашего хождения с Господом. В свидетельстве Господа о Моисее следует также отметить, что он, то есть Моисей, верен во всем дому моем. Это значит, что не было другого такого, как Моисей, который был бы так верен Господу во всем. Поэтому, согласно нашей теме, Моисей был настоящим другом царя, нашего Господа Иисуса. Если бы наш Господь Иисус мог о каждом из нас дать такое свидетельство, как о Моисее, и кому из нас, детей Божьих, не хотелось бы иметь такую характеристику Господа? Этот пример о Моисее я привел из Ветхого Завета, чтобы его сравнить, противопоставить с сообщениями Иоанна 15:14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». И Моисей не был сразу, как немцы говорят, вундеркинд, то есть удивительным детем, золотым детем. Господь Иисус проявил огромное терпение, мудрость, внимание и заботу, чтобы перевоспитать Моисея и сделать его пригодным для выполнения сложнейших и трудных заданий Господа. Вспомним, как он сначала рассуждал при первой встрече с Господом. В исходе глава 3 и глава 4 Господь Иисус вел с ним очень длинный диалог, чтобы убедить Моисея вывести Божий народ из Египта. В конце этого длинного диалога Моисей вдруг заявляет Господу, в исходе 4, стихи 13 и 14. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Наконец, Господу Иисусу удалось Моисея убедить, чтобы он согласился выполнить его задание, но с условием, что говорить к народу будет Аарон, брат его, а Господь будет говорить Моисею. Поэтому в стихе 18 читаем, исход 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, будем помнить о нашей настоящей ценности перед Господом. И наша настоящая ценность, конечно же, определяется не достижениями, статусом или одобрением окружающих. Для Бога мы Его творение, созданное для жизни, наполненной смыслом и добрыми делами, и искупленной кровью нашего Господа Иисуса Христа. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Записано в послании Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе. Будем и мы творить добрые дела и прославлять нашего Господа. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы прочтем с 3 по 5 стихи 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею. Послание это последнее, которое вышло из-под пера апостола Павла. Пишет он его из тюрьмы своему юному другу Тимофею. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Да, мой возлюбленный сын, каждый раз, когда я тебя вспоминаю, я не могу иначе, как в первую очередь благодарить Господа за тебя. Молюсь я за тебя все время, да, день и ночь, и каждый раз, когда я молюсь за тебя, сердце мое исполняется желанием видеть тебя. Как мне забыть твои слезы, когда мы с тобой прощались? Тогда я понял, как ты меня любишь. Тимофей, возлюбленный сын мой, знай, ты непрестанно в молитвах моих. И если Бог даст, и мы увидимся, то радость моя будет исполнена до избытка. И вот перед тем, как он закончил свое послание, он еще два раза напоминает Тимофею прийти к нему. «Постарайся прийти ко мне скоро». Это в 9 стихе 4 главы. И в предпоследнем стихе он еще раз говорит «постарайся прийти до зимы». Какая привилегия, какой божественный дар иметь такого друга, который искренне тебя любит, который всегда о тебе заботится и который непрестанно за тебя молится. Тимофей имел именно такого друга в лице старца апостола Павла. Быть в молитвенном списке людей, которые тебя любят и которые действительно знают, как молиться, это неоценимая привилегия. Например, на днях мы получили такое письмо, пишет один брат. «Дорогие мои, за вас молятся многие наши братья и сестры. Вас носят на крыльях молитв к престолу благодати, откуда приходит помощь. И это не единственное такое письмо, в котором нас уверяют братья и сестры, с которыми мы здесь на земле никогда не встречались, но которые, побуждаемые любовью Божию, ходатайствуют за нас в своих молитвах. Какое преимущество быть в молитвенном списке таких людей». Заметьте, как дорого сам апостол Павел ценил такую ходатайственную молитву. Он знал силу такой молитвы, и потому у него был большой список тех, за которых он постоянно молился. За каждую церковь он молится, даже за те церкви, в которых он еще не имел возможности служить, и с которыми он еще лично не встречался. Например, верующие в Колоссах никогда лица Павла не видели. Он не был основателем этой общины, и тем не менее он им пишет: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». И вот этим неизвестным ему по плоти верующим он говорит: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». И дальше он пишет: «И мы с того дня, как услышали о вас, не перестаем молиться о вас». Узнал он о них от Эпафраса, которого он называет возлюбленным сотрудником своим и верным служителем Христовым для церкви в Колоссах. И в чем же заключалось его служение? В ходатайственной молитве. В конце своего послания Колоссянам Павел им пишет: «Приветствует вас Эпафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность о вас». Да, это был их брат, Богом данной церкви в Колоссах, который посвятил свою жизнь для этого важного служения посредничества, то есть ходатайственная молитва. Притом, когда Павел писал свое послание верующим в Риме, Он их тоже никогда еще не видел. Церковь в Риме была основана другими. И их он тоже уверяет, что непрестанно вспоминает их в молитвах своих. Притом Павел в своем молитвенном списке имел не только целый ряд церквей, но и отдельных лиц. Он их вспоминал и приносил их индивидуальные нужды к престолу Божьему. Насколько он ценил ходатайственную молитву, мы видим также в том, что он просил верующих за него молиться. Он не считал, что он был сверх того, чтобы за него молились. Наоборот, он неоднократно об этом просит. Например, тех же верующих в Риме, которые его не знали по плоти, он убедительно просит, чтобы за него молились. Слушайте, как он им пишет. «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязайтесь со мною в молитвах за меня к Богу». И затем он перечисляет определенные нужды, о которых он хочет, чтобы они молились. Он просит и верующих в Коринфе, чтобы они содействовали в своих молитвах за него. Тех же колоссян он просит: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову». Верующих в Фессалониках он просит: «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей». И заметьте, с каким усердием он призывает верующих в Эфесе к ходатайственной молитве. Он говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Вы заметили, что каждый раз, когда Павел призывает верующих молиться за него, или когда он молится за них, то он всегда приводит определенные нужды. Это не было каким-то пустым выражением, что, мол, молитесь за меня, зная отлично, что они не будут молиться за него. Нет. Настолько он считал важным ходатайственную молитву, что большую часть своего времени он сам посвящал молитве за других. Как часто необдуманно мы говорим, что, мол, буду молиться за вас, и в следующую же секунду наше обещание вылетело из памяти. Выходит, что наше обещание было лишь каким-то сентиментальным порывом, как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Нет, для апостола Павла это было одно из главных его служений, в которое он вкладывал и свои силы, и время. «Вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Так молился апостол Павел не только за Тимофея, но и за других. Когда тщательно и внимательно изучаешь книгу «Деяния» и послание апостола, то нельзя не отметить, какое значение он придает такой молитве. И невольно напрашивается вопрос, почему Библия так настойчива относительно именно такой молитвы? В Библии мы имеем целый ряд примеров ходатайственной молитвы. Вспомним хотя бы Даниила и как он молился. 21 день Даниил молится, и не было никаких видимых результатов, ни ответа, ни привета с неба. Неужели 21 поста и молитвы оказались бесполезными? Даниил был, как он сам говорит, в 10 главе, в сетовании 3 седмицы дней. Но вдруг ответ. «Не бойся, — говорит ему ангел, — с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел. О чем фактически говорит нам этот пример? Он говорит нам о том, что такая молитва имеет дело с невидимым врагом, который не хочет отступить ни на малейшую часть своей территории. Это война. Война не против плоти и крови, нет, но против духов злобы поднебесной. Даниил имел дело с таким духом, с князем персидским. Апостол Павел говорит, что брань наша против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесным. Мы видим людей, кровь и плоть, которые противятся делу Божьему, но они являются лишь марионетками, Вот почему Слово Божие говорит нам, что наша брань не против них, но против духов злобы, которые за ними скрываются и которые ими манипулируют. Против этого врага, невидимого физическому глазу, мы должны вести войну. И как сказано во втором послании к Коринфянам, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Возлюбленные, я боюсь, что очень часто мы прибегаем к плотским оружиям, думая, что мы сможем изменить намерения врагов Евангелия. Такая брань обречена на неудачу. Дорогие мои, мы должны понять, что это духи злобы, мироправители тьмы века сего, которые вдохновляют противников Евангелия. Против них мы должны вести брань, и такая брань возможна только оружиями, сильными Богом на их разрушение. Как точно апостол Павел описывает это оружие в 6 главе послания к Ефесянам. Заметьте, что первое говорит он. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это начало. В этом сражении сила человеческая ни при чем. Тут весь расчет на Божию силу, ибо оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение врага. Этим оружием победа гарантирована. Если у нас нет победы, тогда причина в том, что мы пользуемся неправильным оружием. Мы идем против вражеских танков рогатками. «Облекитесь во все оружие Божие», продолжает апостол Павел, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы смогли противостать в день злый и все преодолевший устоять». Сказав нам, в чем заключается это все оружие Божие, он теперь скажет о самой битве. Слушайте, «всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Возлюбленные братья и сестры, не пора ли нам проснуться? Слово Божие говорит, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Дьявол не спит. Он давно уже объявил войну на Церковь Христову. И хотя ему не удастся ее разрушить, он, тем не менее, постарается сделать все, чтобы она не была эффективной. Он знает, как проникнуть в ее ряды и сеять раздор и вражду. Апостол Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Он может прийти и в виде ангела света. Вот, дорогие мои, почему мы должны с ним сражаться не нашей силой, не оружием плоти, но оружием Божьим. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Только когда мы так начнем молиться, рассчитывая только на Божью силу, будет у нас пробуждение. Молитесь за нас, братья, пишет апостол Павел, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Желание апостола Павла было, чтобы Евангелие, благая весть, Слово Божие, распространялось большой скоростью и восторжествовало, как это случилось у них, у фессалоникийцев. Фессалоника в течение 3 недель основана была община, и сразу же от этих новообращенных душ Слово Господне пронеслось, как молния, не только в Македонии и Ахае, но и по всей той части Европы. Лет 8 тому назад один норвежец по имени Ханс Мирвальд пережил чудным образом свое обращение к Господу. И когда Господь исполнил его Духом Святым, то у него появилось сильное желание молиться за Советский Союз. Тяжелое бремя легло на его сердце. Как, думал он, такому слабому и незначительному человеку, как я, объять всю эту великую страну в своих немощных молитвах? Но чувство принуждения молиться о пробуждении в Советском Союзе усиливалось все больше и больше. И чем больше он молился, тем настойчивее оно становилось. Наконец, брат Мирвальд решил поговорить со своим пастором в церкви Филадельфия в городе Осло об этом молитвенном побуждении. Они помолились. И тут же у них родилась мысль о том, чтобы призвать как можно больше церквей молиться за отдельные части Советского Союза. Это было приблизительно 4 года тому назад. Сегодня в эту молитвенную программу входит 260 церквей в Норвегии. Верующие в других странах тоже присоединились к этой молитве. И сегодня, например, в Голландии около 60 групп молятся о пробуждении в Советском Союзе. В Англии 170, в Швеции более 300 и в Америке около 1000. Такое молитвенное вторжение в любую страну не останется без результатов. Что-то должно произойти, и многие верующие убеждены, что пробуждение в Советском Союзе неминуемо. Бог пошлет дождь благословения на эту страну в ответ на молитвы сотен и тысяч детей Божьих, вопиющих Богу о сём день и ночь. Слава и благодарение Ему. Да, эти молитвы не останутся без ответа. Но, дорогие друзья, ваши братья и сестры на Западе просят также, чтобы вы за них молились, чтобы и их здесь, на Западе, посетил этот дождь пробуждения. Возлюбленные, будем в посте и молитве взывать к Богу об этом пробуждении. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Господь готов это сделать. Но Он ожидает нашего вопля, нашего смирения и нашего покаяния. И будет после того, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Господь готов послать нам пробуждение сейчас. Но все зависит от того, как мы отзовемся на Его призыв к молитве. «Просите у Господа дождя», говорит пророк Захарий, «во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь каждому злак на поле». И когда нам начать? Сейчас. Господь говорит нам, чтобы мы не считали день сей маловажным и говорили, что еще 4 месяца и наступит жатва. «А я говорю вам, — говорит Христос, — возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Да поможет Господь всем искупленным детям Божьим откликнуться на этот призыв к ходатайственной молитве о пробуждении. А если ты, друг мой, еще не познал Господа, ты еще не избавлен от силы и вины греха, то обратись к Нему сейчас. Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и всякий, верующий в Него, не постыдится. Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас, призвать имя Господне и веровать в Него.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы сегодня приглашаем вас выслушать важную и заключительную беседу о пророческой книге Захарии, которую справедливо толкователи Библии называют «Книгой Откровения Ветхого Завета». В ней ярко освещены события отвержения Израилем Мессии Христа Иисуса, а потом принятие Его в конце этого века как своего Искупителя и Царя. Обратите еще раз ваше внимание на два пункта в отношении отвержения и крестной смерти Господа Иисуса Христа. Первый. Пророчество это исполнилось, когда израильский народ кричал пред Пилатом: «Распни его! Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Второй. Смерть его была предопределена Богом. Апостол Петр говорит об этом: «Искупленный драгоценной кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира». Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 20 стих. А также в день Пятидесятницы апостол провозгласил об этом множеству евреев в Иерусалиме: «Сего, по определенному совету и предведению Божию праведного, вы взяли и пригвоздившие руками беззаконных убили». Деяния апостола, 2 глава, 23 стих. Хотя мы видим здесь, что Бог наперед предвидел крестную смерть Иисуса Христа, но это не дает никакого изменения Израилю. Вина его была велика. С Израилем рядом стоит и весь мир, впавший в грех, виновный за смерть Господа Иисуса, потому что он умер за грехи всего мира на Голгофском кресте. Пророк Захария передает об этом предведении, говоря: «О меч, поднимись на пастыря моего». 13 глава, 7 по 9 стих. Пророк также возвестил справедливый суд над виновными и ожесточенными израильтянами, но вместе с тем он говорит и о милости, и прощении меньшей части народа, которая пройдет огненное испытание в последние дни. Суд Божий за грехи народа пал на невинного Агнца Божия, Христа Иисуса. Он стал заместителем. Они будут призывать имя Мое, и услышу я их и скажу им: «Это Мой народ», и они скажут: «Господь, Бог мой». Последняя глава, 14, передает нам о чудной окончательной победе Царя Христа Иисуса. В ней содержатся важные пророчество о будущем. Прежде всего, воинствующие армии народов мира соберутся вокруг Иерусалима. Это пророчество исполнится в будущем. Иерусалим был неоднократно попираем армиями народов разных стран, но это совершится еще раз. Захария, 14 глава, 1 стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима», говорит Господь Бог. Совершится его бедствие, ограбление и оскорбление жителей его. В течение веков этот город был мишенью сатаны, потому что Израиль был избранным народом Божиим. Кроме этого, происходила на него атака и изнутри, загрязнение, духовное падение, всякие нечистоты религиозные. Так как Израиль принадлежал Богу, то он допускал суды праведные над ним, потому что своей жизнью они бы славили святое имя Божие, имя живого Бога. Так бывает и с нами, верующими Нового Завета. Бог временами принужден нашим непослушанием посылать нам испытания и бедствия, чтобы снова приблизить нас к себе, омытых пречистою кровью Господа Иисуса. Но когда наступает время нашего сокрушения сердец и покаяния пред Ним, тогда Он прощает и омывает нас кровью Его, как детей Своих. Возможно, что остаются шрамы на нас из-за греховного поведения на всю жизнь, но оправдание Божие остается навсегда с нами, как признак Его любви. Итак, мы видим в этом пророчестве, что Бог еще раз допустит враждебные народы послать свои армии на Иерусалим. Тогда Мессия, Господь Иисус Христос, явится в могуществе и славе Своей. Где Он явится? Слушайте слова пророчества. «И станут ноги Его на горе Елеонской» — Захарии 14 глава 14 стих. Это замечательное предвозвещение, потому что воскресший Господь Иисус имел на этой горе последнее общение со Своими учениками перед вознесением к Отцу Небесному. Тогда небесное облако взяло Его во славу Отца. Ангел произнес смущенным ученикам: «Сей Иисус таким же образом придет опять, как вы видите Его восходящим на небо». С этого места открывается чудный вид на Иерусалим. Хорошо читать в связи с этим слова 120-го псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя приходит от Господа». Верный остаток Израиля в тот день поднимет свои очи на гору Елеонскую, и они увидят грядущего Избавителя, Мессию Господа Иисуса Христа во славе со множеством ангелов небесных. О, какая дивная картина! Какая радость Его явления! Как замечательно Священное Писание согласуется в разных пророческих книгах, и его чудные страницы приобретают силу. Заметьте, что в книге Захарии говорится о бегстве остатка Израиля во время этого бедствия. «И вы побегите в долину гор моих» — 14 глава, 5 стих. Сравните это пророчество со словами самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 24 главе, 15 стихе. Итак, когда увидите мерзозапустение, реченую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Произойдут некоторые видоизменения местностей в периоде многих столетий, но Иерусалим будет стоять на своем месте, на возвышенности. Захарии 14 глава, 10 стих. Он будет в то время в безопасности. На врагов Божиих падут суд великий. Захарии 14 глава, 12 стих. Можно думать, что падут на них язвы древности. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И будет в тот день произойдут между ними великие смятения от Господа, и поднимется рука его на ближнего его. Не свидетельствует ли это пророчество о внутреннем бунте в этих армиях? Одни части войск восстанут против других, враждебные чувства овладеют ими во время этой войны против Иерусалима. В это время совершится пришествие Искупителя, Царя Славы, по плану, предреченному Отцом Небесным. Он примет престол и начнет править землей. Последующие стихи 14 главы 16 по 21 передают некоторые подробности царства Мессии. Например, представители этих народов, раньше воевавшие против Иерусалима, будут ежегодно приходить в Иерусалим для поклонения Богу. А те, кто будут непослушными, на них придет наказание. Землю их посетит засуха, и другие кары посетят их. Пророк переносится мыслью в прошлую историю, когда язвы пали на Египет за его непослушание Господу Всевышнему. Во время этого тысячелетнего Царства Христова все будет посвящено Господу, как святыня Господу Саваофу, Богу Всемогущему. Ничто нечистое не будет иметь места в Иерусалиме, материально и духовно. Книги Бытие, 9 глава, 25 стих и Ездры, 9 глава, свидетельствуют о прошлом отступлении Израиля. Но теперь наступит полное послушание Богу во Христе Иисусе, в новой жизни для Него. Книга эта заканчивается святостью, и укрепляет она и наше стремление. «Будьте святы, ибо Я свят», говорит Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Малахии. Этот пророк, пожалуй, написал кульминационное пророчество Ветхого Завета, в котором он передал Божье послание о суде над Израилем и последующее его благословение. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по сторонам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны. И намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей». И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах вокруг храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты, они вдаются в стену, которая вокруг храма для комнат, так что они связаны с ней, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма. И потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние 20 локтей вокруг всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириной в 70 локтей, стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей». И намерил он в храме 100 локтей длины и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей же. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей с внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене, кругом внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный в 3 локтя высоты и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и в святилище по 2 двери, и двери эти из 2 створок, обе створки подвижные, 2 у одной двери и 2 створки у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы, такие же, какие сделаны на стенах. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. Глава 42. «И вывел меня к внешнему двору северной дорогой, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галереи против галереи в 3 яруса. а перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько относительно нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длину в 50 локтей. Потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длину только в 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним с внешнего двора. В ширину стены двора к востоку, перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и всего намерил тростью измерения 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения всего намерил 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех 4 сторон он измерил его, вокруг него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириной, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие я видел у реки Ховар, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего ни они, ни цари их блудодейством своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мной и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, которые делали, и зато я погубил их в гневе моем. А теперь они удалят от меня блудодейство свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки». Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши на глазах у них, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью, основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядь, и вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Сам жертвенник высотой в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в поллоктя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью». Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же закончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приносив жертву за грех по козлу в день. Также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, в 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава 44. «И привел он меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем через притвор этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое, и сказал мне Господь: Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сыновей чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище». Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить в святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою». Они будут служить в святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут закалывать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою». они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим и к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, которые делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем». А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступничества сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть у них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Повязки на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться». А когда надобно будет выйти на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои». И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми». По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему, и в тот день, когда ему надобно будет приступать к святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел, и владение не давайте им в Израиле, я их владение». Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение». «Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птиц, ни из скота не должны есть священники».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент, я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты они на 3 главе Евангелия Луки. Сегодня мы возвратимся в эту главу, к 9 стиху 3 главы. Здесь мы слышим проповедь Иоанна Крестителя, и он продолжает ее словами. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это крепкое обращение к народу, дорогие друзья. Некоторые скажут, Иоанн никогда не говорил об искупительной любви Божьей. Верно, он не говорил, но он не был призван говорить об этом. В обращении он был, может быть, чересчур строг, почти, может быть, даже груб. Некоторые скажут, что речь Иоанна не относится к нам сегодня. Я думаю, что кое-что из нее может быть полезным и для нас. Мы слышим о христианах как о соли земли. Я думаю, что они должны быть солью, но немного и перцем земли. Иоанн говорит этим людям, что если они не будут приносить плода, покаяния, то секира коснется их корней. Это же самое наш Господь говорит и к церкви сегодня. Мы прочитаем 10 и 11 стихи, где написано «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Люди не должны быть эгоистами, но делиться своими средствами с другими. В стихах 12 и 13 мытари также приходят к нему. Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Впоследствии мы видим, что многие из них исповедовали свои грехи перед Господом. Мы читаем далее, стих 14. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Иоанн дает практическую проповедь различным слоям населения. Мой дорогой слушатель, кто бы ты ни был, покажи своей жизнью, что ты христианин. Христос сказал, что дерево узнается по плодам. Мы прочтем стихи 15 и 16. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В этих словах, друзья, открывается смиренный характер Иоанна Крестителя, не ищущего себе славы. Дальше, начиная стихом 19 и 20, мы читаем: «Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Здесь Лука отклонился как бы от хронологического порядка, чтобы короче и яснее передать мысль. Мы читаем далее стихи 21-22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Здесь мы видим, друзья, откровение троичности Бога. Дух Святой сходит на Иисуса. Иисус есть член этой Троицы, а голос с неба есть голос Отца Небесного. Потом, до конца главы, дается родословие Марии. Родословную запись Иосифа мы читали в Евангелии от Матвея. Лука же показывает тот факт, что Иосиф не был отцом Иисуса. Мы читаем 23 стих. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев» и так далее. Люди думали, что Иисус был сыном Иосифа. Лука ведет дальнейшую родословную по линии Марии через Давида, Авраама, Адама и останавливается на Господе Боге, на Троице. Мария была в царской линии Давида. От этой линии Господь Иисус получил название сына Давида. Это также открывает нам Иисуса как сына человеческого, спасителя мира. Адам был создан как сын Бога, но он пал в грех из этой высокой позиции. Тогда истинный Сын Божий приходит, чтобы возвратить человечество назад в прежнее родство с Богом через веру во Христа Иисуса.

Мы переходим теперь, друзья, к 4 главе из Евангелия Луки. Здесь мы видим испытание Иисуса Христа. Мы называем это искушением. Мы прочитаем первых два стиха, где написано: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». Друзья, три синоптических, то есть сходных Евангелия от Матвея, Марка и Луки имеют записи об искушении Иисуса. Но Евангелие от Иоанна не подает записи об искушении. Иоанн представляет Господа Иисуса как Сына Божия, и он подчеркивает Его божественность. Бог не может быть искушаем. В Евангелии от Луки Иисус представлен как Сын Человеческий. Это подчеркнуто также в последнем стихе 3 главы. Положение сына Адама по линии Марии относит Иисуса назад, то есть к месту, где находятся все члены человеческой семьи. И вот теперь Иисус искушается дьяволом по всем пунктам, как все мы, кроме греха. Ужасная и страшная тьма окружает искушение нашего Господа. Это потрясающая загадка. Я не могу объяснить ее, дорогие слушатели. Но мы можем кое-что увидеть, если подойдем ближе к этому вопросу и заглянем внутрь. Там невидимые и скрытые силы зла окружают все. Наш Господь окружен силами тьмы и разрушения. Он в схватке с основными проблемами человечества, с его земными проблемами, и он одерживает победу для человечества. Он одержал победу для меня и для вас. Иисус Христос был полон Духа Святого. Он Сын Божий. Будучи человеком, нуждался быть исполненным Духом Святым, чтобы встретить искушение. Я не могу встретить искушение, слушатели этого мира, я не могу сделать этого в моей силе. Апостол Павел говорит: «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне зло». Читаем в послании к римлянам в 7 главе 21 стих. Не нашли ли вы, дорогие слушатели, что это правда? Он говорит дальше, там же, в 8 главе 3 и 4 стихи. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Также, друзья, в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих, тот же апостол Павел говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Наш Господь, друзья, не искал искушений. В Гефсимании он молился: «Доминует меня чаша эта». Имеются люди, гордящиеся тем, что могут лежать на остриях гвоздей. Христиане должны избегать этого. Для христиан достаточно, если они будут страдать за имя Христа и нести свой крест. Искушения Иисуса дьяволом продолжались все 40 дней его пребывания в пустыне. И не только там он был искушаем не однажды, он был искушаем всю его жизнь. Дьявол есть личность. Писание делает это ясным. Временами он набрасывается, как написано, «рыкающий лев», ища кого поглотить, кого разорвать. А другой раз он приходит, написано так же, как ангел света, стараясь ввести в соблазн людей. Искушение является двухсторонним. Искусить означает возбудить зло,
совратить. Это искушение покоится на факте, что в человеке есть нечто, что пойдет на соглашение с дьяволом. Но это искушение не относится к Иисусу. Иисус сказал: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Искушение Иисуса было второго рода, а именно испытание его крепости, чтобы показать нам, что на него можно полностью положиться, дорогие слушатели. Чтобы мы могли увидеть, что мы имеем надежного Спасителя, который не изменит нам ни при каких обстоятельствах.

Его испытание было в трех сферах – физической, психической и в духовной. Физическое испытание мы находим в третьем стихе. Написано: «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Друзья, хлеб является, как вы знаете, опорой жизни. Это необходимость. Дьявол не просит Иисуса совершить преступление. Это подобно искушению Евы, когда она увидела, что дерево было хорошее для пищи. Она съела плод с него. Это подобно философии сегодняшних масс. Что будем есть? Что будем пить? Во что оденемся? Человек может стать нечестным, красть, обманывать других, чтобы приобрести кое-что для тела. Женщины будут продавать свою нравственность, чтобы одеться в самые дорогие одежды. Сатана хочет играть человеком, как игрушкой в своих руках. Он даже осмелился сказать Богу о Иове: «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Так он искушал Иова. Но Иисус, друзья, вступился за человека и в человеческом теле отразил нападки сатаны, показав, что человек может сделать, если возьмет меч духовный, который есть Слово Божье, и употребит его против сатаны. Иисус сказал дьяволу: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Потом идет психологическое испытание. Мы читаем в 5 стихе, вплоть до 8, следующее: «И возвет его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Это, друзья, это похоть очей. В мире господствовала слава Рима, но Христос был на пути как к кресту. Сатана предлагает Христу славу мира, лишь бы он обошел стороной крест. Сегодня в мире господствует теория строить царство на земле без Иисуса Христа. Имеется только два правителя: Господь Иисус и сатана. Кто же ваш

0: сказано: «Не искушай Господа, Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Друзья, это, как вы видите, уже сфера духа, сфера веры. Зачем Иисус был искушаем? Чтобы продемонстрировать нам, что мы имеем безгрешного Спасителя, что Он непорочный, что Он может спасать, и что вся власть дана Ему. Он сочувствует нам и понимает нас. Как чудно, друзья, как чудно иметь именно такого Спасителя. Не правда ли, дорогие слушатели? Я приглашаю вас подумать об этом и принять Спасителя, Христа Иисуса, который будет управлять вашей всей жизнью, не только земной, конечно, но и вечной жизнью, дорогие друзья. Итак, сегодня мы с вами расстаемся, друзья, именно здесь, на этом месте. Я приглашаю вас и дальше к изучению Священного Писания в это же время и на этой же волне. Хочу оставить один вопрос для вашего личного и домашнего размышления. Вопрос таков: о чем идет речь, когда говорится об искушении Иисуса Христа? Иисус Христос был испытан в трех сферах. Укажите эти три сферы и сравните эти испытания с вашей жизнью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Прежде чем продолжить изучение книги «Исход», давайте прочтем, что нам пишет наша юная слушательница из Воркуты. Здравствуйте! Меня зовут Марина. Мне 12 лет. Я хожу в церковь. В воскресенье мне пришли в голову мысли, и они не давали мне покоя. И вот у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Поэтому я решила вам написать. Вот один из этих вопросов. Смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? И если бы попросили, то что произошло бы? Мы бы жили в раю? Спрашивает Марина. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? Да, конечно, каждый в принципе может попросить прощения у Бога, но, к сожалению, не все это делают. Этому препятствуют многие причины. Например, неверие или ожесточение, нежелание что-либо менять в своей жизни. Ведь после дарованного прощения Бог требует от людей чистой и святой жизни. Когда Иисус Христос исцелял людей от болезни, Он говорил: «Иди и впредь не греши». Но вернемся к Адаму и Еве. Давайте вспомним, как это все происходило. Для этого прочтем несколько выдержек из третьей главы книги «Бытие». Начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как видите, Марина, сатана в образе змея затеял с Евой свою извечную игру в полуправду. «Не умрете, — сказал он, — но станете как боги». Самая опасная ложь — это полуправда. И Ева охотно включилась в эту игру. Ведь Бог не говорил, что нельзя прикасаться к дереву познания добра и зла. Он сказал, что нельзя есть плоды, и все. И когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод и все еще жива, то у него, вероятно, возникло сомнение в истинности Божьих слов. И поныне самым большим грехом человека пред Богом остается грех неверия. Итак, что же случилось в раю? Адам согрешил, и в нем согрешило все еще не родившееся человечество. Он не попросил прощения у Бога, и поэтому его наказание пало на всех нас. Но слава Богу, что есть второй Адам, Иисус Христос, который пришел исправить вину первого Адама. Библия говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как видно из вашего письма, Марина, вам бы очень хотелось жить в раю. Вы сможете туда попасть, если примете Христа в свое сердце. А теперь мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче, изучая библейское повествование о Скинии, мы узнали, что в святилище находились стол с хлебами предложения и светильник. Стол с хлебами предложения свидетельствовал, что, поклоняясь Богу, мы должны питаться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Если вы ходите в церковь, чтобы провести время, например, просто послушать музыку, встретиться со знакомыми, поговорить о какой-нибудь насущной социальной проблеме или о том, как улучшить жизнь в вашем городе, то это не служение и не поклонение Богу. Это простая встреча людей. По-настоящему вы поклоняетесь Богу, когда вкушаете Его хлеб и принимаете духовную пищу от стола с хлебами предложением. Чтобы поклоняться Богу, нужно поступать и жить во свете. Свет есть Христос, которого символизирует светильник в святилище. Если вам нужен естественный свет, то вы будете искать его вне скинии. А вот свет светильника вы найдете только в скинии. Светильник был сделан из одного слитка золота. Он был чеканный и искусно украшенный. Из центрального стебля его выходили 6 ветвей по 3 с каждой стороны, так что в сумме получалось 7 ветвей. Каждая ветвь была с цветком и плодом. Наверху был раскрывшийся миндальный цветок, и именно сюда ставили лампады с маслом. Миндальные цветы казались сделанными из дерева, но на самом деле они были золотыми. Они напоминают нам о расцветшем аароновом жезле. Когда привилегии Аарона как священника подвергались сомнению, его миндальный жезл расцветал и тем самым подтверждал его право на священство. Миндальный жезл, обычная мертвая ветка, вдруг оживал и плодоносил. Христос открылся для всех людей как Сын Божий, когда Он воскрес из мертвых. Неправильно будет сказать, что воскресение сделало Христа Сыном Божьим. Он ведь уже был им по извечному замыслу Божьему. Воскресение только подтвердило это. Аарон был первосвященником, которого назначил Бог, и эту высокую должность подтвердило воскресение мертвой миндальной ветви. Точно так же воскресением Христа было доказано Его священство. Христос – наш великий первосвященник. Он стал человеком и принял нашу человеческую природу. Он был искушаем во всем, в чем искушаемся мы, и все же Он не совершил греха. Основа Его священства является Его божественность. Священник представлял человека перед Богом. И Христос, как Бог, который стал человеком, и как Бога человек, представляет людей перед Богом. Теперь на небесах есть Тот, кто знает и понимает нас. Тот, кто может нам помочь. Воскресение, в котором открылось, что Он истинно Сын Божий, в то же время стало доказательством Его права на священство. Интересно, обратили вы внимание на то, что размеры светильника не приводятся? А почему? Да потому, что никакой линейкой нельзя измерить божество. Христа не измерить, как Сына Божия. Его нельзя понять. Он просто недоступен человеческому пониманию. И в то же время Он полностью человек. Но Его божественность и человечность не слиты воедино. Иисус плакал и скорбел на земле. Однако тот же самый Иисус повелел: «Встань, Лазарь!» Светильник давал свет в святилище, месте поклонения. В светильнике крепились горящие лампы, которые в то же время подчеркивали красоту светильника. Масло в лампах было символом Святого Духа. В 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос так сказал о Духе Святом: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда мы изучаем Слово Божие, мы встречаемся с Личностью Христа, и показывает нам Его Святой Дух точно так же, как лампы, источавшие свет в святилище, подчеркивали красоту светильника. Дух Святой показывает Иисуса Христа как Сына Божия, который пришел на землю ради нас и который теперь воссел на небесах и ходатайствует за нас. Теперь мы обратимся к 26 главе книги «Исход». Прочтем первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою». Покрывало из виссона было очень красивым. Его делали искусные мастера. Прочтем теперь 7 стих. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких». Эти покрывала надо было сшить вместе. Читаем далее 8 стих. «Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера». Длина одного покрывала 30 локтей. Оно полностью закрывало скинию сверху и по бокам. Покрывала соединялись друг с другом с помощью петель и крючков. Прочтем 14 стих. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Третье покрывало было сделано из кож бараньих красных, а четвертое – из синих кож. Каждое покрывало имеет свое символическое значение. Первое сделано из крученого египетского виссона с вышитыми херувимами. Оно не касалось земли, и его красоту можно было видеть только изнутри скинии. Снаружи ее видеть было никак нельзя – ведь красоту Господа Иисуса Христа мир тоже видеть не может. Верующие должны поклоняться Ему и не только вкушать Его пищу, но также видеть Его во всей Его красоте. А увидеть Его близко и в Его красоте можно, лишь приблизившись к Нему, войдя в Его покои. В 8 стихе 16 псалма Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, тенекрыл твоих укрой меня». А на виссоновом покрывале над скинией были вышиты крылья херувимов. Так и нам лучше всего прятаться под крыльями Христа, и мы должны поклоняться тому, который достоин нашего поклонения. Второе покрывало было сделано из козьей шерсти, и оно касалось земли. Это покрывало говорит о ценности Христа для грешников. Оно символизирует смерть Христа, смысл которой должен быть раскрыт всему миру. В 26 стихе 9 главы послания к евреям мы читаем: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Христос явился в мир, и об этом надо сообщить всем. Вот о чем рассказывает покрывало из козьей шерсти. Третье покрывало было сделано из бараньих красных кож. Оно говорит о силе и могуществе Христа и Его жертвы на кресте. Покрывало это символизирует внешнюю сторону Его жертвы, в принесении которой Он заменил нас. Четвертое покрывало было сделано из кож синих. После 40 лет в пустыне это покрывало пострадало от времени и непогоды, но оно всегда хорошо защищало то, что находилось внутри скинии. Покрывало это говорит о человеческом облике, в котором Христос открывался людям. Вессоновое покрывало показывало красоту Христа внутри скинии, а синее покрывало никакой красоты не показывало. Во 2 стихе 53 главы книги Исаии так говорится о Христе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». В Иисусе Христе, в Его человеческом внешнем облике нет красоты, которая привлекла бы нас к Нему. Чтобы видеть Его красоту, мы должны войти внутрь. Мир не видит в Нем того, что видят в Нем принимающие Его. Далее Библия пишет про брусья и подножья для скинии. Я читаю стихи с 15 по 19. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножья под один брус для 2 шипов его, и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его». Брусья эти, как мы видим, были сделаны из дерева ситим, очень прочного и тяжелого, и, как и красное дерево, почти не подверженного гниению. Покрыты они были золотом. С каждой стороны скинии находилось по 20 брусьев и 10 с задней части. В брусьях были закреплены кольца, использовавшиеся для закрепления скинии шестами. Каждая деталь скинии говорит либо о личности Христа, либо о Его служении. Каждое покрывало, каждая нить и каждый предмет обстановки открывает нам определенную грань Спасителя. Как брусья скрепляли скинию, так и Святой Дух Бога скрепляет сегодня верующих. Верующие должны сохранять единство Духа в союзе мира, как написано в послании к Ефесянам. Каждое покрывало скинии имело свой собственный цвет и свое собственное значение. Был синий цвет – цвет неба, был алый цвет – цвет крови Христа. Была смесь синего и алого цветов, пурпурный цвет, который говорит о царской власти. А сочетанием синего и алого цветов символизируется соприкосновение небес с землей или человечность Христа. Пурпурный цвет символизирует Христа как царя иудейского. Золото, которым были покрыты брусья шестые кольца, символизирует божественность Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем о завесах. Вот 31 и 32 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого вессона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом с золотыми крючками, на 4 подножьях серебряных». Завеса, повешенная на 4 столбах, символизировала человеческую природу Иисуса Христа. Столбы были сделаны из дерева ситим, покрытого золотом, и на них крепились серебряные подножия. Это образ Бога, который воцарился на земле, искупив ее от проклятия. На этих столбах не было капители, что отличало их от остальных столбов скинии. Они были просто отпилены. И в стихе 8, 53 главы книги Исаии говорится: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь». Иисус Христос был отторгнут от земли живых. Он прожил здесь, на земле, всего 33 года. Что касается завесы, то она была сделана из крученого весона и была единственным входом во святое святых. Она говорит о человеческой природе Христа. На кресте Христос предал Богу свой дух. Когда Он умер, завеса в храме разорвалась пополам, что символизировало разрыв Его духа с Его телом. Когда завеса в храме разодралась пополам, то для людей открылся путь к Богу. Сегодня попасть к Богу можно только через Господа Иисуса Христа. В святое святых был только один вход, и к Богу только один путь. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Некоторые считают, что к Богу можно прийти, если быть честным и принадлежать к какой-нибудь церкви, то есть креститься там и регулярно ее посещать. Не верьте этому. В Слове Божьем вы не найдете такой мысли. Писание говорит, что к Богу можно прийти только через жертву Иисуса Христа. Завеса – это чудесный образ. Она показывает нам человечность Спасителя, Господа Иисуса Христа. Друзья мои, нас спасает именно смерть Иисуса Христа. Его безупречная жизнь осуждает нас. Стоя перед завесой храма, я осужден. Я ясно вижу, что не способен прийти к Богу. В 50 и 51 стихах 27 главы Евангелия от Матфея говорится: «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Смерть Иисуса Христа открывает доступ к Богу, и разорванная завеса символизирует эту открывшуюся для людей возможность. Но была еще одна завеса, о ней мы читаем в 36 и в 37 стихах. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученного весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Эта завеса вела в святилище, где находились золотой светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но, друзья мои, сейчас, в эпоху христианства, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. И мы должны приходить к Нему в духе и истине. Повторим, что сказал Иисус в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А сейчас мы перейдем к изучению 27 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о жертвеннике для всесожжения и о его принадлежностях, о том, как выглядел двор скинии, и даже о том, что представляло собой масло для светильника. Обратите внимание, по мере того, как мы, изучив устройство скинии, начинаем рассматривать ее двор, мы обнаруживаем, что предметы обстановки здесь уже делаются из меди. Мы видим медный жертвенник и медный умывальник, а внутри скинии предметы, как вы помните, должны были изготавливаться из золота. По мере приближения к Богу, все ярче предстает личность Христа, а по мере отдаления от Него все ярче видно то, что Он совершил. Давайте прочтем про медный жертвенник. Вот стихи с 1 по 3. «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей». И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Как видим, все предметы двора скини сделаны из меди, которая символизирует суд над грехом. С грехом необходимо покончить именно здесь, во дворе перед входом во святилище. А там, в святилище, все предметы обстановки сделаны из золота, которое символизирует единение с Богом и поклонение Богу. В святилище нет места греху, с которым должно быть покончено еще во дворе скинии. Итак, человек стоит перед входом в скинию. Как подойдет он к Богу? Прежде всего, человек должен найти ту жертву, которая умрет за него. Конечно, человек может и не идти к Богу. Но уж если он решил встретиться с Богом и остаться в живых, то за него обязательно должен кто-то умереть. Умереть на медном жертвеннике. Этот жертвенник называют жертвенником всесожжения. Именно здесь Бог решает судьбу грешника. Этот жертвенник свидетельствует о кресте Христа и о том, что именно Христос умер вместо человека. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Звезды гаснут слишком быстро. Библия говорит нам, что вся Вселенная разрушается и гибнет из-за греха, вошедшего в мир. Из Священного Писания мы знаем, что наступит день, когда небо и земля будут разрушены огнем. Чтобы освободить место для нового творения, в Библии также сказано, что все творение относительно молодо. Эти факты считались общеизвестными до тех пор, пока в моду не вошла теория эволюции. Эволюционисты с самого начала поняли, что их теория выглядит неправдоподобно на фоне общего представления о том, что Земля относительно молода. Все формы жизни, которые мы наблюдаем сегодня, невозможно объяснить случайностью, не говоря уж о том, что они не могли бы эволюционировать за столь короткое время. В итоге было объявлено, что о Земле и Вселенной миллиарды лет. К фактам, опровергающим предположение о древнем возрасте Земли, добавилась новая информация о том, с какой частотой гаснут звезды. Когда звезда гаснет, она, как правило, взрывается, оставляя облако, разлетающееся во все стороны пыли и газа. То, что звезды гаснут, это факт. Но еще никто не наблюдал образование новых звезд. Дело в том, что звезды гаснут быстрее, чем образуются. И для сторонников теории эволюции это серьезная проблема. Недавно ее усугубило новое открытие. Звезды гаснут в два раза быстрее, чем предполагалось ранее. Астрономы сообщают, что согласно их исследованиям, за последние несколько тысяч лет погасли 24 звезды в пространстве, составляющем всего лишь 1/8 нашей галактики. То, что сказано в Библии о жизни и смерти творения – истина. Подтверждение этому мы видим повсеместно.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: «Слово благодати» представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломит.
1: Каждый раз, когда мы вспоминаем о каких-то событиях из жизни Иисуса Христа, эти события о чем-то нам говорят, они чему-то нас учат, они каким-то образом изменяют нашу жизнь, влияют на нее. Я думаю, что сегодня, наверное, одним из лучших вариантов того, каким образом мы можем вспомнить, что говорит нам Иисус Христос, было бы обращение вновь к книге «Псалтырь». Мы прошлые два занятия касались некоторых аспектов этой книги. Сегодняшняя тема особенно замечательная, особенно важная. Я знаю, что она дорога для многих-многих христиан, многих тех, кто когда-то соприкоснулся с этой замечательной книгой, книгой «Псалтырь», и полюбил ее, успел полюбить ее. Мы сегодня будем говорить на тему, которая, наверное, занимает большинство людей или умы большинства людей, живущих на земле. Я назвал эту тему «Как быть счастливым». Я знаю, каждый человек хочет быть счастливым. У каждого человека есть внутренняя потребность к тому, чтобы обрести мир, удовлетворенность, счастье. Разные люди по-разному себе его представляют и по-разному видят его выражение, практическое выражение в их жизни. Тем не менее, когда мы говорим о Священном Писании, мы имеем дело с божественной оценкой. То есть сегодня Бог скажет нам, как быть счастливыми. Неспроста именно этой темой начинается книга «Псалтырь». Вы помните, мы говорили о том, что книга «Псалтырь», она составлялась на протяжении многих лет. То есть она не сразу появилась вся, целиком. На протяжении многих лет, даже столетий, разные люди писали эту книгу. Бог через разных людей создавал эту книгу. И таким образом, когда ее составили, когда ее составляли, вот этот псалом поставили в самое начало. То есть этот псалом, первый псалом, он в наибольшей степени характеризует всю эту книгу. И можно сказать, что не только всю эту книгу, это характеристика Библии в каком-то смысле. Это характеристика того, что Бог говорит нам, того, что Бог, обращаясь к нам, хочет нам показать. Хочет показать вот эти два пути, которые существуют. Первый псалом, он состоит из двух частей. Первая часть говорит о пути блаженном, о счастливом пути, пути, который ведет к счастью. И вторая часть описывает путь, который приведет к разрушению, к погибели. Таким образом, когда мы говорим о том, как быть счастливым, мы одновременно будем касаться и тех вопросов о том, как избежать несчастья. Что делать для того, чтобы не попасть в состояние, когда мы будем ощущать себя несчастливыми, когда мы будем сталкиваться с теми обстоятельствами, которые будут делать нас несчастными. Итак, первый псалом. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. И давайте прочитаем его от начала до конца. Он не такой большой, в нем всего 6 стихов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Я думаю, что большинство из присутствующих в этом зале много раз читали этот псалом. Действительно, он находится в начале книги «Псалтырь». Каждый раз, когда вы пытались, ну-ка, почитаю-ка я «Псалтырь», наверное, начинаете сначала. Может быть, не у всех хватало настойчивости закончить эту большую книгу, в которой 150 глав. Но если вы начинали несколько раз, то вы начинали с первого псалма, и вы знаете его смысл, его значение. И думаю, может быть, не раз были тронуты. Кроме того, это один из псалмов, который часто звучит в церкви, часто его читают в разных проповедях, потому что он так ярко говорит о двух разных категориях жизни, о двух разных путях. Тем не менее, я думаю, что несмотря на то, что этот псалом такой известный для нас с вами, я думаю, что сегодня мы можем, углубившись в него, получить еще дополнительные благословения, открыть здесь те истины, которые, может быть, немножечко забылись, а может быть, как-то были скрыты немножко в глубине, может быть, нам не удавалось так проникнуть глубже в этот псалом никогда. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на этот псалом немножечко поглубже и повнимательнее сегодня. Вы знаете, когда мы говорим о людях, когда мы говорим о счастливых людях, то у нас в нашем сознании, у каждого человека в сознании возникает какой-то образ, какое-то ваше представление счастья. То есть у каждого человека, у каждого из нас есть свое собственное представление. И когда мы говорим «счастлив человек» или «блаженный человек», у нас есть какая-то картинка. Очень часто этот портрет зависит от того, богатый человек или бедный, от того, образованный он или не очень образованный, от того, хорошие у него манеры или не очень хорошие манеры, благородный он или неблагородный и так далее. Но когда мы открываем божественное определение счастья, мы видим, что граница между счастливыми и несчастными проходит где-то в другой сфере. То есть независимо от того, богатые люди или не очень, талантливые они или бездарные, независимо от этого, люди могут быть счастливыми или несчастными. Первый псалом показывает нам эти два пути. Он показывает нам на то, каким образом каждый из нас, я подчеркиваю, это Божье Слово, авторитетное Божье Слово, которое невозможно обойти. Это Слово, которое представлено нам с вами для того, чтобы мы могли открыть его и жить по нему. Так вот, когда мы начинаем читать этот псалом, мы видим, что он начинается с описания пути блаженства. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот путь блаженства. Начинается с этого интересного, сильного слова «блажен». Как-то мы уже говорили немножечко раньше, когда мы, кажется, проповедовал я на 31-й псалом, он тоже начинается словом «блажен». Мы касались значения этого слова. Это очень интересное слово, очень эмоциональное слово. То есть им в еврейском, в древнееврейском языке, им пользовались тогда, когда хотели подчеркнуть особо эмоциональное восхищение или особое счастье. То есть когда говорили вот это слово «ашер», это звучало «о, как счастлив», «о, счастье». То есть это поэтическое восклицание. Причем это слово здесь стоит во множественном числе. То есть авторы, которые пользовались этим словом, они как бы хотели подчеркнуть, что это полное счастье, что это счастье, которое переливается через край, что это счастье, которое охватило, наполнило, и нечего добавить туда. То есть абсолютно все для того, чтобы этот человек был счастлив, у него есть. Его жизнь наполнена. Вот это слово, специальное слово использовали тогда для того, чтобы подчеркнуть вот это особое состояние благословения и счастья. Вы знаете, многие люди, которые приходят даже к Богу или как-то соприкасаются с верой, они слышат то, что Бог говорит. Они вроде бы понимают, что Бог призывает их к счастью. Он хочет дать им счастье и благословение. Но несмотря на это, они все-таки продолжают искать счастье еще где-то. Может быть, потому что они так и не поняли пути счастья. Может быть, они хотели пойти по пути счастья, но реальные шаги они делали, может быть, по другой тропинке где-то. И поэтому вроде бы они с Богом или возле Бога, но они не переживают вот это состояние, когда они знают, что они счастливы, что они блаженны, что независимо от того, что происходит вокруг, у них есть эта абсолютная, полная внутренняя удовлетворенность. Итак, давайте посмотрим, в чем же заключается этот путь блаженства. Во-первых, Давид начинает с того, что он говорит о том, чего нет на пути блаженства. То есть он сначала хочет показать, где, каким образом этот путь блаженства проходит, что он приносит это счастье. Посмотрите, он начинает следующим образом. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Помните, мы говорили о том, что еврейская поэзия, она состоит из параллелизма. То есть первая строчка повторяется второй, или она модифицируется, или усиливается второй. Так вот, в этом случае это очень хороший пример. Вообще, псалтырь – это поэзия. Поэтому давайте посмотрим, каким образом он, автор этого псалма, переходит от, знаете, твердого утверждения к еще более твердому и к совсем кричащему. Посмотрите, первая строчка. «Блажен тот, который не ходит на совет нечестивых». Первое. Второе усиливается, и он говорит, не стоит на пути грешных. Прогрессия идет, развитие. Следующая строчка говорит, не сидит в собрании развратителей. То есть речь идет о том, что когда Давид описывал состояние человека, блаженного, счастливого человека, он видел очень много-много людей, которые прошли перед его глазами. Не знаю, может быть, пожилые люди могут ассоциировать себя с этим, когда они видели уже, а если человек так действует, они знают, к чему он придет. Скорее всего, тем, кто занимается, кто работает с людьми в пастырском служении, особенно, это особенно ярко видно. Ко мне приходят люди, я не пророк, я не обладаю даром предвидения какого-то, но я могу сказать, чем он закончит. Исходя из того, я видел сотни человек, которые действовали так, как он, и как они закончили. Так вот, Давид, он видел очень много. Он видел эти пути, он видел эти собрания, он видел вот эти советы нечестивых, слышал их, знает, что это такое, и он знает их конец. И поэтому он говорит, он обращается к людям, и он абсолютно авторитетно заявляет, тот человек счастлив, который свободен от этих трех вещей. Причем эти три вещи, или три состояния, они находятся в состоянии прогрессии. То есть, если человек не останавливается на одном, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. Если не остановится на втором, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. То есть, это как бы кульминационный параллелизм, или называют еще смысловое крещендо. Музыканты знают, что такое крещендо. То есть, он как бы громче, громче и громче говорит. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Я хотел бы вместе с вами остановиться коротко, остановиться на каждой строчке, на каждом утверждении. Первое. Речь идет о совете нечестивых. Наш русский перевод не совсем точно выражает эту мысль. Может быть, это я только не совсем так воспринимал. У нас стоит здесь частица «на совет». Точнее будет, блажен муж, который не ходит в совете нечестивых или в соответствии с советом нечестивых. Что это такое? Речь идет о тех ситуациях, когда мы поступаем по совету безбожных людей. Вы знаете, каждый из нас принимает решения. Вы принимаете решения, сотни решений каждый день. И для того, чтобы вам принимать решение, у вас должна быть какая-то система ценностей. Вы принимаете решение на основании чего-то, на основании каких-то своих взглядов. Вопрос заключается в том, как формируются ваши взгляды, на основании чего. Мы все люди растем с самого детства, впитывая то, чему нас учат, впитывая окружающую среду. То есть мы формируемся, наше сознание формируется чьими-то советами. Может быть, это родители сначала. Может быть, к сожалению, я сталкиваюсь все больше и больше, когда сознание детей формируется улицей. Когда родители зарабатывают деньги, они живут собой, сами собой, а детей формирует улица. И часто самые нехорошие элементы улицы – это совет. Это определенный совет. Он может быть или богобоязненный, или нечестивый, как здесь написано. Вот здесь сказано, блажен тот человек, который ходит, то есть поступает, живет практически в своей жизни, основываясь не на советах нечестивых. Дело в том, что мы окружены морем советов нечестивых. Нам кажется, что мы живем в нормальном мире, но этот мир заражен нечестием. Этот мир сплошь и рядом пронизан безбожием. он пронизан бунтарским духом по отношению к Богу. И таким образом, когда мы живем, мы реально попадаем в опасность того, что нас формируют или на нас влияют люди, чья система ценностей не отображена или не сформирована Библией, не сформирована богобоязненным отношением, богобоязненным духом. Вот почему очень и очень важно, вот почему Священное Писание говорит: блажен муж, который живет не так, как сказали те, кто рядом, не так, как все говорят в мире, не так, как в телевизоре показывают, не так, как популярно сегодня. Блажен тот, кто сам знает, который открывает Слово Божие и знает, как Слово Божие говорит. Он совет берет, богобоязненный, благочестивый совет, а не совет нечестивый. Библия говорит о том, что существует две основных системы ценностей. Одна система ценностей отражает богопочтение, когда люди боятся Бога и живут, поступают практически, исходя из этого положения богобоязненности. И вторая группа людей, или вторая система ценностей – это богопротивность. Это когда люди живут, утверждая себя, когда они не нуждаются в том, что Бог говорит, когда они обходят то, что Бог говорит, когда они ищут самых-самых разных мудрецов, защитников их идеологии и так далее, которые бы оправдали их позицию, ту, которая им больше нравится. Вот почему псалмопевец начинает и говорит: блажен человек, если вы хотите быть счастливым, позаботьтесь о том, чтобы на вас не влияли советы нечестивых, чтобы ваши решения принимались на основании Священного Писания, но не на основании чего-то другого. Откуда они берутся, эти советы нечестивые? Во-первых, это круг безбожных людей. То есть тогда, когда мы попадаем в эти группы людей, которые не несут созидания в себе. Иногда это может быть прямое, открытое безбожие. Ну, например, молодежь наша ходит в школы, в колледжи, в университеты. Люди, которые окружают их там, в большой своей степени или в больший процент этих людей, это те люди, которые не боятся Бога. Они не являются богобоязненными людьми. Их нельзя характеризовать как богобоязненные люди. Таким образом, смотрите, молодежь, это вам касается особенно. Смотрите, если вы позволяете тому, чтобы вот эта группа безбожных людей на вас влияла, если вы общаетесь с ними, если вы воспринимаете их ценности, вы будете принимать решения на основании их ценностей, но не на основании библейских ценностей. Таким образом, эти решения, принятые на основании совета нечестивых, приведут вас к несчастью. Это то, о чем говорит псалмопевец, это то, о чем говорит Библия. Вот почему сказал: блажен муж, который не ходит в совете нечестивых, который не живет по советам нечестивых, который огораживается от них, который избегает их, который делает все для того, чтобы его жизнь могла быть свободна от этого. Иногда люди говорят: ну, а что с того, что я вот здесь с этими пообщался ребятами, с другими пообщался ребятами, с третьими. Помните, когда был Джим Ститцингер здесь, он говорил о детях, о воспитании детей. Он говорил следующим образом, он говорит: друзья моих детей могут быть только те, кто выше их духовно. А те, кто ниже, это не друзья, это проект, он говорит. Это проект, над которыми они должны работать. А раз это проект, значит, я должен ему помогать. Я не позволю ему остаться один на один с этим проектом. Я буду им помогать. Я буду защищать от плохого влияния этих проектов на моих детей. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о правильно принятых решениях, мы должны позаботиться о том, чтобы эти решения, они принимались на основе правильного мышления, правильных советов, чтобы Бог сохранил нас от советов нечестивых. Вы помните Лота? О Лоте сказано, что он был праведником. Но он поселился в городе, который был очень неправеден, который был пронизан внутренним растлением. Это был современный город, он был достаточно развитый. Он был, так скажем, представлял собой верх развития в том регионе мира в данное время. И казалось бы, Лоту даже удавалось как-то сохранять свою жизнь там, что Бог во всяком случае отметил, что он праведник. Но посмотрите на его семью. Посмотрите, когда пришло время принимать решение. Когда Бог пришел и сказал, уходите, уходите, город будет уничтожен. Посмотрите, как они принимают решение. Зятья вообще сказали, дед под старость лет шутить задумал. Вообще отказались. Им показалось это смешно. Почему? Потому что их мышление было сформировано под влиянием совета нечестивых. Они жили с этими нечестивыми. Они позволяли себе перенимать их практику, перенимать их ценности, их систему взаимоотношений. Посмотрите, даже жена Лота и дочери его. Жена Лота вроде бы пошла с Лотом, но ее сердце на самом деле, ее решение внутреннее было там. Вот почему она оглянулась и почему она была там же поражена. И даже две дочери, которые спаслись только потому, что Лот их силой вытащил, что он не дал им вернуться туда, но это их не спасло. Помните, какие мерзости делали они. Речь идет о том, чему мы позволяем нас формировать. Это будет выражаться в наших решениях. Если вы хотите быть счастливым человеком, позаботьтесь о том, чтобы вы не ходили в совете нечестивых. Первое – это круг безбожных людей. Круг людей, которые иногда, вы знаете, люди называют себя верующими. Они могут быть, ну, так скажем, трудно назвать их безбожниками. Они могут быть верующими, казалось бы. Но посмотрите, что вы выносите из круга общения с этими людьми. Если вы пообщались с этими людьми и вышли с горечью осуждения, если вы опять чьи-то косточки перемыли, если вы опять подчеркнули, кто хороший, кто плохой, вы знаете, вот эта атмосфера или эти связи с подобными людьми, они будут оказывать на вас влияние. Вы будете принимать решения под воздействием того, каким образом думают эти люди. Вот почему очень важно. Давид обращается и говорит, он кричит всем, он говорит, счастлив, переполнен радостью блаженства тот человек, который не ходит в совете нечестивых. Следующий вариант – совет нечестивых. Этот совет приходит к нам посредством разных-разных путей, каким образом мы наполняемся информацией. Наиболее распространено сегодня телевидение, кинофильмы, книги, радио для кого-то, газеты, может быть, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что входит в наше сознание, что наполняет нас – или что формирует наше мышление, мы говорим о мощных факторах, которые влияют на принятие решений. Если посмотреть сегодня на тех людей, кто делает фильмы в Голливуде, то вы можете обнаружить, что подавляющее их большинство абсолютно безбожные люди. Их система ценностей, она перевернута с ног на голову. Их система ценностей не отражает библейской системе ценностей. И, в принципе, они и приходят к несчастью. Они меняют жену за женой. Они меняют мужа за мужа. У них огромное состояние, но их трудно назвать счастливыми, потому что у них без конца склоки, без конца какие-то проблемы возникают. Теперь смотрите, когда вы употребляете продукцию, которая сделана этими людьми, она сделана с этой позиции, она сделана с позиции безбожия. Идеология, которыми наполнены фильмы или книги, она формирует вас, она на вас влияет. Вот почему сказано «блажен человек, который не ходит в совете нечестивых». Вы и сами не заметите, как вы начнете поступать так, как поступают люди в мире. Вы сами не заметите, как вы начнете говорить теми же словами, которыми говорят актеры в вашем любимом кинофильме. Это очень потихонечку проникает в сознание людей, но это совет. Это совет нечестивых. Итак, первый важный пункт, о котором мы говорим здесь, это человек блажен тогда, когда он будет избегать совета нечестивых. Второй пункт, здесь же, в этом же первом стихе. Этот человек не только не ходит в совете нечестивых, он еще и не стоит на пути грешных. Это немножечко более продвинутый шаг, следующий шаг вот в этой прогрессии человека, который не знает Бога или который неправеден, безбожный человек. Посмотрите, если в первой ситуации этот человек позволяет себе быть сформированным по советам этих людей, в этой ситуации он начинает действовать, он стоит на их пути, он идет вместе с ними, он делает то, что они делают, он начинает говорить так, как они говорят, он начинает проводить время так, как они проводят, он начинает его система ценностей тратить деньги так, как они тратят деньги. Он начинает заниматься теми же самыми развлечениями, которыми они занимаются. Он начинает одеваться так, как они одеваются. Его внешний вид отражает то, что как его сформировали, каким образом он впитал это оттуда. Вот почему очень важно. Давид обращается и говорит, блажен человек, во-первых, который не ходит в совете нечестивых. Второе, который не стоит на пути грешных. То есть тот человек, который не отображает своей жизни, он не принимает этот образ жизни. Третья строчка здесь. Он говорит, этот человек, который не сидит в собрании развратителей. Это последняя точка. Это точка, когда этот человек становится своим среди грешников. Когда он уже становится нечестивым. Тогда он ходил в совете нечестивых, тогда он стоял на пути грешных, отображал их снаружи или внешне в своей жизни. Но в конце концов он приходит к точке, когда он становится сам одним из них. Он сидит в собрании развратителей. Он один из развратителей. Причем это слово «развратитель» по-английски написано «mockers», то есть насмешники, глумящиеся люди. Люди, которые глумятся над Божьим путем. Люди, которые смеются над тем, что правильно. Они не только отвергли то, что правильно, они смеются над этим, они унижают Божий путь. Они ставят себя в положение, когда он... Этот Божий путь кажется для ним чем-то старым, отсталым, ненужным и так далее. Итак, это первый стих. В первом стихе Давид очень ясно говорит о том, чего нет на пути блаженства. Давайте теперь посмотрим на следующий стих, в котором сказано о том, где проходит этот путь. То есть, что мы можем найти на пути блаженства. Посмотрите, пожалуйста. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Вы знаете, Священное Писание всегда говорит не только о том, чего не нужно делать, но и о том, что нужно делать вместо этого. Поэтому здесь так и сказано. Посмотрите, но в законе Господа воля Его. Слово «но» противопоставляет то, что было в первом стихе, тому, что мы находим во втором стихе. То есть это контраст, это два разных пути. Одна дорога идет с одной стороны, другая дорога идет с другой стороны. Первая дорога идет в том месте, где ходят в совете нечестивых, где стоят на пути грешных, отражают это в образе жизни, где люди становятся сами развратителями, сидят в этом собрании развратителей. Но второй путь очень сильно отличается. Это как бы две противоположных части жизни или два противоположных направления в жизни. Посмотрите, что является альтернативой вот этому негодному, безбожному пути. Альтернативой безбожному пути является жизнь в Слове. Заметьте, ни с чем другим не сравнивает Бог, не сравнивает Давид настоящую жизнь, как только с жизнью в Слове. Это действительный факт. Если вы будете думать о том, что противопоставить человеку, который погряз во грехе, человеку, который запутался где-то, который живет в советах нечестивых, который ходит по советам нечестивых или стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей, когда вы думаете, что ему противопоставить, некоторые думают, этому нужно противопоставить какую-то церковную активность. Некоторые говорят так, особенно родители, которые хотят как-то, чтобы их дети спаслись или были, может быть, лучшими христианами, они говорят, вот пусть мой сын или моя дочь занимается чем-то там, в хоре поет, там, может быть, что-то делает это и отвлечет его. Может быть, частично отвлечет, может быть, действительно, но это никогда не станет лекарством. Просто лекарство есть только одно. Вот есть один путь погибели, есть второй путь, который начинается, но в законе Господа.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Без меня не можете делать ничего». Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей, мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это невозможно сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
3: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
4: Приветствую всех, кто сейчас слушает о самом главном в нашей жизни – о Слове Божьем, Библии. Мы с вами знакомимся с героями Библии, с хорошими людьми и с плохими. Мы знакомимся с людьми, которые были хорошими, но стали плохими. Помните историю первого израильского царя Саула? А также с людьми, которые были плохими, но стали хорошими. О покаянии сирийского военачальника Неемана помните? Сейчас мы знакомимся с историей пророка Даниила, который вместе с народом иудейским находится в плену. Он служил при царе Навуходоносоре, Валтасаре, а теперь он служит Дарию, царю персидскому. Даниил имел большой успех при царе. Дарий хотел поставить пророка над всем царством. Но нашлись завистники, которые хотели разрушить планы царя. Неужели Даниил будет брошен в ров со львами? Даниил не перестает молиться. Библия, книга Даниила, глава 6. Сатрапы и начальники не ошиблись в своих расчетах, представив указ на утверждение царю. Они знали, что Даниил молится каждый день и просит у Бога все, в чем имеет нужду. И им нетрудно будет объявить его виновным в нарушении царского указа. Они знали также, что законы персов и медян очень суровы, и что даже сам царь не сможет отменить своего повеления. Когда Даниил услышал о новом указе, он понял, что против него замышляют коварство. Но он не только не перестал молиться Богу, но даже и не пытался сделать вид. Он скорее бы умер, чем изменил Господу. И вот, как обычно, он преклонил колени у открытого окна и начал вслух молиться Богу. Видя это, его враги радостно потирали руки. Даниил попался в их ловушку, а вместе с ним и царь. «Государь», — сказали они Дарию, — «помнишь ли ты указ, подписанный тобой?» «Трижды в день Даниил нарушает его», — продолжали враги Даниила, с трудом скрывая свое торжество. «Он обращается с просьбами к своему Богу и делает это вопреки твоему повелению». «Слишком поздно», — понял Дарий, что его обманули, намереваясь предать смерти его лучшего и любимого помощника. Весь день царь только и думал о том, как спасти Даниила. Но вечером чиновники снова пришли к нему. «Ты знаешь, царь, что законы персов и медян нельзя отменять», — напомнили они ему. Царь знал, что его перехитрили, но ничего не мог поделать. Скрипя сердце, он отдал приказ схватить Даниила и отвезти его ко рву, в котором сидели голодные львы. На съедение этим львам отдавали осужденных на смерть преступников. Царь сам подошел ко рву вместе с Даниилом. «Ты был верен своему Богу, Даниил», — сказал он, — «и я надеюсь, он спасет тебя». Даниил был брошен в ров, на дне которого метались изголодавшиеся и злые львы. Затем отверстие, через которое Даниила столкнули в ров, завалили большим камнем. Урок для нас с вами из этой истории какой? Мы знаем, что враг не дремлет, всегда ища кого погубить. Но наш Бог сильнее любого врага. Он может сохранить нас от любой опасности, даже когда мы находимся во рву с голодными львами. Какие еще чудеса совершал Бог в жизни Даниила, ты узнаешь из нашей следующей истории. До встречи!
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 91. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Знаете, в чем счастье папы и мамы, возвращающихся домой с работы? В том, что к ним навстречу бегут дети и заглядывают в их сумки. А что нам принесли на этот раз? Вы думаете, что это нельзя назвать счастьем? Тогда посмотрите на радостные лица детей и их нетерпеливое ожидание хоть маленького, но чуда, приготовленного их родителями. А потом посмотрите на радостные лица папы и мамы, сотворивших это чудо. И совсем не важно, что в сумке всего лишь одно яблоко на пятерых или несколько маленьких сушек. Дети счастливы, потому что их любят. Папы и мамы счастливы тоже, потому что дети ждут их возвращения с работы и тоже любят их. Бог, как благой и милостивый Отец, всегда приготавливает для своих детей подарки. Главное для его детей – увидеть эти подарки и поблагодарить Небесного Отца. А его дети – это все, кто верит в Него и живет по Его Слову. Подарки в лесу. В это сухое лето грибов было мало. Конечно, тот, кто знал, где находятся влажные болотистые низины, даже в самую засушливую погоду возвращался из лесу с грибами. Но 8 друзей, отправившихся в лес за грибами, таких мест не знали. Кто-то из них взял корзину для грибов, а кто-то ведро. Рано утром они сели на пригородный поезд, который и привез их через час к густому непроходимому лесу. Друзья повыпрыгивали из вагона в высокую траву. Здесь не было платформы и ступенек, а поезд покатил дальше. А друзья пошли в лес, весело напевая и перешучиваясь между собой. Они надеялись, что в этом далеком от города лесу наберут грибов. Их надежды скоро растаяли, как легкий утренний туман на заре. Сухо было везде. В густом ельнике, среди высоких сосен, в светлом березовом лесу. Правда, иногда попадались какие-то поганки, которые никто и не думал класть в корзину. Удивительное дело. И сорняки в огороде, и поганки в лесу растут даже тогда, когда вокруг сухо и ни капли дождя не упало с неба. А потом они наткнулись на заросли ежевики и набрали сочных черных ягод больше половины ведра. Недалеко от зарослей ежевики они нашли две молодые яблоньки, усыпанные крепкими румяными яблоками. Яблоки были сочными и сладкими. Две полные корзины уносили друзья от лесных яблонь. Но теперь они возвращались назад, чтобы успеть к поезду. По дороге они заглянули на старое болото. Никогда раньше они не бывали на нем, потому что там всегда было много воды. Сейчас воды на болоте не было, все пересохло. Только если встанешь на колени в густом мху, можешь почувствовать, что там глубоко есть влага. Брюки на коленках намокнут. А на коленки вставать приходилось. Приходилось потому, что так было удобнее собирать клюкву, усыпавшую болотные кочки. Словно красные рубиновые капельки украшали зеленый мох болотных кочек. И было этих ягод видимо-невидимо. Так обычно пишут в сказках. Но для друзей этих ягод было столько видимо, что они набрали 5 ведер клюквы. К поезду они вышли вовремя. Даже еще с полчаса пришлось его подождать. Они помолились и поблагодарили Бога за такие чудесные подарки, которые Он приготовил для них в лесу. Помните историю про Иоаннафана, уставшего и обессилевшего во время битвы с филистимлянами? Бог приготовил для него мед лесных пчел, от которого у Иоаннафана прибавилось сил и просветлели глаза. Для могучего Самсона, изнемогающего от жажды, Бог открыл источник, из которого потекла вода. Во время голода и страшной засухи Бог повелел воронам кормить пророка Илию, и они приносили ему пищу. Бог, как заботливый отец, приготавливает для своих детей самое необходимое. А те подарки, которые приготовлены им в вечности для любящих его, невозможно описать словами. Но точно, это будет самое прекрасное и лучшее из всего, что дает Бог своим детям. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Черные или белые? Нет. Белые или черные? Интересно. Не знаю, какие мне больше нравятся. Вообще-то черные лебеди элегантнее, строже. Но белые, белые очаровывают, слепят своей белизной, кажутся такими воздушными, невесомыми, как снежинки зимой.
1: Привет, Белочка! О чем ты тут рассуждаешь сама с собой?
0: Да вот никак не могу понять, кому бы отдать предпочтение? Лебедям с белым оперением или с черным? И те, и другие кажутся прекрасными.
1: Конечно, прекрасными, голубушка. И тех, и других создал Господь. Но если ты не знаешь, кого выбрать, выбирай нас, мухоловок-пеструшек. В нашем наряде присутствуют и белые, и черные краски. Не смотри, что мы такие некрупные. Даже воробья в размерах не догнали. Зато такие милые, трогательные, пушистые.
0: Да я не против, мухоловка. То есть ничуть не сомневаюсь, что ты и твои родственники хороши. Просто я тему нашего сегодняшнего путешествия в заповедник обдумываю. Не знаю, о чем лучше будет рассказывать нашим маленьким радиослушателям. О черном или белом в природе?
1: Отбрось сомнения, Белочка. Выбирай и то, и другое.
0: А что? Свежая мысль, мухоловка. Послушаюсь твоего совета.
1: Белочка, голубушка, а можно и мне поучаствовать в вашей радиопередаче «Путешествие в заповедник»? Уж очень мне любопытно. Тем более, что я и сама, то есть мое оперение, самое непосредственное отношение имеет к теме черное и белое. Или нет? Белое и черное.
0: Конечно, участвуй, мухоловочка. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Знаете ли вы, дорогие друзья, что белый медведь на самом деле никакой не белый, а черный?
2: Не может быть!
0: А вот и может. Ну, то есть, конечно, он белый. То есть шерсть у белого медведя белая, а кожа черная. Даже не совсем так. Ворсинки меха полярного мишки представляют собой прозрачные трубочки, шероховатые в середине. Поэтому дневной свет хорошо отражается из-за такого устройства ворсинок. И мех кажется нам белым, хотя каждая его ворсинка и прозрачная. Кстати, все из-за тех же ворсинок белые мишки в наших зоопарках зеленеют, так как внутри полых шерстинок поселяются микроскопические водоросли.
1: Этак можно из белого медведя в зеленого переименоваться. Нечего белым мишкам в теплых краях долго гостить. Пусть лучше среди своих льдов живут и радуются.
0: А вот еще интересная информация. Знаете ли вы, что мореный дуб еще называют черным деревом?
1: Слово-то какое-то странное, замаренное.
0: Мореный дуб – это природный материал удивительной красоты и качества. Стволы обыкновенного дуба, которые оказываются по каким-то причинам под водой на сотни и тысячи лет, даже до 2000 лет, затянутые илом, без доступа кислорода, они приобретают прочность, сравнимую лишь с камнем. Древесина мореного дуба долговечна и имеет неповторимый черный цвет с серебряными прожилками.
1: Неудивительно, что его до черноты заморили. Столько лет под водой пролежишь, беленьким не останешься.
0: Князь Рюрик на берегу озера Ильмень в 9 веке воздвиг одну из первых на Руси крепостей, стены которой были сделаны из мореного дуба. В 12-15 веках в Англии и Германии получает распространение резьба по мореному дубу на панелях стен и мебели. Изделия, выполненные из мореного дуба, становятся гордостью европейских дворцов. В малом тронном зале Зимнего дворца можно увидеть императорский трон Петра I. Он изготовлен из мореного дуба и позолоченного серебра. Ряд известных отелей Швейцарии и Франции декорирован панелями из мореного дуба. Даже штаб-квартиру НАТО украшают скульптуры из этой необыкновенной древесины.
1: Ишь ты! Хоть и черняга такой, а каким ценным оказался!
0: А вот еще интересная черно-белая информация. Белую акулу называют белой убийцей.
1: Ой, Белочка-голубушка, что за страсти ты тут детям рассказываешь?
0: Ну почему страсти? Лишь правдивая информация. Это самая известная из акул. Свирепый морской хищник обитает во всех океанах, в Средиземном и Японских морях. Белые акулы достигают 6-8 метров, а иногда вырастают и до 12. Как и у других акул, зубы у белой акулы расположены в пасти в 5-7 рядов. На людей белые акулы нападают редко, лишь когда сильно голодны, и только в теплой воде.
1: Фу, счастье-то какое, что я плавать не умею. И вообще, в нашем заповеднике никакого моря и в помине нет.
0: Чтобы акула могла питаться, температура воды должна быть не ниже 20 градусов. А при температуре 18-19 градусов акулы прекращают питаться. А зимой они не питаются вовсе, но если только не живут в экваториальной зоне. Акулы могут долго обходиться на запасах желудка. Они хранят пищу в специальном желудочном мешке, не переваривая.
1: Вот и славненько! Интересно, а сколько недель или даже месяцев они могут перебиваться за счет своего желудочного мешка? Хоть бы подольше!
0: А вы знаете, что белек – это новорожденный детеныш гренландского тюленя?
1: Никогда не слышала!
0: Белек покрыт чудесным белоснежным мехом, из-за которого и стал объектом беспощадного пушного промысла. Белый мех держится лишь около 3 недель, а потом зверек начинает линять и превращается в пестрого хохлушу, затем и в серку. На протяжении нескольких десятилетий белковый промысел подвергался жесткой критике природоохранных организаций. Белый пушистый комочек с черными блестящими глазками. Он так беззащитен, прижавшись к своей маме.
1: Какая прелесть! Мне кажется, он так похож на моих желторотых птенчиков.
0: Да, или на маленьких беззащитных пельчат.
1: Ох.
0: Ох. Да, вот оно, белое и черное. Или нет, черное и белое.

0: Белочка, что-то мы замечтались. Ты давно на солнечные часы глядела?
1: Ой, и правда. Дорогие ребята, время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Белочка, как ты думаешь, может, в следующей передаче о чем-нибудь зелененьком поговорим, а?

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья. Господи, я пойду за Тобою. Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

Вам кажется, что вы абсолютно ничего не стоящий человек? Вы далеко ушли от Бога, и Он уже не примет вас. Вы ошибаетесь. Для Небесного Отца вы драгоценность, важный, любимый ребенок, которого Он полностью принимает и прощает.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Восстановление в правах беглеца». Мы продолжаем изучение послания Филимону, рассматривая историю беглого раба Онисима, чья жизнь полностью перевернулась после встречи с Павлом. Он превратился из бесполезного беглеца в человека, приносящего пользу, обращенного ко Христу. Такие изменения возможны и в нашей жизни, но их может совершить только Господь по своей благодати и любви. Совершились ли эти важнейшие метаморфозы в вашей жизни? Или все еще блуждаете по незнакомым улицам в поисках чего-то мнимого? Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Послание к Филимону – самое короткое и самое личное из всех трудов, принадлежащих перу апостола Павла. Это послание было написано из уз, когда апостол Павел был арестован, находился в Риме, ожидал суда Кесарева. Но удивительно, что в его дом, в котором он находился, и также с ним был стражник, тот, который охранял его до суда, попал раб Анисим. Он услышал благую весть Евангелия, услышал о Господе Иисусе Христе, уверовал. И вот это послание, послание к Филимону, это послание, которое написано верующим человеком, благовестником, миссионером, апостолом Павлом к одному из своих друзей, к Филимону. Но в то время, это время первого века, Филимон был хозяином, рабовладельцем. И вот от него сбежал один раб, которого звали Анисим. Так это послание посвящено вопросу, как восстановить права этого беглеца. Все послание можно разделить на три части. Первая часть – похвала, одобрение. Вторая часть – это просьба, ходатайство. И последняя, третья часть – это обязательство, договор. Есть ключевые фразы. В четвертом стихе ключевая фраза – «благодарю Бога моего». Во второй части ключевая фраза – «прошу тебя», пишет апостол Павел. И уже третьей части он говорит – «я заплачу». Интересно. Вот это главные акценты этого послания. Итак, в первой части он так и пишет. «Филимон, я молюсь о тебе. Я слышу о твоей любви и вере. Я радуюсь о тебе, когда вспоминаю о тебе. И четвертое, ты источник утешения». Вот что он пишет. «Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот удивительное свойство Филимона. Он поддерживал других, он их успокаивал. Как здесь сказано, успокоены сердца святых. Знаете, самые великие люди – это не те, кто заботится только о себе, эгоистичный. Но они готовы поддерживать других, ободрять, выслушивать их. И вот этот Филимон был источником спокойствия и мира. Надо задать вопрос, а мы – после общения с нами люди волнуются, беспокоятся или находят мир и утешение? Ну, давайте посмотрим на следующую часть письма. Это ходатайство за беглого раба. Прочитаем уже послание к Филимону с 8 стиха. Апостол Павел пишет. «Посему имеем великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, ну а теперь и узник Иисуса Христа». И вот «прошу» — это ключевая фраза. Апостол Павел пишет, что он имеет право приказать.

0: рассказывать Филимону? Он же апостол. Почему у него есть такое право? Он был апостолом, но помимо этого он и привел Филимона к Богу. Если вы внимательно прочитаете все послание, то поймете, что именно Павел был тем человеком, через которого рабовладелец обратился ко Христу. И поэтому Павел пишет ему: «Я духовный отец для тебя, и я апостол, и я имею право приказывать, и это было бы правильно, но я не воспользуюсь этим правом. Я лучше обращусь к тебе с просьбой по любви, по-братски». Любовь – это единственный способ, который вы должны использовать, прося другого о чем-либо. И если вы пытаетесь получить прощение без настоящей любви агапы, вы его просто не получите. И поэтому Павел пишет в 9 стихе: «По любви прошу». А в 10 стихе первый раз упоминается то самое имя, которое для Филимона наверняка было в черном списке. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Очень интересно то, что в первых 9 стихах Павел даже не упоминал имени Анисима, а потом в 10 такой сюрприз. Знаете, это похоже на то, как ваши дети пытаются у вас что-то выпросить. И они сначала минут 10 будут налаживать с вами отношения. Обязательно скажут, какой вы хороший папа или хорошая мама, что раньше они и не понимали, какое счастье жить в такой семье и так далее. И что в этот момент думают родители? Ну что же этот ребенок хочет от меня? И если вы терпеливо выслушиваете все эти медовые речи, то в конце концов услышите: «Так вот, что я хотел сказать». И именно так поступил и Павел. И это разумно. И на самом деле, в тот раз он был вдохновлен Богом обратиться к Филимону именно таким способом. И не подумайте, что каждый раз, когда вы таким же образом хотите чего-то добиться, это вдохновлено Богом. Но в этом случае это точно была воля Божия. Павел говорит: «Филимон, ты значишь для меня очень много. Даже имея право отдавать тебе повеление, я не буду этого делать. И обращаюсь к тебе с любовью относительно Анисима, раба, которого ты ищешь. И, возможно, ты уже разогреваешь железо, чтобы поставить на этом рабе клеймо. Но я прошу тебя, Филимон, не делай этого. Я прошу тебя восстановить его в правах». Давайте попробуем восстановить цепочку событий в жизни Анисима. На основании слов из послания к Филимону, из 11 стиха мы узнаем, что в доме Филимона он был бесполезен. Он был некогда негоден для тебя, так пишет Павел. И Анисим в доме своего хозяина был ничего не стоящим рабом, а может, дерзким, непослушным. И если вы начальник, скажите, у вас есть подобные подчиненные? Такие, от которых мало пользы, и вы не знаете, как сказать ему об этом. И кажется, что от их присутствия в вашей фирме, в вашем бизнесе нет никакого смысла. Они приносят больше неприятностей, чем пользы. Вот таким сотрудником был Анисим. Бесполезным. И в 15 стихе мы узнаем, что было с ним дальше. Филимон, 15 стих. «Может быть, для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Итак, во-первых, он был негодным, бесполезным рабом. Во-вторых, он сбежал от Филимона. И дальше читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Ну, третье, что мы можем сказать об Анисиме. Он был не просто бесполезным, не просто сбежал от своего хозяина, но он еще и обокрал Филимона, ко всему прочему. 18 стих начинается со слова «если». Но здесь оно означает не вероятность или условие, а факт. Именно в таком значении используется слово «если» в оригинале. Можно перефразировать таким образом: «А так как он ограбил тебя и забрал твое имущество, то посчитай это моим долгом». А теперь вернемся к 10 стиху. Там мы находим четвертый факт об Анисиме. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Итак, четвертый и самый важный факт. Анисим обратился ко Христу, пока он был с Павлом, сын которого родил я в узах. И мы узнаем, что Павел привел Анисима к Богу, пока находился в заключении, под арестом в Риме. И еще один момент, на который я хочу обратить ваше пристальное внимание. Это 13 стих. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Вот это метаморфозы. Он был бесполезным рабом в доме Филимона и затем сбежал оттуда, ограбил своего хозяина. И Павел привел его ко Христу. И вот апостол говорит: «Анисим полезен мне, и я хотел бы оставить его у себя». Жизнь Анисима круто изменилась. Но Павел по велению Божьему отправляет этого беглеца к своему хозяину. Вы представляете? Может быть, и вы чувствуете себя ничего не стоящим, особенно если вы еще знаете лично Иисуса Христа. И такое происходит часто, потому что грех вызывает очень сильное чувство вины. Но никчемность, которую вы можете ощущать, никому не принесет пользы. Так же чувствовал себя и Анисим. Но Христос вошел в его жизнь, и он стал полезным. Он даже стал помощником апостола Павла. И я обращаюсь ко всем тем, кто чувствует себя негодным. Знайте, вы соответствуете всем требованиям Иисуса Христа, и Он может полностью изменить вашу жизнь. Никто не сбежал слишком далеко, и, возможно, мир будет говорить, что вы очень далеко и уже не нужны Господу. Но это не так. Дорогой друг, пока вы можете дышать, вы потенциально полезны и важны для Христа. А теперь я хочу обратиться к тем, кто сейчас в бегах. Или у вас дети или друзья сбежали. Сбежали физически или сбежали от Господа. Возможно, они сейчас так же блуждают, как когда-то скитался Анисим. Может, вы слышали молитвы вашей мамы, вашей бабушки, и теперь вы очень далеко от Спасителя. Но знаете, что даже несмотря на то, что кто-то убежал от Бога, Господь никогда не покидает этого человека. Бог продолжал работать в жизни Анисима. Только подумайте об огромном городе Риме. Беглый раб встречается с Павлом. Это не было счастливой случайностью. И это не было совпадением. Это было исполнением Божьей воли. Это как если бы вы наткнулись на друга в Москве, в многомиллионном городе. Анисим пережил возрождение, огромную перемену. И представьте себе такую ситуацию. Филимон читает письмо от апостола Павла. Он видит имя Анисим, а потом узнает, что он, оказывается, еще и стал верующим. И теперь живет с его близким другом Павлом. И посмотрите, что апостол Павел пишет в 17 стихе. «Итак, если ты имеешь общение со мной, — пишет он Филимону, — то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя, или это на мне. Пришли мне счет, какой бы он ни был. Я позабочусь, чтобы все расходы были компенсированы. Но если ты принимаешь меня как своего друга, то прими и его, — пишет Павел». И вот основная здесь мысль, основная идея. Если принимаешь меня, то прими и его. И это просьба апостола Павла, основанная на любви, добрых взаимоотношениях, дружбе между Павлом и Филимоном. Знаете, в римском законе есть интересный момент по этому поводу. Называется «Дело о защите». И здесь речь идет о случае, когда сбежавший раб может безопасно вернуться, если он обратился к другу своего владельца с просьбой выступить в качестве защитника. И если этот друг выступит в роли защитника сбежавшего раба, то вопрос уже будет решаться, основываясь на их дружбе и партнерских отношениях. Именно это и делает Павел. Он говорит Филимону: «Твой раб Анисим пришел ко мне, и я отсылаю его от тебе не из-за его прошлого, но на основании нашей дружбы. Прими его с любовью в свой дом». И читаем далее, 19 стих. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам должен мне. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Видите слово «воспользоваться». В греческом здесь слово «онеймен». Это корень слова «анисим». Дай мне анисима от тебя. Я понимаю, что раньше он был бесполезен. Но я предлагаю тебе взять его обратно уже полезным. И позволь мне взамен получить небольшую пользу. Я оказываю тебе услугу и прошу об услуге взамен. Ну, посмотрите еще раз на 19 стих. Филимон, я привел тебя ко Христу. Можно сказать, что ты обязан мне всем, что имею в жизни. А теперь я прошу тебя небольшой ответной услуги. Я прошу тебя дать мне этого человека, который полностью соответствует своему имени, полезный. Я прошу тебя дать мне его. Ну, давайте продолжим чтение. 21 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». В заключение апостол Павел пишет несколько заметок своим близким друзьям. Эти люди хорошо знакомы обоим, и Павлу, и Филимону. Я предлагаю вам поставить себя на место Филимона. Вы умеете прощать? Вы достаточно сильный человек, чтобы сказать, что не держите зла на кого-то, кто вас обидел. Вот задумайтесь, возможно, именно сейчас в вашей жизни есть люди, которых вы не простили. Может быть, ваш уже взрослый сын или дочь надменно пренебрегли всеми вашими советами. А может быть, ваш друг стал врагом, и вы не можете простить. Апостол Павел пишет: «Филимон, основывай свои поступки на любви. Любовь – это лучший ластик в мире. Любовь может стереть очень многое. Прими Анисима с любовью». Но из этого послания можно сделать много выводов. Но для начала я хочу показать вам несколько сравнений, которые здесь я обнаружил. Они касаются христианина и Господа. И я нашел в этом письме. Первое сравнение. Каждый христианин однажды был духовным беглецом. Каждый из нас однажды был пойман грехом, был грешником. Служил ему безукоризненно, и нам нравилась такая служба. Мы были мятежниками, бродили по жизни, как Анисим блуждал по улицам Рима. Ну, второе сравнение. Наша вина была велика, и наказание за нее должно было быть сурово. И Анисим осознавал, что он провинился, суровое наказание должно было постигнуть его. Это должна была быть смерть. А вы понимаете, что если вы умрете в таком состоянии, то это будет смерть без Христа. И вы проведете вечность без Бога. Что будет с вами сейчас? Мне кажется, что христиане не вполне осознают это. Но это серьезно. Если вы умрете без Христа, то вас ждет та же вечность, что и Иуду, Ахава, Изавель. Это ад без Бога. Не думайте, что только у христиан есть вечная жизнь. Вечную жизнь имеют все, только проведут ее в разных местах. Вина была велика, а наказание должно было быть суровым. А вот третье сравнение. Благодать дала нам право на обжалование приговора. То есть можно обращаться к Богу и просить милости, просить прощения. Бог дал нам это право получить оправдание. Ну вот, четвертое сравнение. Христос сказал: «Считай, что этот долг на мне». Господь Иисус Христос был ходатаем за нас. Помните, я говорил, что бывали случаи, когда виновный мог прийти к партнеру своего господина, чтобы тот попросил его позволить рабу вернуться. Так вот, Христос пришел к нашему небесному Отцу и сказал: «Они поступили с тобой неправильно, но считай этот долг на мне». и когда Он висел и умер на кресте, и на Нем были все наши прегрешения на нашем Господе. В тот момент Он взял на Себя грехи всего мира. Христос полностью оплатил наш долг. И пятое сравнение. Наш Господин, наш истинный Хозяин принял нас обратно. В Библии больше ничего не говорится о Филимоне и Онисиме. И сложно найти какую-то информацию и в преданиях. Но изучая этот вопрос, я наткнулся на информацию, которая, вероятнее всего, правдива и расскажет нам, что же было дальше. Библия не дает нам точного ответа, принял ли Филимон Онисима обратно. Но все же некоторые факты мы можем найти. В годы последующей эпохи апостолов жили люди, которых называли отцами церкви. И одним из них был Игнатий. Когда его арестовали и везли на казнь за веру, ему было разрешено писать письма поддержки в разные церкви. И вот где-то спустя 30-40 лет после написания послания Филимону, Игнатий написал письмо в Ефесскую церковь. И в первой же главе он очень много говорит об их замечательном служителе, епископе. И угадайте, как его звали. Онисим. Это был пастырь Ефесской церкви. И, конечно, вы можете сказать, что это не больше, чем просто совпадение, если бы не факт, что Игнатий использует ту же фразу, что и Павел, описывая Онисима. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен». Очень интересно. И эта фраза цитируется Игнатием. Но теперь она касается не беглого раба, а Божьего служителя, распространяющего благую весть в городе Ефесе. Еще один любопытный момент. Я думаю, что вам не кажется странным, что такое маленькое послание входит в канон Нового Завета. Ведь подобные истории происходили со многими людьми. Не кажется ли вам странным, что это послание, состоящее всего из 25 стихов, стоит наравне с посланиями к римлянам или евреям? Вы когда-нибудь задумывались, почему сохранилось такое маленькое письмо? Письмо к Филимону, да еще в тексте Священного Писания. И вот я об этом размышлял. И есть такие предположения. Составление текста Священного Писания, соединение книг в канон происходило в городе Ефесе. С момента написания послания к Филимону прошло где-то 30-50 лет. И к этому времени Онисим был епископом, пастором церкви. И, конечно же, это только предположение, но я думаю, что это тот самый Онисим, о котором мы сегодня говорили. И я думаю, что он лично присутствовал при объединении посланий апостола Павла в канон Нового Завета. И у Онисима была эта маленькая записка, это послание от Павла. И ведомой волей Божией он предложил добавить ее тоже в канон. Давайте используем это письмо тоже. Я хочу, чтобы весь мир знал историю бесполезного, беглого раба, чья жизнь была полностью изменена силой Божией. Я хочу, чтобы благодаря этой небольшой истории люди никогда не забыли, что нет того, кто сбежал бы слишком далеко, чтобы быть принятым и прощенным. По Божьей любви и благодати мы имеем прекрасное место в раю. И по Его чудесной благодати мы спасены, мы приняты и любимы. Возможно, это небольшая записка, это послание, вдохновленное Богом, чудесным образом сохранившееся через века, написано именно для вас, чтобы именно вы сделали сегодня выбор изменить свою жизнь навсегда. Бог приготовил вечные небеса для всех тех, кто когда-то были духовными беглецами. Все мы были рабами одного хозяина – греха. Если вы хотите уйти от этого рабовладельца, сегодня самый подходящий момент. И у вас есть ходатай Иисус Христос, Божий Сын. И единственной основой для этого контракта служит любовь. Вот что говорит нам Библия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогой друг, если вы еще никогда не молились, не обращались к Богу, совершите молитву покаяния. Скажите: «Господи, прости меня и помилуй. Я обращаюсь к Тебе такой, как есть. Прошу Тебя принять меня. Каюсь пред Тобою. Желаю жить свято и благочестиво. Прими меня. Во имя Твое прошу. Аминь». Начните читать Писание, Евангелие. Найдите церковь. Начните изучать Библию вместе с другими верующими. Друзей верующих найдите, чтобы вместе возрастать в благодати Божией. И Господь поможет, укрепляя друг друга, успокаивая сердца святых, укрепляться в благодати Божией. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Восстановление в правах беглеца». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи «Восстановление в правах беглеца». Каждый из нас когда-то был духовным беглецом, но Господь был готов нас принять обратно. Наша вина была велика, и наказание должно было быть сурово. Но Божья благодать дает нам право обжаловать смертный приговор, потому что у нас есть ходатай, готовый полностью оплатить всю нашу вину. Наш Господин, наш истинный Хозяин, принял нас обратно. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей работы. Я повторю наш адрес еще раз: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: «Как справиться с трясиной отчаяния?» «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?» «Важнее красоты и очарования?» «Голос в пользу отцовства». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Как справиться с трясиной отчаяния? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 13 сентября. Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 34 главе во 2 стихе. Там сказано: «И будь готов к утру, и предстань предо мною там, на вершине горы». Утро – это время моего свидания с Господом. Само слово «утро» напоминает сочную гроздь винограда. Раздавим ягоды и выпьем бодрящий напиток утром. Бог ожидает встретить меня полным сил и надежд. Я должен прийти к Нему неутомленным и слабым. За ночь я похоронил вчерашнюю усталость и набрался новой силы. Благословен тот, чье утро освящено молитвой. Успешным, благополучным и святым будет тот, чья первая победа одержана в молитве, кого заря застала на вершине горы. Отче мой, я иду к Тебе, никакие замыслы не удержат меня от святых высот. По велению Твоему иду, и Ты встретишь меня. Утро на вершине горы. Оно наполнит меня силой и радостью на весь день. Моя мама всегда придерживалась золотого правила. Каждый день после завтрака она удалялась в свою комнату и целый час проводила в молитве и чтении Библии. Из этого часа, как из чистейшего родника, черпала она силы и терпение. И она всегда оставалась спокойной и кроткой, никогда не сердясь и не раздражаясь по мелочам. Когда я думаю о ее жизни, обо всем, что она претерпела, я вижу полную победу Божьей благодати в прекрасном идеале христианской женщины. Я никогда не видел ее раздраженной, не слышал из ее уст ни одного гневного слова, ни одной сплетни или клеветы. И никогда не замечал я в ней признаков чувств недостойных души, пившей живительную влагу из реки жизни и питавшейся небесной манной в бесплодной пустыне. Отдай Господу рассвет дня, не оставляй Ему увядшую листву. Встает заря, и солнце луч на небосводе засиял бескрайней синеве. За новый день хвалу Творцу поет природа, и мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, за дивную Его любовь. Как чудно все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Христом Владыкой, славьте Бога за дивные дела. Великий Бог в любви Своей к нам людям грешным отдал в жертву Сына Своего, и нас омыл Он кровью Своей пречистой. Будем вечно славить мы Его.

Продолжается вещание библейского радио BBN. И мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам, а в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя.

будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russiansobachka.bbn media.org.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 6. Посеянная неправда. В тяжелые военные годы жителей Сибири выручала картошка, которую можно было высаживать за городом. Дело в том, что ввиду нехватки рабочей силы колхозы засевали хлебами не все поля. На оставшихся землях желающие могли сажать себе овощи, особенно картошку. Мама Николая старалась весной посадить как можно больше, чтобы осенью как можно больше запасти на длинную сибирскую зиму. Картошка в годы войны выручала всех. Ее каждый день варили и жарили, и она не приедалась. Она оставалась основной пищей. В кулундинских степях ни грибов, ни ягод, ни фруктов, ни рыбы не было, потому что не было ни лесов, ни озер, ни рек, ни болот. Дополнительных источников пропитания нельзя было найти. Вся надежда у людей была на то, что вырастят и осенью заготовят то, что посеяли весной. Потому весною и сеяли как можно больше. В один весенний день мама взяла с собой в поле Николая и его братишку. Посадили картошку, свеклу, морковь и к вечеру хотели еще посеять горох, но уже было поздно, да и устали. Тогда решили на сегодня закончить работу. «Ну хорошо, завтра вы, дети, приедете и сами посадите горох», — сказала мама. «Конечно», — охотно согласились дети, радуясь отсрочке. На следующий день Николай с братишкой пришли на поле и стали сеять горох. Нужно было раскопать землю, сделать в ней лунку, положить туда горошинку и снова засыпать ее землей. Работа не очень тяжелая, но надоедало часто наклоняться вниз к земле. И вдруг Николая осенила мысль, не лучше ли часть горошин съесть, чем бросать их в землю. И меньше придется наклоняться, и приятно будет желудку, ведь весной трудно было с пищей. Он поделился своей идеей с братом, и они в полном единодушии лучшие горошины отправляли себе в рот, меленькие и сморщенные бросали в землю, а некоторые лунки просто заравнивали землей. Работа спорилась, и они, довольные, вернулись домой, получив еще от мамы похвалу. Спустя время мама с Николаем пошли на поле посмотреть на всходы. Картошка уже взошла, дружно взошли свекла и морковь, но грядки гороха были полупустыми, и там, где показались всходы, они были очень слабыми. Мама посмотрела на печальную картину и сказала, «Почему так мало взошло гороха?»
2: «Наверное, еще взойдет», – поспешно ответил Николай.
1: «Посмотрим», – вздохнула мама. Через несколько дней мама снова собралась идти в поле окучивать картошку и взяла с собой сына. Николай подходил к полю с тревогой. Здесь он увидел «посеянную» в кавычках им неправду. Всходы гороха были редкими. Мама сказала, «Давай, сынок, посмотрим, почему горох не взошел?» Она раскопала лунки там, где не было всходов, и не нашла в них никакого гороха. Мама молча посмотрела на Николая. Он покраснел, опустил голову и признался, что они с братом съели половину гороха, думая, что об этом никто не узнает. Но пришло время, и обман открылся. Здесь же, на поле, мама объяснила сыну, что неправда рано или поздно все равно откроется, а посеянное семя взойдет и принесет подобных себе семян в 60 и даже в 100 раз больше. Только нужно терпение. Так и в жизни. Как бы человек ни скрывал свои поступки и грехи, придет время, и все станет явным. И нужно будет пожинать плоды посеянного, подытожила мама. Этот урок Николай помнит еще и сегодня, хотя с тех пор прошло уже более 60 лет. Тогда он в слезах раскаяния получил мамино прощение. Она не только простила, но на следующий год даже доверила ему одному идти на поле сеять горох. Он с честью оправдал ее доверие и летом увидел богатый урожай. Стручки гороха гроздями висели на больших кустах, радуя глаз. Всякий раз, когда поется псалом на жатву, и Николай слышит слова: «Что сеял ты, друг мой, весною, любовь или злую вражду?» Он вспоминает свой посев той весной и урок, который он заучил на всю жизнь. Да, апостол Павел пишет, что как грехи, так и дела, добрые и плохие, от Бога не сокрыты. Придет время, и Он осветит все сокрытое сегодня во мраке. 1 Коринфянам 4:5. «И каждый получит по делам своим, как об этом говорит Слово Божие». Прочтите 1 послание Коринфянам, 3 глава, 11-15 стихи. «Неправда – малый грех, но он ведет в озеро Огненное, потому что исходит от дьявола». Откровение 22:15. Кто-то сказал: «Дьявол – отец лжи». Но он забыл запатентовать свое изобретение, и теперь у него много конкурентов. Но жаль этих конкурентов, ибо они очень жестоко обманутся и окажутся не там, где думают быть. Лжецы Царство Божие не наследуют. Книга Откровения 21:27. Но сегодня такие люди лгут, извиваются, хитрят и нередко выглядят как правдолюбцы. Мартин Лютер сказал о таких: «Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли или лежит в покое. Лишь когда она мертва, тогда пряма и непритворна».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Писание говорит, что Иисус Христос – Сын Божий, обладает всеми качествами, присущими Богу. И причина этому заключается в том, что Он – Сын Божий, второе лицо Божьего Триединства, состоящего из Отца, Сына и Святого Духа. Иисус Христос является равным и равноправным членом Божьего Триединства. Как говорится в Священном Писании, «В нем обитает вся полнота Божества телесно» Колоссянам 2:9. И эта полнота обитала в нем извечно в прошлом и будет обитать извечно в будущем, включая период его воплощения для жизни и служения здесь, на земле. Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, подтверждают вездесущность Христа. Особенно явно это видно в Новом Завете. В стихе 20, 28 главы Матфея Иисус обещает, что Он пребудет со Своими последователями, верующими, навеки. Он обещает, что Он вместе со Своим Отцом будет присутствовать в жизни верующего и в самом верующем. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Тот факт, что Христос, всеведущий Бог, и что Он знает все, также часто упоминается в Слове Божьем. Одним из таких примеров является эпизод, когда Иисус, будучи 12-летним мальчиком, поразил своим знанием ученых, законоведов еврейского закона в Иерусалимском храме. Писание говорит, что Он знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Петр сказал ему как-то раз на берегу моря: «Господи, Ты все знаешь». Иоанна 21:17. Библия говорит, что Он знал, кто предаст Его. Апостол Павел пишет о Нем: «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» Колоссянам 2:3. Иисус знает все, в чем мы убеждаемся, когда исследуем Писание, где говорится о Нем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», сказал Иисус Своим ученикам, Матфея 28:18. Иисус Христос обладается также всемогуществом и еще одним качеством, присущим только Богу. В Писании мы читаем о том, как Он прощал грехи, воскрешал из мертвых, изгонял бесов, исцелял больных, возвращал зрение слепым и многое-многое другое. Такие вещи под силу только Богу. Но Иисус также дал вечную жизнь тем, кто уверовал в Него. И сегодня Его силой содержится Вселенная, которая вокруг нас. Он хранит тех, которые принадлежат Ему, ходатайствуя за них. Евреям 7:25. Наступит день, когда Он вернется на землю и установит здесь свое вечное царствие. В Ветхом Завете Бог сказал детям Израиля: «Я Господь, я не изменяюсь» Малахии 3:6. И это верно также относительно Господа Иисуса Христа сегодня. Он не меняется. В послании к Евреям говорится: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». 13:8. «От века и до века Христос, Сын Божий, всегда будет один и тот же в Его великой любви к человечеству и в Его милосердии». Вот почему Он умер за наши грехи и снова воскрес, чтобы хранить Свой народ и чтобы позднее принять их к себе. Богу принадлежит вся власть во вселенной. Он творит, что Он хочет или желает. Никто не может сказать Ему «нет». Эта истина часто повторяется в Ветхом Завете, когда речь идет об отношениях Бога с Израилем и другими народами. Он образовал Израиль как свой избранный народ, выделив его из среды всех других народов и наций. Он возводил царей и низлагал их по своей воле. Он благословил свой народ Израиль. Но когда они возмутились против него и обратились к другим богам, Он сурово наказал их. То же самое верно и относительно Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, каким мы видим Его в Новом Завете. Писание говорит, что Ему поклоняются все ангелы и власти и силы. 1 Петра 3:22. Он провозглашен Царем Царей и Господом Господ. Сегодня Он правит вселенной, и наступит день, когда Он вернется на землю и низложит всех Своих врагов. Люди могут отвергать Его сегодня, но Писание предсказывает, что в конечном итоге пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2:10. Писание также часто говорит о том, что Он, Господь, над всем сущим, и что Он исполняет свои цели согласно Своей Божьей воле. И, наконец, последнее, но не менее важное качество Иисуса Христа, качество, присущее всему Божьему триединству, это Его святость. «Будьте святы, ибо Я свят», — сказал Иегова детям Израиля. Святость Бога и Его Сына Христа подтверждается на протяжении всего Священного Писания, как и в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы Божьи поклоняются Ему со словами «Свят, свят, свят Господь Саваоф» Исаии 6:3. Из-за того, что Он свят, Он не может выносить грех и зло, и поэтому требует от всякого народа своих детей, чтобы они были, как Он, святы, чтобы они вели святую, чистую и праведную жизнь. Но требуя от людей святости, Он также дает им свою милость, благодать и силы жить такой жизнью. 1 Иоанна 1:9. Как пишет в своем первом послании апостол Иоанн: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Израиль мог приходить к Богу через принесение в жертву жертвенного животного. Эта жертва покрывала их грехи временно, до того дня, когда Христос Спаситель пришел на землю, чтобы принести Себя в жертву умилостивления за грехи наши. Явился для уничтожения греха жертвою Своею. Евреям 9:26. Сегодня мы имеем доступ к Богу благодаря пролитой крови Иисуса и силою Святого Духа, обитающего в нас, верующих. Чарльз Ходж в своей работе «Систематическая теология» напоминает нам, что все Божьи имена и титулы применимы к Иисусу Христу, Сыну Божьему, точно так же, как они применимы к Отцу и Святому Духу. Он – Создатель, Хранитель и Правитель Вселенной. Все сущее создано им и для Него, и все им держится. Бог требует, чтобы люди воздавали Ему такие же почести, какие воздаются Отцу. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте», — сказал Господь Иисус Христос. Он заявил, что Он и Отец едины, то есть одно и то же. И те, кто видел Его, видели также Бога Отца. И Он постоянно молится за верующих, чтобы они были едино, как они едино. Иоанна 17:22. Мы можем знать Бога потому, что Иисус Христос, Его Сын, Его явил нам. У нас есть Слово Божье, потому что Христос, Слово, ставшее плотью, сошел с неба и показал нам это Слово своей жизнью. Мы возносим молитвы к Богу, но мы молимся во имя Иисуса Христа, чье имя поставлено Богом над всеми именами, и который сейчас восседает одесную Отца, ходатайствуя за нас, помогая нам жить для Бога, а не для самих себя. Мы приходим к Богу через Него, потому что Он — единственный посредник между Богом и человеками, как говорит Писание. 1 Тимофею 2:5. И мы живем для Него, потому что Он наш Спаситель и наш Господь. Тот, кто вернул нас к Богу и кто хранит нас на нашем земном пути.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою» — это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхарда. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Я давно уже имею желание поразмыслить с вами на тему «Друзья Господа Иисуса». В проповеди «Повелитель» я коротко коснулся этой темы. Но поскольку эта тема сама по себе солидная и стоит нашего внимания, то я, как обещал в проповеди «Повелитель», решил вернуться к этой теме и посвятить ей отдельную проповедь. Мы с вами уже много рассуждали о царе Израиля Давиде, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса. Но истинным царем иудейским является наш Господь Иисус. Выражение «царь иудейский» в отношении Иисуса мы встречаем в Писании 18 раз только в Новом Завете, а именно в 4 Евангелиях. Это чрезвычайно важно и интересно. А согласно числовой символике, число 18 означает грех. На основании этого факта Святой Дух показывает нам то обстоятельство, что Господь Иисус, будучи сам безгрешным, сделался ради нас самым великим грешником в том, что возложил на себя грехи всего мира, чтобы своей кровью совершить искупление. Кроме выражения «царь иудейский», мы 6 раз встречаем в Писании почти идентичное выражение «царь Израиля», 3 раза в Ветхом и 3 раза в Новом Завете. По смыслу мы можем эти выражения объединить. 18 плюс 6 равно 24. Число 24 означает в Писании полномочие. Поэтому Иисус мог Пилату сказать, Иоанна 19:11, Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, то есть от Бога», как Иисус имел всю власть от Бога, имел полновластие. Итак, мы с вами выяснили, что истинным царем Израиля является наш Господь Иисус. Вы можете возмутиться и сказать: разве Господь Иисус является только царем Израиля? Нет, конечно. Но Он является не только нашим Господом, но и нашим царем. Ведь читаем же мы в Откровении 17 стих 14. Они, эти 10 царей, которые в 70-й седмину получат власть от Антихриста и вместе с ним будут вести брань Агнцам, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Поэтому из этой проповеди, если будем говорить о царе Израиля Давиде, то постоянно должны в нем видеть царя иудейского, Господа Иисуса. Название данной темы «Друг царя» я избрал, исходя из первой книги Паралипоменон 27:33. Ахитофел был советником царя, Хусей архитянин, другом царя. Возьмем этот стих за наш главный текст, а также дополнительно притчи 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Хусей архитянин был другом царя Давида. О том, как возникла дружба между Давидом и Хусеем, Писание нам ничего не сообщает. Но мы можем исходить из следующего факта. Если Хусей был другом Давида, то между ними должна была существовать внутренняя согласованность, глубокое обоюдное доверие. Тогда и жизнь Хусея должна была нести глубокий отпечаток живой связи с Господом и настоящей отдачи Богу. Мог ли в противном случае Давид доверить себя Хуссию? Об этом Слово Божие говорит в притчах 16 стих 13. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит». Следовательно, Давид уважал и любил Хуссия за его правдивость и честность, и проникся к нему доверием. Также притча 22.11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Следовательно, отношения, которые связывали Хуссия с Давидом, не были противоестественными. Хуссий был архитянином. Это был народ, который является как бы коленом финикийцев. Финикийцы жили в пограничной зоне между коленами Манассии и Ефремом. Иисус Навин 16 стих 2. Во всяком случае, Хуссия не являлся представителем еврейского народа. Поэтому я должен здесь отметить, что среди героев и доверенных людей Давида было много таких, которые не являлись представителями еврейского народа. Для подтверждения этого факта приведу несколько примеров. Согласно первой книге Царств, глава 23, Бани, гадитянин, уроженец из города Гада, который являлся княжеским городом филистимлян, стих 36. Значит, он был филистимлянином. Целек, аммонитянин, стих 37. Без комментариев все ясно. Урия, хеттиянин, стих 39. Он является представителем хеттиян, одна из народностей Ханаана, которых израильтяне должны были по заданию Господа Иисуса истребить. А кто не знает историю Давида с его женой Вершавией? Авидар гефянин. Он является уроженцем города Гефа, который тоже являлся княжеским городом филистимлян. При неуспешной попытке Давида возвратить ковчег завета к себе, он доверил его Авидару гефянину, которого Господь обильно благословил. 1 Паралипоменон 13 стих 13. Эфей гефянин. Он является тоже выходцем из Филистеи, из города Гефа, и был у Давида одним из командующих войска. Ему Давид доверил 1/3 войска в решающем сражении во время восстания Авессалома, сына Давида. 2 книга Царств, глава 18, стих 2. Этот список можно продолжить, но я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы показать, что среди героев и доверенных людей Давида было много нееврейского происхождения. Отсюда следует вывод, что царь Израиля Давид не делал разницы между евреями и язычниками. Этот факт пророчески указывает на отношение к людям Небесного Отца и Господа Иисуса в Новом Завете, где на основании благодати все люди перед Богом равны. Об этом читаем в известном стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, независимо от расы и нации, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Возьмем также 1 Тимофея 2, стих 4, где читаем: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В этом заключается святая Божья воля. Возьмем еще послание Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Через Иисуса Христа появилась эта благодать Божья, спасительная для всех человеков. Однако вернемся к близкому другу Давида Хуссию. Оставил ли Хуссий землю, где он родился, чтобы в молитве искать в Израиле Божье лицо? Было бы очень интересно узнать свидетельство архитянина, но Библия об этом умалчивает. Но я уверен, что дружба с Давидом имела для Хусея большое значение. Быть может, лично для него было совершенно непостижимо, что именно его называли другом царя. Возможно, он говорил себе: «Эта дружба является для меня совершенно незаслуженным подарком. Я знаю много других, которые более достойны быть другом царя. Какой смысл имею я для царя?» Заглянем теперь по этому поводу в Новый Завет, на Иисуса, истинного сына Давида, в котором мы прообразно видим Давида, и посмотрим, как он обращался и принимал грешников. В Луке 7:34 читаем: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорит им: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Также Лука 19, стихи с 5 по 7. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Мытари считали в Ветхом Завете самыми большими грешниками. Иоанна 15, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Из этих трех мест Писания совершенно ясно видно, что Иисус имел в основном общение с низкими слоями общества. Поэтому не зря о нем сказали: «Он есть друг мытарям и грешникам». Представители израильской элиты очень возмущались по этому поводу. Поэтому посмотрим, что в отношении этого вопроса говорит о себе сам Иисус. В Матфея 9:13 читаем: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Осия 6:6. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это не значит, что Господь Иисус не хочет спасать людей, которые примерно ведут себя в обществе. В последнем выражении этого стиха: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Мы в праведниках должны видеть религиозных людей, которые считают себя спасенными. Но Господа Иисуса не приняли через покаяние в свои сердца и не имеют Святого Духа. Поэтому вернее будет, если их назовем самоправедными. Когда мы пытаемся привести таких людей к Иисусу, то они отвечают такой крылатой фразой: «Я имею Иисуса в сердце». Обратимся также к словам Иисуса в Евангелии от Марка, глава 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В больных в этом стихе Господь Иисус имеет в виду погибших грешников, которых Он пришел призвать к покаянию и спасти. И снова здесь мы видим здоровых этих самоправедных религиозных людей. Обратимся еще к одному месту, Иоанна 12:47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Из этих слов Иисуса совершенно ясно вытекает, что дело веры и спасения для жизни вечной является сугубо добровольным делом. А во-вторых, это значит, что за неверие Иисус никого преждевременно не судит, хотя неверие является самым великим грехом. Но в этих словах Иисуса скрыт еще и другой смысл. это высказывание Иисуса можно также применить к детям Божьим, в том смысле, как он согласно Иоанна 15, стих 14, определяет нашу принадлежность к его друзьям, а он ставит условие в Иоанна 15, 14, «Вы друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». А в Иоанна 12, 47 Иисус сказал, «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Какие слова? Именно то, что он сказал в Иоанна 15, стих 14, по вопросу быть его друзьями. Это значит, если мы, дети Божьи, даже не исполняем то, что он нам повелевает, то он, тем не менее, не перестает нас любить, встречает нас также в своей милости и долготерпении и остается верным во всем. Только нас в таком случае он не может называть настоящими друзьями. Следовательно, в этом титуле «Быть настоящими друзьями Господа Иисуса» заложено что-то очень величественное, что мы не можем толком понять в силу ограниченности нашего ума в плоти. Но Иисус это знает и пытается через Святого Духа и с помощью Своего Слова нам это объяснить. Поэтому Он не изменяет свое отношение к нам в зависимости от нашего поведения и непонимания таких вопросов. Только истинными друзьями Иисуса, каким был Хуси Давиду, мы можем быть при условии, если будем исполнять Его заповеди, будем исполнять то, что Он нам повелевает в Своем Слове. А я могу еще добавить. Если при всем этом позволим Иисусу любить себя Божьей любовью, как это мы видим на примере его ученика Иоанна, и при условии, что мы будем друг друга любить, как повелевает нам Господь Иисус в Иоанна 15, стих 17, «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». А поскольку все Евангелие, все отношения Господа к нам – погибшим грешникам основаны на Божьей, на Его любви, то Он и от нас не просто ожидает, но требует взаимной любви. В силу важности этого вопроса Господь Иисус подтверждает свое повеление о взаимной любви более конкретно через апостола Петра. В первом послании Петра 1:22 читаем: «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Как видите, выражение «постоянно любите друг друга от чистого сердца» написано в повелительной форме. Не просто любить, а любить постоянно, при любых обстоятельствах и от чистого сердца. Многие верующие с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, хотя они, если присмотреться к их хождению, далеки от исполнения того, что Иисус нам повелевает в Своем Слове. А этот вопрос, что Иисус нам повелевает, нужно сначала тщательно исследовать. Дело в том, что и любовь детей Божьих к себе Господь Иисус связывает с исполнением Его заповедей, как читаем в Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Поэтому я должен здесь сказать, что исходя из Иоанна 15, стих 14, далеко не все дети Божьи могут быть друзьями Господа Иисуса, потому что Он поставил нам строгие условия, если исполняете то, что Я повелю вам. Но, к сожалению, такие верующие, которые с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, на этом не останавливаются, а идут на огромный шаг дальше, и даже Иисуса называют своим другом. Со стороны верующих это является понебратством по отношению к Господу Иисусу. Слово Божье нам этого не позволяет. Он был, есть и вовеки останется нашим Господом. Хотя в вечности мы будем подобны Ему, но в том-то и разница между нами и Господом Иисусом, что мы и в вечности будем на Него молиться, а на нас никто не будет молиться. Так что в этом вопросе нам следует строго соблюдать субординацию. Я не оспариваю этот вопрос, что мы являемся друзьями Иисуса, но при условии, которое ставит перед нами сам Иисус. Еще раз приведу слова Иисуса из Иоанна 15:17, где Иисус повелевает ученикам, а следовательно и нам: «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». Исходя даже из этого стиха и первого послания Петра 1:22, мы уже можем сказать, что заповеди Господа Иисуса, согласно Иоанна 15, стих 14, никто из детей Божьих не выполняет. Я уверен, что нет такого собрания, в котором все верующие любили бы друг друга так, как этого требует от нас Иисус в вышеперечисленных местах Писания. Он требует, поэтому говорит в повелительной форме: «Да любите друг друга». Этот вопрос я в этой проповеди особенно подчеркиваю, чтобы вызвать у всех детей Божьих более высокую ответственность по отношению к Божьему Слову, чтобы наше «да» было «да», а наше «нет» было «нет», чтобы мы стремились в любви и от всего сердца исполнять Божью волю, о которой Святой Дух говорит в Слове Божьем. Слушайте и читайте также о Божьей воле в проповеди «Божья воля». Этот вопрос «быть друзьями царя царей и Господа Господ» я особенно подчеркиваю в этой проповеди, чтобы дети Божьи выше ценили эту возможность иметь глубокое и живое общение с Ним, чтобы мы не забывали о нашем приоритете в духе являться в небесное святилище и говорить с нашим Господом, как Он говорил в свое время с Моисеем по поводу согрешения Марианы и Аарона. Господь говорит им в числах 12 стихи с 6 по 8 и сказал: «Слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» В этих трех стихах мы имеем богатейшее высказывание. Во-первых, обращаю ваше внимание на тот факт, что Моисея Господь Иисус называет своим рабом. В таком сочетании, где Господь Иисус сам говорит о Моисее как о своем рабе, это выражение встречается в Писании 8 раз, что означает новое начало. А в сочетании «мой раб Иеговы» или «Господень», как в русской Библии написано, это выражение встречается в Писании 18 раз, что означает «грех». При этом мы должны с вами помнить, что Моисей является прекрасным прообразом Господа Иисуса. А теперь последует вывод, поэтому прошу вас быть максимально внимательными. Число 8 означает «новое начало», а число 18 означает «грех». 8 плюс 18 равно 24, что означает полномочия. Через своего Сына Иисуса Христа Небесный Отец сделал в истории человечества новое начало в том, что Он отдал его в жертву за грехи всего мира. Таким образом, весь грешный Сын Божий согласился стать самым великим грешником мира сего. Во-вторых, как Небесный Отец наделил своего Сына всей властью на все время существования людей на земле, точно так же Господь Иисус наделил Моисея, своего раба, всеми полномочиями вывести Божий народ Израиль из Египта и провести его в течение 40 лет по пустыне. На этом примере Святой Дух показывает нам, как гармонично числовая и именная символика подтверждают и дополняют сообщение Писания. Но во всей этой истории или событии я хочу выделить свидетельство самого Господа Иисуса о Моисее, которого Он называет Своим рабом. Но быть рабом Господа – это не значит быть рабом у людей. Люди обращали в рабов таких же людей, как и они сами, насильственным образом, и лишали их всевозможных человеческих прав. А рабами Господа Иисуса мы становимся добровольно. При этом мы освобождаемся от рабского положения перед людьми мира сего и получаем полную свободу. Об этом читаем в Галатах 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Читаю также первое послание Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Как видите, из этих двух стихов мы призваны Господом к свободе. Но нам следует помнить, чтобы эту свободу мы не стремились использовать к угождению плоти, и что не все полезно для нашего хождения с Господом. В свидетельстве Господа о Моисее следует также отметить, что он, то есть Моисей, верен во всем дому моем. Это значит, что не было другого такого, как Моисей, который был бы так верен Господу во всем. Поэтому, согласно нашей теме, Моисей был настоящим другом царя, нашего Господа Иисуса. Если бы наш Господь Иисус мог о каждом из нас дать такое свидетельство, как о Моисее, и кому из нас, детей Божьих, не хотелось бы иметь такую характеристику Господа? Этот пример о Моисее я привел из Ветхого Завета, чтобы его сравнить, противопоставить сообщениями Иоанна 15:14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». И Моисей не был сразу, как немцы говорят, вундеркинд, то есть удивительным детем, золотым детем. Господь Иисус проявил огромное терпение, мудрость, внимание и заботу, чтобы перевоспитать Моисея и сделать его пригодным для выполнения сложнейших и трудных заданий Господа. Вспомним, как он сначала рассуждал при первой встрече с Господом. В Исходе глава 3 и глава 4 Господь Иисус вел с ним очень длинный диалог, чтобы убедить Моисея вывести Божий народ из Египта. В конце этого длинного диалога Моисей вдруг заявляет Господу в Исходе 4, стихи 13 и 14. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Наконец Господу Иисусу удалось Моисея убедить, чтобы он согласился выполнить его задание, но с условием, что говорить к народу будет Аарон, брат его, а Господь будет говорить Моисею. Поэтому в стихе 18 читаем, Исход 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, будем помнить о нашей настоящей ценности перед Господом. И наша настоящая ценность, конечно же, определяется не достижениями, статусом или одобрением окружающих. Для Бога мы Его творение, созданное для жизни, наполненной смыслом и добрыми делами, и искупленной кровью нашего Господа Иисуса Христа. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Записано в послании Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе. Будем и мы творить добрые дела и прославлять нашего Господа. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Без меня не можете делать ничего». Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей,

мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы прочтем с 3 по 5 стихи 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею. Послание это последнее, которое вышло из-под пера апостола Павла. Пишет он его из тюрьмы своему юному другу Тимофею. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Да, мой возлюбленный сын, каждый раз, когда я тебя вспоминаю, я не могу иначе, как в первую очередь благодарить Господа за тебя. Молюсь я за тебя все время, да, день и ночь, и каждый раз, когда я молюсь за тебя, сердце мое исполняется желанием видеть тебя. Как мне забыть твои слезы, когда мы с тобой прощались? Тогда я понял, как ты меня любишь». Тимофей, возлюбленный сын мой, знай, ты непрестанно в молитвах моих. И если Бог даст, и мы увидимся, то радость моя будет исполнена до избытка. И вот перед тем, как он закончил свое послание, он еще два раза напоминает Тимофею прийти к нему. «Постарайся прийти ко мне скоро». Это в 9 стихе 4 главы. И в предпоследнем стихе он еще раз говорит «постарайся прийти до зимы». Какая привилегия, какой божественный дар иметь такого друга, который искренне тебя любит, который всегда о тебе заботится и который непрестанно за тебя молится. Тимофей имел именно такого друга в лице старца апостола Павла. Быть в молитвенном списке людей, которые тебя любят и которые действительно знают, как молиться, это неоценимая привилегия. Например, на днях мы получили такое письмо, пишет один брат. «Дорогие мои, за вас молятся многие наши братья и сестры. Вас носят на крыльях молитв к престолу благодати, откуда приходит помощь. И это не единственное такое письмо, в котором нас уверяют братья и сестры, с которыми мы здесь на земле никогда не встречались, но которые, побуждаемы любовью Божию, ходатайствуют за нас в своих молитвах. Какое преимущество быть в молитвенном списке таких людей». Заметьте, как дорого сам апостол Павел ценил такую ходатайственную молитву. Он знал силу такой молитвы, и потому у него был большой список тех, за которых он постоянно молился. За каждую церковь он молится, даже за те церкви, в которых он еще не имел возможности служить, и с которыми он еще лично не встречался. Например, верующие в Колоссах никогда лица Павла не видели. Он не был основателем этой общины, и тем не менее он им пишет: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». И вот этим неизвестным ему по плоти верующим он говорит: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». И дальше он пишет: «И мы с того дня, как услышали о вас, не перестаем молиться о вас». Узнал он о них от Эпафраса, которого он называет возлюбленным сотрудником своим и верным служителем Христовым для церкви в Колоссах. И в чем же заключалось его служение? В ходатайственной молитве. В конце своего послания Колоссянам Павел им пишет: «Приветствует вас Эпафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность о вас». Да, это был их брат, Богом данной церкви в Колоссах, который посвятил свою жизнь для этого важного служения посредничества, то есть ходатайственная молитва. Притом, когда Павел писал свое послание верующим в Риме, он их тоже никогда еще не видел. Церковь в Риме была основана другими, и их он тоже уверяет, что непрестанно вспоминает их в молитвах своих. Притом Павел в своем молитвенном списке имел не только целый ряд церквей, но и отдельных лиц. Он их вспоминал и приносил их индивидуальные нужды к престолу Божьему. Насколько он

совсем так же в том, что он просил верующих за него молиться. Он не считал, что он был сверх того, чтобы за него молились. Наоборот, он неоднократно об этом просит. Например, тех же верующих в Риме, которые его не знали по плоти, он убедительно просит, чтобы за него молились. Слушайте, как он им пишет. «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязайтесь со мною в молитвах за меня к Богу». И затем он перечисляет определенные нужды, о которых он хочет, чтобы они молились. Он просит и верующих в Коринфе, чтобы они содействовали в своих молитвах за него. Тех же колоссян он просит: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову». Верующих в Фессалониках он просит: «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей». И заметьте, с каким усердием он призывает верующих в Эфесе к ходатайственной молитве. Он говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Вы заметили, что каждый раз, когда Павел призывает верующих молиться за него, или когда он молится за них, то он всегда приводит определенные нужды. Это не было каким-то пустым выражением, что, мол, молитесь за меня, зная отлично, что они не будут молиться за него. Нет. Настолько он считал важным ходатайственную молитву, что большую часть своего времени он сам посвящал молитве за других. Как часто необдуманно мы говорим, что, мол, буду молиться за вас, и в следующую же секунду наше обещание вылетело из памяти. Выходит, что наше обещание было лишь каким-то сентиментальным порывом, как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Нет, для апостола Павла это было одно из главных его служений, в которое он вкладывал и свои силы, и время. «Вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Так молился апостол Павел не только за Тимофея, но и за других. Когда тщательно и внимательно изучаешь книгу «Деяния» и послание апостола, то нельзя не отметить, какое значение он придает такой молитве. И невольно напрашивается вопрос, почему Библия так настойчива относительно именно такой молитвы? В Библии мы имеем целый ряд примеров ходатайственной молитвы. Вспомним хотя бы Даниила и как он молился. 21 день Даниил молится, и не было никаких видимых результатов, ни ответа, ни привета с неба. Неужели 21 поста и молитвы оказались бесполезными? Даниил был, как он сам говорит, в 10 главе, в сетовании 3 седмицы дней. Но вдруг ответ. «Не бойся, — говорит ему ангел, — с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел. О чем фактически говорит нам этот пример? Он говорит нам о том, что такая молитва имеет дело с невидимым врагом, который не хочет отступить ни на малейшую часть своей территории. Это война. Война не против плоти и крови, нет, но против духов злобы поднебесной. Даниил имел дело с таким духом, с князем персидским. Апостол Павел говорит, что брань наша против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесным. Мы видим людей, кровь и плоть, которые противятся делу Божьему, но они являются лишь марионетками. Вот почему Слово Божие говорит нам, что наша брань не против них, но против духов злобы, которые за ними скрываются и которые ими манипулируют. Против этого врага, невидимого физическому глазу, мы должны вести войну. И как сказано во втором послании к Коринфянам, оружие, воинствование нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение

0: твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Возлюбленные, я боюсь, что очень часто мы прибегаем к плотским оружиям, думая, что мы сможем изменить намерения врагов Евангелия. Такая брань обречена на неудачу. Дорогие мои, мы должны понять, что это духи злобы, мироправители тьмы века сего, которые вдохновляют противников Евангелия. Против них мы должны вести брань, и такая брань возможна только оружиями, сильными Богом на их разрушение. Как точно апостол Павел описывает это оружие в 6 главе послания к Ефесянам. Заметьте, что первые, говорит он, «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это начало. В этом сражении сила человеческая ни при чем. Тут весь расчет на Божию силу, ибо оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение врага. Этим оружием победа гарантирована. Если у нас нет победы, тогда причина в том, что мы пользуемся неправильным оружием. Мы идем против вражеских танков рогатками. «Облекитесь во все оружие Божие», продолжает апостол Павел, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы смогли противостать в день злый и все преодолевший устоять». Сказав нам, в чем заключается это все оружие Божие, он теперь скажет о самой битве. Слушайте, «всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Возлюбленные братья и сестры, не пора ли нам проснуться? Слово Божие говорит, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Дьявол не спит. Он давно уже объявил войну на Церковь Христову. И хотя ему не удастся ее разрушить, он, тем не менее, постарается сделать все, чтобы она не была эффективной. Он знает, как проникнуть в ее ряды и сеять раздор и вражду. Апостол Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Он может прийти и в виде ангела света. Вот, дорогие мои, почему мы должны с ним сражаться не нашей силой, не оружием плоти, но оружием Божьим. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Только когда мы так начнем молиться, рассчитывая только на Божью силу, будет у нас пробуждение. «Молитесь за нас, братья», — пишет апостол Павел, «чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Желание апостола Павла было, чтобы Евангелие, благая весть, Слово Божие, распространялось большой скоростью и восторжествовало, как это случилось у них, у фессалоникийцев. Фессалоника в течение 3 недель основана была община, и сразу же от этих новообращенных душ Слово Господне пронеслось, как молния, не только в Македонии и Ахайи, но и по всей той части Европы. Лет 8 тому назад один норвежец по имени Ханс Мирвальд пережил чудным образом свое обращение к Господу. И когда Господь исполнил его Духом Святым, то у него появилось сильное желание молиться за Советский Союз. Тяжелое бремя легло на его сердце. Как, думал он, такому слабому и незначительному человеку, как я, объять всю эту великую страну в своих немощных молитвах? Но чувство принуждения молиться о пробуждении в Советском Союзе усиливалось все больше и больше. И чем больше он молился, тем настойчивее оно становилось. Наконец, брат Мирвальд решил поговорить со своим пастором в церкви Филадельфия в городе Осло об этом молитвенном побуждении. Они помолились, и тут же у них родилась мысль о том, чтобы призвать как можно больше церквей молиться за отдельные части Советского Союза. Это было приблизительно 4 года тому назад. Сегодня в эту молитвенную программу входит 260 церквей в Норвегии. Верующие в других странах тоже присоединились к этой молитве. И сегодня, например, в Голландии около 60 групп молятся о пробуждении в Советском Союзе. В Англии 170, в Швеции более 300 и в Америке около 1000. Такое молитвенное вторжение в любую страну не останется без результатов. Что-то должно произойти, и многие верующие убеждены, что пробуждение в Советском Союзе неминуемо. Бог пошлет дождь благословения на эту страну в ответ на молитвы сотен и тысяч детей Божьих, вопиющих Богу о сём день и ночь. Слава и благодарение Ему. Да, эти молитвы не останутся без ответа. Но, дорогие друзья, ваши братья и сестры на Западе просят также, чтобы вы за них молились, чтобы и их здесь, на Западе, посетил этот дождь пробуждения. Возлюбленные, будем в посте и молитве взывать к Богу об этом пробуждении. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Господь готов это сделать. Но Он ожидает нашего вопля, нашего смирения и нашего покаяния. И будет после того, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Господь готов послать нам пробуждение сейчас. Но все зависит от того, как мы отзовемся на Его призыв к молитве. «Просите у Господа дождя», — говорит пророк Захарий, — «во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь каждому злак на поле». И когда нам начать? Сейчас. Господь говорит нам, чтобы мы не считали день сей маловажным, и говорили, что еще 4 месяца, и наступит жатва. «А я говорю вам, — говорит Христос, — возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Да поможет Господь всем искупленным детям Божьим откликнуться на этот призыв к ходатайственной молитве о пробуждении. А если ты, друг мой, еще не познал Господа, ты еще не избавлен от силы и вины греха, то обратись к Нему. Сейчас Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и всякий, верующий в Него, не постыдится. Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас, призвать имя Господне и веровать в Него.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы сегодня приглашаем вас выслушать важную и заключительную беседу о пророческой книге Захарии, которую справедливо толкователи Библии называют книгой Откровения Ветхого Завета. В ней ярко освещены события отвержения Израилем Мессии Христа Иисуса, а потом принятие Его в конце этого века как своего Искупителя и Царя. Обратите еще раз ваше внимание на два пункта в отношении отвержения и крестной смерти Господа Иисуса Христа. Первый. Пророчество это исполнилось, когда израильский народ кричал пред Пилатом: «Распни его! Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Второй. Смерть его была предопределена Богом. Апостол Петр говорит об этом: «Искупленный драгоценной кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира». Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 20 стих. А также в день Пятидесятницы апостол провозгласил об этом множеству евреев в Иерусалиме: «Всего, по определенному совету и предведению Божию праведного, вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили». Деяния апостола, 2 глава, 23 стих. Хотя мы видим здесь, что Бог наперед предвидел крестную смерть Иисуса Христа, но это не дает никакого изменения Израилю. Вина его была велика. С Израилем рядом стоит и весь мир, впавший в грех, виновный за смерть Господа Иисуса, потому что он умер за грехи всего мира на Голгофском кресте. Пророк Захария передает об этом предведении, говоря: «О меч, поднимись на пастыря моего». 13 глава, 7 по 9 стих. Пророк также возвестил справедливый суд над виновными и ожесточенными израильтянами, но вместе с тем он говорит и о милости, и прощении меньшей части народа, которая пройдет огненное испытание в последние дни. Суд Божий за грехи народа пал на невинного Агнца Божия, Христа Иисуса. Он стал заместителем. Они будут призывать имя Мое, и услышу я их и скажу им: «Это Мой народ», и они скажут: «Господь, Бог мой». Последняя глава, 14, передает нам о чудной окончательной победе Царя Христа Иисуса. В ней содержатся важные пророчества о будущем. Прежде всего, воинствующие армии народов мира соберутся вокруг Иерусалима. Это пророчество исполнится в будущем. Иерусалим был неоднократно попираем армиями народов разных стран, но это совершится еще раз. Захария, 14 глава, 1 стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима», говорит Господь Бог. Совершится его бедствие, ограбление и оскорбление жителей его. В течение веков этот город был мишенью сатаны, потому что Израиль был избранным народом Божиим. Кроме этого, происходила на него атака и изнутри, загрязнение, духовное падение всякие нечистоты религиозные. Так как Израиль принадлежал Богу, то он допускал суды праведные над ним, потому что своей жизнью они бы славили святое имя Божие, имя живого Бога. Так бывает и с нами, верующими Нового Завета. Бог временами принужден нашим непослушанием посылать нам испытания и бедствия, чтобы снова приблизить нас к себе, омытых пречистою кровью Господа Иисуса. Но когда наступает время нашего сокрушения сердец и покаяния пред Ним, тогда Он прощает и омывает нас кровью Его, как детей Своих. Возможно, что остаются шрамы на нас из-за греховного поведения на всю жизнь, но оправдание Божие остается навсегда с нами, как признак Его любви. Итак, мы видим в этом пророчестве, что Бог еще раз допустит враждебные народы послать свои армии на Иерусалим. Тогда Мессия, Господь Иисус Христос, явится в могуществе и славе Своей. Где Он явится? Слушайте слова пророчества. «И станут ноги его на горе Елеонской» — Захарии 14 глава 14 стих. Это замечательное предвозвещение, потому что воскресший Господь Иисус имел на этой горе последнее общение со своими учениками перед вознесением к Отцу Небесному. Тогда небесное облако взяло его во славу Отца. Ангел произнес смущенным ученикам: «Сей Иисус таким же образом придет опять, как вы видите Его восходящим на небо». С этого места открывается чудный вид на Иерусалим. Хорошо читать в связи с этим слова 120-го псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя приходит от Господа». Верный остаток Израиля в тот день поднимет свои очи на гору Елеонскую, и они увидят грядущего Избавителя, Мессию Господа Иисуса Христа во славе со множеством ангелов небесных. О, какая дивная картина! Какая радость Его явления! Как замечательно Священное Писание согласуется в разных пророческих книгах, и его чудные страницы приобретают силу. Заметьте, что в книге Захарии говорится о бегстве остатка Израиля во время этого бедствия. «И вы побегите в долину гор моих» — 14 глава, 5 стих. Сравните это пророчество со словами самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 24 главе, 15 стихе. Итак, когда увидите мерзозапустение, реченую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Произойдут некоторые видоизменения местностей в периоде многих столетий, но Иерусалим будет стоять на своем месте, на возвышенности. Захарии 14 глава, 10 стих. Он будет в то время в безопасности. На врагов Божиих падут суд великий. Захарии 14 глава, 12 стих. Можно думать, что падут на них язвы древности. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И будет в тот день произойдут между ними великие смятения от Господа, и поднимется рука Его на ближнего Его. Не свидетельствует ли это пророчество о внутреннем бунте в этих армиях? Одни части войск восстанут против других, враждебные чувства овладеют ими во время этой войны против Иерусалима. В это время совершится пришествие Искупителя, Царя Славы, по плану, предреченному Отцом Небесным. Он примет престол и начнет править землей. Последующие стихи 14 главы 16 по 21 передают некоторые подробности царства Мессии. Например, представители этих народов, раньше воевавшие против Иерусалима, будут ежегодно приходить в Иерусалим для поклонения Богу. А те, кто будут непослушными, на них придет наказание. Землю их посетит засуха, и другие кары посетят их. Пророк переносится мыслью в прошлую историю, когда язвы пали на Египет за его непослушание Господу Всевышнему. Во время этого тысячелетнего Царства Христова все будет посвящено Господу, как святыня Господу Саваофу, Богу Всемогущему. Ничто нечистое не будет иметь места в Иерусалиме, материально и духовно. Книги Бытие, 9 глава, 25 стих и Ездры, 9 глава, свидетельствуют о прошлом отступлении Израиля. Но теперь наступит полное послушание Богу во Христе Иисусе, в новой жизни для Него. Книга эта заканчивается святостью, и укрепляет она и наше стремление. «Будьте святы, ибо Я свят», говорит Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Малахии. Этот пророк, пожалуй, написал кульминационное пророчество Ветхого Завета, в котором он передал Божье послание о суде над Израилем и последующее его благословение. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 45. «Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем, кругом. От него к святилищу отойдет 4-угольник по 500 тростей кругом, и вокруг него площадь в 50 локтей». Из этой меры отмерь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам-служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 тысяч ширины и 25 тысяч длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впредь не теснили народа моего и чтобы представили землю дому Израилеву по коленам его». Так говорит Господь Бог, «Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себя 1/10 хомера и ефа 1/10 хомера. Мера их должна определяться по хомеру». В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю, 1/6 ефы от хомера пшеницы и 1/6 ефы от хомера ячменя. Постановление о елее. От кора елея 1/10 бата, 10 батов составит хомер, потому что в хомере 10 батов. 1 овцу от стада в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать это приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебные приношения, и возлияние в праздники, и новомесячие, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебные приношения, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на 4 угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в 7-й день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В 1-м месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник 7-дневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. В 7-м месяце, в 15-й день месяца, в праздник, в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея». Глава 46. «Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячия должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячие. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока, хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из 100 волов телец без порока, также 6 агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев, сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить». А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он, и когда они выходят, выходит и он». И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а на агнцев, сколько подаст рука его, и елея по гину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после этого он выйдет, и по выходе его ворота запрутся». «Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока, каждое утро приноси его, а хлебного приношения прилагай к нему каждое утро 6-ю часть ефы и елея, 3-ю часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда». «Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно». Так говорит Господь Бог: если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратиться к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его». Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место с краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор и провел меня по 4 углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех 4 углах двора были крытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех 4 углах. И вокруг всех их 4 стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне: вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правой стороны храма по южную сторону жертвенника. и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону». Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел, сын человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гадди до Эглеима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание». Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым, Иосифу 2 удела, и наследуйте ее как один, так и другой, так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля эта наследием вашим. И вот предел земли, на северном конце, начиная от Великого моря через Хетлон по дороге в Цедад, Ямав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасскою и Ямавскою областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Енона, граница с Дамаском, и далее на севере область Ямав. И вот северный край, черту восточного края. Ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землей Израильской по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вот пререкания при Кадисии по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел – Великое море от южной границы до места против Ямафа, это западный край. И разделите себе землю эту на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых». «В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его», — говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Ямав, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Ямафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного — это один удел Асиру. Подле границы Асира от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манассии. Подле границы Манассии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного – это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириной в 25 000 тростей, а длиной наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет в 25 000, а шириной в 10 000 тростей. и этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господа. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыни из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину, вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господняя. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее пользование, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его: северная сторона 4500, и южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей. А предместье города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины четырехугольной выделите в священный удел с включением владений города, а остальное – князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города против 25 тысяч тростей до восточной границы участка и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с этими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен, от восточного края до западного, один удел Вениамину. Подле границы Вениамина, от восточного края до западного, один удел Симеону. Подле границы Симеона, от восточного края до западного, один удел Иссахару. Подле границы Иссахара, от восточного края до западного, один удел Завулону. Подле границы Завулона, от восточного края до западного, один удел Гаду. А подле границы Гада, на южной стороне, идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города с северной стороны меры 4500, и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500. Ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Осировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч. А имя городу с того дня будет «Господь там».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент, я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты они на 3 главе Евангелия Луки. Сегодня мы возвратимся в эту главу, к 9 стиху 3 главы. Здесь мы слышим проповедь Иоанна Крестителя. И он продолжает ее словами. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это крепкое обращение к народу, дорогие друзья. Некоторые скажут, Иоанн никогда не говорил об искупительной любви Божьей. Верно, он не говорил, но он не был призван говорить об этом. В обращении он был, может быть, чересчур строг, почти, может быть, даже груб. Некоторые скажут, что речь Иоанна не относится к нам сегодня. Я думаю, что кое-что из нее может быть полезным и для нас. Мы слышим о христианах как о соли земли. Я думаю, что они должны быть солью, но немного и перцем земли. Иоанн говорит этим людям, что если они не будут приносить плода, покаяния, то секира коснется их корней. Это же самое наш Господь говорит и к церкви сегодня. Мы прочитаем 10 и 11 стихи, где написано «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Люди не должны быть эгоистами, но делиться своими средствами с другими. В стихах 12 и 13 мытари также приходят к нему. Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Впоследствии мы видим, что многие из них исповедовали свои грехи перед Господом. Мы читаем далее, стих 14. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Иоанн дает практическую проповедь различным слоям населения. «Мой дорогой слушатель, кто бы ты ни был, покажи своей жизнью, что ты христианин». Христос сказал, что дерево узнается по плодам. Мы прочтем стихи 15 и 16. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В этих словах, друзья, открывается смиренный характер Иоанна Крестителя, не ищущего себе славы. Дальше, начиная стихом 19 и 20, мы читаем: «Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Здесь Лука отклонился как бы от хронологического порядка, чтобы короче и яснее передать мысль. Мы читаем далее стихи 21 и 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Здесь мы видим, друзья, откровение троичности Бога. Дух Святой сходит на Иисуса. Иисус есть член этой Троицы, а голос с неба есть голос Отца Небесного. Потом, до конца главы, дается родословие Марии. Родословную запись Иосифа мы читали в Евангелии от Матвея. Лука же показывает тот факт, что Иосиф не был отцом Иисуса. Мы читаем 23 стих. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев» и так далее. Люди думали, что Иисус был сыном Иосифа. Лука ведет дальнейшую родословную по линии Марии через Давида, Авраама, Адама и останавливается на Господе Боге, на Троице. Мария была в царской линии Давида. От этой линии Господь Иисус получил название сына Давида. Это также открывает нам Иисуса как сына человеческого, спасителя мира. Адам был создан как сын Бога, но он пал в грех из этой высокой позиции. Тогда истинный Сын Божий приходит, чтобы возвратить человечество назад в прежнее родство с Богом через веру во Христа Иисуса.

Мы переходим теперь, друзья, к 4 главе из Евангелия Луки. Здесь мы видим испытание Иисуса Христа. Мы называем это искушением. Мы прочитаем первых два стиха, где написано: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». Друзья, три синоптических, то есть сходных Евангелия от Матвея, Марка и Луки имеют записи об искушении Иисуса. Но Евангелие от Иоанна не подает записи об искушении. Иоанн представляет Господа Иисуса как Сына Божия, и он подчеркивает Его божественность. Бог не может быть искушаем. В Евангелии от Луки Иисус представлен как Сын Человеческий. Это подчеркнуто также в последнем стихе 3 главы. Положение сына Адама по линии Марии относит Иисуса назад, то есть к месту, где находятся все члены человеческой семьи. И вот теперь Иисус искушается дьяволом по всем пунктам, как все мы, кроме греха. Ужасная и страшная тьма окружает искушение нашего Господа. Это потрясающая загадка. Я не могу объяснить ее, дорогие слушатели. Но мы можем кое-что увидеть, если подойдем ближе к этому вопросу и заглянем внутрь. Там невидимые и скрытые силы зла окружают все. Наш Господь окружен силами тьмы и разрушения. Он в схватке с основными проблемами человечества, с его земными проблемами, и он одерживает победу для человечества. Он одержал победу для меня и для вас. Иисус Христос был полон Духа Святого. Он Сын Божий. Будучи человеком, нуждался быть исполненным Духом Святым, чтобы встретить искушение. Я не могу встретить искушение, слушатели этого мира, я не могу сделать этого в моей силе. Апостол Павел говорит: «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне зло». Читаем в послании к римлянам в 7 главе 21 стих. Не нашли ли вы, дорогие слушатели, что это правда? Он говорит дальше, там же, в 8 главе 3 и 4 стихи. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Также, друзья, в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих, тот же апостол Павел говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Наш Господь, друзья, не искал искушений. В Гефсимании он молился: «Да минует меня чаша эта». Имеются люди, гордящиеся тем, что могут лежать на остриях гвоздей. Христиане должны избегать этого. Для христиан достаточно, если они будут страдать за имя Христа и нести свой крест. Искушения Иисуса дьяволом продолжались все 40 дней его пребывания в пустыне. И не только там он был искушаем не однажды, он был искушаем всю его жизнь. Дьявол есть личность. Писание делает это ясным. Временами он набрасывается, как написано, «рыкающий лев», ища кого поглотить, кого разорвать. А другой раз он приходит, написано так же, как ангел света, стараясь ввести в соблазн людей. Искушение является двухсторонним. Искусить означает возбудить зло.
совратить. Это искушение покоится на факте, что в человеке есть нечто, что пойдет на соглашение с дьяволом. Но это искушение не относится к Иисусу. Иисус сказал: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Искушение Иисуса было второго рода, а именно испытание его крепости, чтобы показать нам, что на него можно полностью положиться, дорогие слушатели. Чтобы мы могли увидеть, что мы имеем надежного Спасителя, который не изменит нам ни при каких обстоятельствах.

Его испытание было в трех сферах – физической, психической и в духовной. Физическое испытание мы находим в третьем стихе. Написано: «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Друзья, хлеб является, как вы знаете, опорой жизни. Это необходимость. Дьявол не просит Иисуса совершить преступление. Это подобно искушению Евы, когда она увидела, что дерево было хорошее для пищи. Она съела плод с него. Это подобно философии сегодняшних масс. Что будем есть? Что будем пить? Во что оденемся? Человек может стать нечестным, красть, обманывать других, чтобы приобрести кое-что для тела. Женщины будут продавать свою нравственность, чтобы одеться в самые дорогие одежды. Сатана хочет играть человеком, как игрушкой в своих руках. Он даже осмелился сказать Богу о Иове: «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Так он искушал Иова. Но Иисус, друзья, вступился за человека и в человеческом теле отразил нападки сатаны, показав, что человек может сделать, если возьмет меч духовный, который есть Слово Божье, и употребит его против сатаны. Иисус сказал дьяволу: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Потом идет психологическое испытание. Мы читаем в 5 стихе, вплоть до 8, следующее: «И возвет его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Это, друзья, это похоть очей. В мире господствовала слава Рима, но Христос был на пути к кресту. Сатана предлагает Христу славу мира, лишь бы он обошел стороной крест. Сегодня в мире господствует теория строить царство на земле без Иисуса Христа. Имеется только два правителя – Господь Иисус и Сатана. Кто же ваш правитель, дорогие слушатели? Кто управляет вашей жизнью? Но мы читаем далее, от 9 стиха до 13 этой 4 главы Евангелия Луки, где написано о духовном искушении. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа, Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Друзья, это, как вы видите, уже сфера духа, сфера веры. Зачем Иисус был искушаем? Чтобы продемонстрировать нам, что мы имеем безгрешного Спасителя, что Он непорочный, что Он может спасать, и что вся власть дана Ему. Он сочувствует нам и понимает нас. Как чудно, друзья, как чудно иметь именно такого Спасителя. Не правда ли, дорогие слушатели? Я приглашаю вас подумать об этом и принять Спасителя, Христа Иисуса, который будет управлять вашей всей жизнью, не только земной, конечно, но и вечной жизнью, дорогие друзья.
Итак, сегодня мы с вами расстаемся, друзья, именно здесь, на этом месте. Я приглашаю вас и дальше к изучению Священного Писания в это же время и на этой же волне. Хочу оставить

Рассказчик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Прежде чем продолжить изучение книги «Исход», давайте прочтем, что нам пишет наша юная слушательница из Воркуты. Здравствуйте! Меня зовут Марина. Мне 12 лет. Я хожу в церковь. В воскресенье мне пришли в голову мысли, и они не давали мне покоя. И вот у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Поэтому я решила вам написать. Вот один из этих вопросов. Смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? И если бы попросили, то что произошло бы? Мы бы жили в раю? Спрашивает Марина. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? Да, конечно. Каждый, в принципе, может попросить прощения у Бога, но, к сожалению, не все это делают. Этому препятствуют многие причины. Например, неверие или ожесточение, нежелание что-либо менять в своей жизни. Ведь после дарованного прощения Бог требует от людей чистой и святой жизни. Когда Иисус Христос исцелял людей от болезни, Он говорил: «Иди и впредь не греши». Но вернемся к Адаму и Еве. Давайте вспомним, как это все происходило. Для этого прочтем несколько выдержек из третьей главы книги «Бытие». Начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как видите, Марина, сатана в образе змея затеял с Евой свою извечную игру в полуправду. «Не умрете, — сказал он, — но станете как боги». Самая опасная ложь — это полуправда. И Ева охотно включилась в эту игру. Ведь Бог не говорил, что нельзя прикасаться к дереву познания добра и зла. Он сказал, что нельзя есть плоды, и все. И когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод и все еще жива, то у него, вероятно, возникло сомнение в истинности Божьих слов. И поныне самым большим грехом человека пред Богом остается грех неверия. Итак, что же случилось в раю? Адам согрешил, и в нем согрешило все еще не родившееся человечество. Он не попросил прощения у Бога, и поэтому его наказание пало на всех нас. Но слава Богу, что есть второй Адам, Иисус Христос, который пришел исправить вину первого Адама. Библия говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как видно из вашего письма, Марина, вам бы очень хотелось жить в раю. Вы сможете туда попасть, если примете Христа в свое сердце. А теперь мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче, изучая библейское повествование о Скинии, мы узнали, что в святилище находились стол с хлебами предложения и светильник. Стол с хлебами предложения свидетельствовал, что, поклоняясь Богу, мы должны питаться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Если вы ходите в церковь, чтобы провести время, например, просто послушать музыку, встретиться со знакомыми, поговорить о какой-нибудь насущной социальной проблеме или о том, как улучшить жизнь в вашем городе, то это не служение и не поклонение Богу. Это простая встреча людей. По-настоящему вы поклоняетесь Богу, когда вкушаете Его хлеб и принимаете духовную пищу от стола с хлебами предложения. Чтобы поклоняться Богу, нужно поступать и жить во свете. Свет есть Христос, которого символизирует светильник в святилище. Если вам нужен естественный свет, то вы будете искать его вне скинии. А вот свет светильника вы найдете только в скинии. Светильник был сделан из одного слитка золота. Он был чеканный и искусно украшенный. Из центрального стебля его выходили 6 ветвей, по 3 с каждой стороны, так что в сумме получалось 7 ветвей. Каждая ветвь была с цветком и плодом. Наверху был раскрывшийся миндальный цветок, и именно сюда ставили лампады с маслом. Миндальные цветы казались сделанными из дерева, но на самом деле они были золотыми. Они напоминают нам о расцветшем аароновом жезле. Когда привилегии Аарона как священника подвергались сомнению, его миндальный жезл расцветал, и тем самым подтверждал его право на священство. Миндальный жезл, обычная мертвая ветка, вдруг оживал и плодоносил. Христос открылся для всех людей как Сын Божий, когда Он воскрес из мертвых. Неправильно будет сказать, что воскресение сделало Христа Сыном Божьим. Он ведь уже был им по извечному замыслу Божьему. Воскресение только подтвердило это. Аарон был первосвященником, которого назначил Бог, и эту высокую должность подтвердило воскресение мертвой миндальной ветви. Точно так же воскресением Христа было доказано Его священство. Христос – наш великий первосвященник. Он стал человеком и принял нашу человеческую природу. Он был искушаем во всем, в чем искушаемся мы, и все же он не совершил греха. Основа его священства является его божественность. Священник представлял человека перед Богом. И Христос, как Бог, который стал человеком, и как Бога-человек, представляет людей перед Богом. Теперь на небесах есть тот, кто знает и понимает нас, тот, кто может нам помочь. Воскресение, в котором открылось, что Он истинно Сын Божий, в то же время стало доказательством Его права на священство. Интересно, обратили вы внимание на то, что размеры светильника не приводятся? А почему? Да потому, что никакой линейкой нельзя измерить божество. Христа не измерить, как Сына Божия. Его нельзя понять. Он просто недоступен человеческому пониманию. И в то же время он полностью человек. Но его божественность и человечность не слиты воедино. Иисус плакал и скорбел на земле. Однако тот же самый Иисус повелел: «Встань, Лазарь!» Светильник давал свет в святилище, месте поклонения. В светильнике крепились горящие лампы, которые в то же время подчеркивали красоту светильника. Масло в лампах было символом Святого Духа. В 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос так сказал о Духе Святом: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда мы изучаем Слово Божие, мы встречаемся с Личностью Христа, и показывает нам Его Святой Дух точно так же, как лампы, источавшие свет в святилище, подчеркивали красоту светильника. Дух Святой показывает Иисуса Христа как Сына Божия, который пришел на землю ради нас и который теперь воссел на небесах и ходатайствует за нас. Теперь мы обратимся к 26 главе книги «Исход». Прочтем первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою». Покрывало из виссона было очень красивым. Его делали искусные мастера. Прочтем теперь 7 стих. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких». Эти покрывала надо было сшить вместе. Читаем далее 8 стих. «Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера». Длина одного покрывала 30 локтей. Оно полностью закрывало скинию сверху и по бокам. Покрывала соединялись друг с другом с помощью петель и крючков. Прочтем 14 стих. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Третье покрывало было сделано из кож бараньих красных, а четвертое – из синих кож. Каждое покрывало имеет свое символическое значение. Первое сделано из крученого египетского виссона с вышитыми херувимами. Оно не касалось земли, и его красоту можно было видеть только изнутри скинии. Снаружи ее видеть было никак нельзя – ведь красоту Господа Иисуса Христа мир тоже видеть не может. Верующие должны поклоняться Ему и не только вкушать Его пищу, но также видеть Его во всей Его красоте. А увидеть Его близко и в Его красоте можно, лишь приблизившись к Нему, войдя в Его покои. В 8 стихе 16 псалма Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, тенекрыл твоих укрой меня». А на виссоновом покрывале над скинией были вышиты крылья херувимов. Так и нам лучше всего прятаться под крыльями Христа, и мы должны поклоняться тому, который достоин нашего поклонения. Второе покрывало было сделано из козьей шерсти, и оно касалось земли. Это покрывало говорит о ценности Христа для грешников. Оно символизирует смерть Христа, смысл которой должен быть раскрыт всему миру. В 26 стихе 9 главы послания к евреям мы читаем: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Христос явился в мир, и об этом надо сообщить всем. Вот о чем рассказывает покрывало из козьей шерсти. Третье покрывало было сделано из бараньих красных кож. Оно говорит о силе и могуществе Христа и Его жертвы на кресте. Покрывало это символизирует внешнюю сторону Его жертвы, в принесении которой Он заменил нас. Четвертое покрывало было сделано из кож синих. После 40 лет в пустыне это покрывало пострадало от времени и непогоды, но оно всегда хорошо защищало то, что находилось внутри скинии. Покрывало это говорит о человеческом облике, в котором Христос открывался людям. Вессоновое покрывало показывало красоту Христа внутри скинии, а синее покрывало никакой красоты не показывало. Во 2 стихе 53 главы книги Исаии так говорится о Христе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». В Иисусе Христе, в Его человеческом внешнем облике нет красоты, которая привлекла бы нас к Нему. Чтобы видеть Его красоту, мы должны войти внутрь. Мир не видит в Нем того, что видят в Нем принимающие Его. Далее Библия пишет про брусья и подножья для скинии. Я читаю стихи с 15 по 19. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его, и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его». Брусья эти, как мы видим, были сделаны из дерева ситим, очень прочного и тяжелого. И, как и красное дерево, почти не подверженного гниению. Покрыты они были золотом. С каждой стороны скинии находилось по 20 брусьев и 10 с задней части. В брусьях были закреплены кольца, использовавшиеся для закрепления скинии шестами. Каждая деталь скинии говорит либо о личности Христа, либо о Его служении. Каждое покрывало, каждая нить и каждый предмет обстановки открывает нам определенную грань Спасителя. Как брусья скрепляли скинию, так и Святой Дух Бога скрепляет сегодня верующих. Верующие должны сохранять единство Духа в союзе мира, как написано в послании к Ефесянам. Каждое покрывало скинии имело свой собственный цвет и свое собственное значение. Был синий цвет – цвет неба, был алый цвет – цвет крови Христа. Была смесь синего и алого цветов, пурпурный цвет, который говорит о царской власти. А сочетанием синего и алого цветов символизируется соприкосновение небес с землей или человечность Христа. Пурпурный цвет символизирует Христа как царя иудейского. Золото, которым были покрыты брусья шестые кольца, символизирует божественность Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем о завесах. Вот 31 и 32 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого вессона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом с золотыми крючками, на 4 подножьях серебряных». Завеса, повешенная на 4 столбах, символизировала человеческую природу Иисуса Христа. Столбы были сделаны из дерева ситим, покрытого золотом, и на них крепились серебряные подножия. Это образ Бога, который воцарился на земле, искупив ее от проклятия. На этих столбах не было капители, что отличало их от остальных столбов скинии. Они были просто отпилены. И в стихе 8, 53 главы книги Исаии говорится: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь». Иисус Христос был отторгнут от земли живых. Он прожил здесь, на земле, всего 33 года. Что касается завесы, то она была сделана из крученого весона и была единственным входом во святое святых. Она говорит о человеческой природе Христа. На кресте Христос предал Богу свой дух. Когда Он умер, завеса в храме разорвалась пополам, что символизировало разрыв Его духа с Его телом. Когда завеса в храме разодралась пополам, то для людей открылся путь к Богу. Сегодня попасть к Богу можно только через Господа Иисуса Христа. В святое святых был только один вход, и к Богу только один путь. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Некоторые считают, что к Богу можно прийти, если быть честным и принадлежать к какой-нибудь церкви, то есть креститься там и регулярно ее посещать. Не верьте этому. В Слове Божьем вы не найдете такой мысли. Писание говорит, что к Богу можно прийти только через жертву Иисуса Христа. Завеса – это чудесный образ. Она показывает нам человечность Спасителя, Господа Иисуса Христа. Друзья мои, нас спасает именно смерть Иисуса Христа. Его безупречная жизнь осуждает нас. Стоя перед завесой храма, я осужден. Я ясно вижу, что не способен прийти к Богу. В 50 и 51 стихах 27 главы Евангелия от Матфея говорится: «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Смерть Иисуса Христа открывает доступ к Богу, и разорванная завеса символизирует эту открывшуюся для людей возможность. Но была еще одна завеса, о ней мы читаем в 36 и в 37 стихах. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Эта завеса вела в святилище, где находились золотой светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но, друзья мои, сейчас, в эпоху христианства, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. И мы должны приходить к Нему в духе и истине. Повторим, что сказал Иисус в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А сейчас мы перейдем к изучению 27 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о жертвеннике для всесожжения и о его принадлежностях, о том, как выглядел двор скинии, и даже о том, что представляло собой масло для светильника. Обратите внимание, по мере того, как мы, изучив устройство скинии, начинаем рассматривать ее двор, мы обнаруживаем, что предметы обстановки здесь уже делаются из меди. Мы видим медный жертвенник и медный умывальник, а внутри скинии предметы, как вы помните, должны были изготавливаться из золота. По мере приближения к Богу, все ярче предстает личность Христа, а по мере отдаления от Него все ярче видно то, что Он совершил. Давайте прочтем про медный жертвенник. Вот стихи с 1 по 3. «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди». Как видим, все предметы двора скини сделаны из меди, которая символизирует суд над грехом. С грехом необходимо покончить именно здесь, во дворе перед входом во святилище. А там, в святилище, все предметы обстановки сделаны из золота, которое символизирует единение с Богом и поклонение Богу. В святилище нет места греху, с которым должно быть покончено еще во дворе скинии. Итак, человек стоит перед входом в скинию. Как подойдет он к Богу? Прежде всего, человек должен найти ту жертву, которая умрет за него. Конечно, человек может и не идти к Богу, но уж если он решил встретиться с Богом и остаться в живых, то за него обязательно должен кто-то умереть. Умереть на медном жертвеннике. Этот жертвенник называют жертвенником всесожжения. Именно здесь Бог решает судьбу грешника. Этот жертвенник свидетельствует о кресте Христа и о том, что именно Христос умер вместо человека. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Звезды гаснут слишком быстро. Библия говорит нам, что вся Вселенная разрушается и гибнет из-за греха, вошедшего в мир. Из Священного Писания мы знаем, что наступит день, когда небо и земля будут разрушены огнем, чтобы освободить место для нового творения. В Библии также сказано, что все творение относительно молодо. Эти факты считались общеизвестными до тех пор, пока в моду не вошла теория эволюции. Эволюционисты с самого начала поняли, что их теория выглядит неправдоподобно на фоне общего представления о том, что Земля относительно молода. Все формы жизни, которые мы наблюдаем сегодня, невозможно объяснить случайностью, не говоря уж о том, что они не могли бы эволюционировать за столь короткое время. В итоге было объявлено, что о Земле и Вселенной миллиарды лет. К фактам, опровергающим предположение о древнем возрасте Земли, добавилась новая информация о том, с какой частотой гаснут звезды. Когда звезда гаснет, она, как правило, взрывается, оставляя облако, разлетающееся во все стороны пыли и газа. То, что звезды гаснут, это факт. Но еще никто не наблюдал образование новых звезд. Дело в том, что звезды гаснут быстрее, чем образуются. И для сторонников теории эволюции это серьезная проблема. Недавно ее усугубило новое открытие. Звезды гаснут в два раза быстрее, чем предполагалось ранее. Астрономы сообщают, что согласно их исследованиям, за последние несколько тысяч лет погасли 24 звезды в пространстве, составляющем всего лишь 1/8 нашей галактики. То, что сказано в Библии о жизни и смерти творения – истина. Подтверждение этому мы видим повсеместно.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломит.
1: Каждый раз, когда мы вспоминаем о каких-то событиях из жизни Иисуса Христа, эти события о чем-то нам говорят, они чему-то нас учат, они каким-то образом изменяют нашу жизнь, влияют на нее. Я думаю, что сегодня, наверное, одним из лучших вариантов того, каким образом мы можем вспомнить, что говорит нам Иисус Христос, было бы обращение вновь к книге «Псалтырь». Мы прошлые два занятия касались некоторых аспектов этой книги. Сегодняшняя тема особенно замечательная, особенно важная. Я знаю, что она дорога для многих-многих христиан, многих тех, кто когда-то соприкоснулся с этой замечательной книгой, книгой «Псалтырь», и полюбил ее, успел полюбить ее. Мы сегодня будем говорить на тему, которая, наверное, занимает большинство людей или умы большинства людей, живущих на земле. Я назвал эту тему «Как быть счастливым». Я знаю, каждый человек хочет быть счастливым. У каждого человека есть внутренняя потребность к тому, чтобы обрести мир, удовлетворенность, счастье. Разные люди по-разному себе его представляют и по-разному видят его выражение, практическое выражение в их жизни. Тем не менее, когда мы говорим о Священном Писании, мы имеем дело с божественной оценкой. То есть сегодня Бог скажет нам, как быть счастливыми. Неспроста именно этой темой начинается книга «Псалтырь». Вы помните, мы говорили о том, что книга «Псалтырь», она составлялась на протяжении многих лет. То есть она не сразу появилась вся, целиком. На протяжении многих лет, даже столетий, разные люди писали эту книгу. Бог через разных людей создавал эту книгу. И таким образом, когда ее составили, когда ее составляли, вот этот псалом поставили в самое начало. То есть этот псалом, первый псалом, он в наибольшей степени характеризует всю эту книгу. И можно сказать, что не только всю эту книгу, это характеристика Библии в каком-то смысле. Это характеристика того, что Бог говорит нам, того, что Бог, обращаясь к нам, хочет нам показать. Хочет показать вот эти два пути, которые существуют. Первый псалом, он состоит из двух частей. Первая часть говорит о пути блаженном, о счастливом пути, пути, который ведет к счастью. И вторая часть описывает путь, который приведет к разрушению, к погибели. Таким образом, когда мы говорим о том, как быть счастливым, мы одновременно будем касаться и тех вопросов о том, как избежать несчастья. Что делать для того, чтобы не попасть в состояние, когда мы будем ощущать себя несчастливыми, когда мы будем сталкиваться с теми обстоятельствами, которые будут делать нас несчастными. Итак, первый псалом. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Давайте прочитаем его от начала до конца. Он не такой большой, в нем всего 6 стихов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Я думаю, что большинство из присутствующих в этом зале много раз читали этот псалом. Действительно, он находится в начале книги «Псалтырь». Каждый раз, когда вы пытались, ну-ка, почитаю-ка я «Псалтырь», наверное, начинаете сначала. Может быть, не у всех хватало настойчивости закончить эту большую книгу, в которой 150 глав. Но если вы начинали несколько раз, то вы начинали с первого псалма, и вы знаете его смысл, его значение. И думаю, может быть, не раз были тронуты. Кроме того, это один из псалмов, который часто звучит в церкви, часто его читают в разных проповедях, потому что он так ярко говорит о двух разных категориях жизни, о двух разных путях. Тем не менее, я думаю, что несмотря на то, что этот псалом такой известный для нас с вами, я думаю, что сегодня мы можем, углубившись в него, получить еще дополнительные благословения, открыть здесь те истины, которые, может быть, немножечко забылись, а может быть, как-то были скрыты немножко в глубине, может быть, нам не удавалось так проникнуть глубже в этот псалом никогда. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на этот псалом немножечко поглубже и повнимательнее сегодня. Вы знаете, когда мы говорим о людях, когда мы говорим о счастливых людях, то у нас в нашем сознании, у каждого человека в сознании возникает какой-то образ, какое-то ваше представление счастья. То есть у каждого человека, у каждого из нас есть свое собственное представление. И когда мы говорим «счастлив человек» или «блаженный человек», у нас есть какая-то картинка. Очень часто этот портрет зависит от того, богатый человек или бедный, от того, образованный он или не очень образованный, от того, хорошие у него манеры или не очень хорошие манеры, благородный он или неблагородный и так далее. Но когда мы открываем божественное определение счастья, мы видим, что граница между счастливыми и несчастными проходит где-то в другой сфере. То есть независимо от того, богатые люди или не очень, талантливые они или бездарные, независимо от этого, люди могут быть счастливыми или несчастными. Первый псалом показывает нам эти два пути. Он показывает нам на то, каким образом каждый из нас, я подчеркиваю, это Божье Слово, авторитетное Божье Слово, которое невозможно обойти. Это Слово, которое представлено нам с вами для того, чтобы мы могли открыть его и жить по нему. Так вот, когда мы начинаем читать этот псалом, мы видим, что он начинается с описания пути блаженства. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот путь блаженства. Начинается с этого интересного, сильного слова «блажен». Как-то мы уже говорили немножечко раньше, когда мы, кажется, проповедовал я на 31-й псалом, он тоже начинается словом «блажен». Мы касались значения этого слова. Это очень интересное слово, очень эмоциональное слово. То есть им в еврейском, в древнееврейском языке, им пользовались тогда, когда хотели подчеркнуть особо эмоциональное восхищение или особое счастье. То есть когда говорили вот это слово «ашер», это звучало «о, как счастлив», «о, счастье». То есть это поэтическое восклицание. Причем это слово здесь стоит во множественном числе. То есть авторы, которые пользовались этим словом, они как бы хотели подчеркнуть, что это полное счастье, что это счастье, которое переливается через край, что это счастье, которое охватило, наполнено, и нечего добавить туда. То есть абсолютно все для того, чтобы этот человек был счастлив, у него есть. Его жизнь наполнена. Вот это слово, специальное слово использовали тогда для того, чтобы подчеркнуть вот это особое состояние благословения и счастья. Вы знаете, многие люди, которые приходят даже к Богу или как-то соприкасаются с верой, они слышат то, что Бог говорит. Они вроде бы понимают, что Бог призывает их к счастью. Он хочет дать им счастье и благословение. Но несмотря на это, они все-таки продолжают искать счастье еще где-то. Может быть, потому что они так и не поняли пути счастья. Может быть, они хотели пойти по пути счастья, но реальные шаги они делали, может быть, по другой тропинке где-то. И поэтому вроде бы они с Богом или возле Бога, но они не переживают вот это состояние, когда они знают, что они счастливы, что они блаженны, что независимо от того, что происходит вокруг, у них есть эта абсолютная, полная внутренняя удовлетворенность. Итак, давайте посмотрим, в чем же заключается этот путь блаженства? Во-первых, Давид начинает с того, что он говорит о том, чего нет на пути блаженства. То есть он сначала хочет показать, где, каким образом этот путь блаженства проходит, что он приносит это счастье. Посмотрите, он начинает следующим образом. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Помните, мы говорили о том, что еврейская поэзия, она состоит из параллелизма. То есть первая строчка повторяется второй, или она модифицируется, или усиливается второй. Так вот, в этом случае это очень хороший пример. Вообще, псалтырь – это поэзия. Поэтому давайте посмотрим, каким образом он, автор этого псалма, переходит от, знаете, твердого утверждения к еще более твердому и к совсем кричащим. Посмотрите, первая строчка. «Блажен тот, который не ходит на совет нечестивых». Первое. Второе усиливается, и он говорит, не стоит на пути грешных. Прогрессия идет, развитие. Следующая строчка говорит, не сидит в собрании развратителей. То есть речь идет о том, что когда Давид описывал состояние человека, блаженного, счастливого человека, он видел очень много-много людей, которые прошли перед его глазами. Не знаю, может быть, пожилые люди могут ассоциировать себя с этим, когда они видели уже, а если человек так действует, они знают, к чему он придет. Скорее всего, тем, кто занимается, кто работает с людьми в пасторском служении, особенно, это особенно ярко видно. Ко мне приходят люди, и я не пророк, я не обладаю даром предвидения какого-то, но я могу сказать, чем он закончит. Исходя из того, я видел сотни человек, которые действовали так, как он, и как они закончили. Так вот, Давид, он видел очень много. Он видел эти пути, он видел эти собрания, он видел вот эти советы нечестивых, слышал их, знает, что это такое, и он знает их конец. И поэтому он говорит, он обращается к людям, и он абсолютно авторитетно заявляет, тот человек счастлив, который свободен от этих трех вещей. Причем эти три вещи, или три состояния, они находятся в состоянии прогрессии. То есть, если человек не останавливается на одном, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. Если не остановится на втором, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. То есть, это как бы кульминационный параллелизм, или называют еще смысловое крещендо. Музыканты знают, что такое крещендо. То есть, он как бы громче, громче и громче говорит. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Я хотел бы вместе с вами остановиться коротко, остановиться на каждой строчке, на каждом утверждении. Первое. Речь идет о совете нечестивых. Наш русский перевод не совсем точно выражает эту мысль. Может быть, это я только не совсем так воспринимал. У нас стоит здесь частица «на совет». Точнее будет, блажен муж, который не ходит в совете нечестивых или в соответствии с советом нечестивых. Что это такое? Речь идет о том, о тех ситуациях, когда мы поступаем по совету безбожных людей. Вы знаете, каждый из нас принимает решение. Вы принимаете решение, сотни решений каждый день. И для того, чтобы вам принимать решение, у вас должна быть какая-то система ценностей. Вы принимаете решение на основании чего-то, на основании каких-то своих взглядов. Вопрос заключается в том, как формируются ваши взгляды, на основании чего. Мы все люди растем с самого детства, впитывая то, чему нас учат, впитывая окружающую среду. То есть мы формируемся, наше сознание формируется чьими-то советами. Может быть, это родители сначала. Может быть, к сожалению, я сталкиваюсь все больше и больше, когда сознание детей формируется улицей. Когда родители зарабатывают деньги, они живут собой, сами собой, а детей формирует улица. И часто самые нехорошие элементы улицы – это совет. Это определенный совет. Он может быть или богобоязненный, или нечестивый, как здесь написано. Вот здесь сказано, блажен тот человек, который ходит, то есть поступает, живет практически в своей жизни, основываясь не на советах нечестивых. Дело в том, что мы окружены морем советов нечестивых. Нам кажется, что мы живем в нормальном мире, но этот мир заражен нечестием. Этот мир сплошь и рядом пронизан безбожием. он пронизан бунтарским духом по отношению к Богу. И таким образом, когда мы живем, мы реально попадаем в опасность того, что нас формируют или на нас влияют люди, чья система ценностей не отображена или не сформирована Библией, не сформирована богобоязненным отношением, богобоязненным духом. Вот почему очень и очень важно, вот почему Священное Писание говорит: блажен муж, который живет не так, как сказали те, кто рядом, не так, как все говорят в мире, не так, как в телевизоре показывают, не так, как популярно сегодня. Блажен тот, кто сам знает, который открывает Слово Божие и знает, как Слово Божие говорит. Он совет берет, богобоязненный, благочестивый совет, а не совет нечестивый. Библия говорит о том, что существует две основных системы ценностей. Одна система ценностей отражает богопочтение, когда люди боятся Бога и живут, поступают практически, исходя из этого положения богобоязненности. И вторая группа людей, или вторая система ценностей – это богопротивность. Это когда люди живут, утверждая себя, когда они не нуждаются в том, что Бог говорит, когда они обходят то, что Бог говорит, когда они ищут самых-самых разных мудрецов, защитников их идеологии и так далее, которые бы оправдали их позицию, ту, которая им больше нравится. Вот почему псалмопевец начинает и говорит: блажен человек, если вы хотите быть счастливым, позаботьтесь о том, чтобы на вас не влияли советы нечестивых, чтобы ваши решения принимались на основании Священного Писания, но не на основании чего-то другого. Откуда они берутся, эти советы нечестивых? Во-первых, это круг безбожных людей. То есть тогда, когда мы попадаем в эти группы людей, которые не несут созидания в себе. Иногда это может быть прямое, открытое безбожие. Ну, например, молодежь наша ходит в школы, в колледжи, в университеты. Люди, которые окружают их там, в большой своей степени или в больший процент этих людей, это те люди, которые не боятся Бога. Они не являются богобоязненными людьми. Их нельзя характеризовать как богобоязненные люди. Таким образом, смотрите, молодежь, это вам касается особенно. Смотрите, если вы позволяете тому, чтобы вот эта группа безбожных людей на вас влияла, если вы общаетесь с ними, если вы воспринимаете их ценности, вы будете принимать решения на основании их ценностей, но не на основании библейских ценностей. Таким образом, эти решения, принятые на основании совета нечестивых, приведут вас к несчастью. Это то, о чем говорит псалмопевец, это то, о чем говорит Библия. Вот почему сказано: блажен муж, который не ходит в совете нечестивых, который не живет по советам нечестивых, который огораживается от них, который избегает их, который делает все для того, чтобы его жизнь могла быть свободна от этого. Иногда люди говорят: ну, а что с того, что я вот здесь с этими пообщался ребятами, с другими пообщался ребятами, с третьими. Помните, когда был Джим Ститцингер здесь, он говорил о детях, о воспитании детей. Он говорил следующим образом, он говорит: друзья моих детей могут быть только те, кто выше их духовно. А те, кто ниже, это не друзья, это проект, он говорит. Это проект, над которыми они должны работать. А раз это проект, значит, я должен ему помогать. Я не позволю ему остаться один на один с этим проектом. Я буду им помогать. Я буду защищать от плохого влияния этих проектов на моих детей. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о правильно принятых решениях, мы должны позаботиться о том, чтобы эти решения, они принимались на основе правильного мышления, правильных советов, чтобы Бог сохранил нас от советов нечестивых. Вы помните Лота? О Лоте сказано, что он был праведником. Он поселился в городе, который был очень неправеден, который был пронизан внутренним растлением. Это был современный город, он был достаточно развитый. Он был, так скажем, представлял собой верх развития в том регионе мира в данное время. И казалось бы, Лоту даже удавалось как-то сохранять свою жизнь там, что Бог во всяком случае отметил, что он праведник. Но посмотрите на его семью. Посмотрите, когда пришло время принимать решение. Когда Бог пришел и сказал: уходите, уходите, город будет уничтожен. Посмотрите, как они принимают решение. Зятья вообще сказали: дед под старость лет шутить задумал. Вообще отказались. Им показалось это смешно. Почему? Потому что их мышление было сформировано под влиянием совета нечестивых. Они жили с этими нечестивыми. Они позволяли себе перенимать их практику, перенимать их ценности, их систему взаимоотношений. Посмотрите, даже жена Лота и дочери его. Жена Лота вроде бы пошла с Лотом, но ее сердце на самом деле, ее решение внутреннее было там. Вот почему она оглянулась и почему она была там же поражена. И даже две дочери, которые спаслись только потому, что Лот их силой вытащил, что он не дал им вернуться туда. Но это их не спасло. Помните, какие мерзости делали они? Речь идет о том, чему мы позволяем нас формировать. Это будет выражаться в наших решениях. Если вы хотите быть счастливым человеком, позаботьтесь о том, чтобы вы не ходили в совете нечестивых. Первое – это круг безбожных людей. Круг людей, которые иногда, вы знаете, люди называют себя верующими. Они могут быть, ну, так скажем, трудно назвать их безбожниками. Они могут быть верующими, казалось бы. Но посмотрите, что вы выносите из круга общения с этими людьми. Если вы пообщались с этими людьми и вышли с горечью осуждения, если вы опять чьи-то косточки перемыли, если вы опять подчеркнули, кто хороший, кто плохой, вы знаете, вот эта атмосфера или эти связи с подобными людьми, они будут оказывать на вас влияние. Вы будете принимать решения под воздействием того, каким образом думают эти люди. Почему очень важно? Давид обращается и говорит, он кричит всем, он говорит: счастлив, переполнен радостью блаженства тот человек, который не ходит в совете нечестивых. Следующий вариант, совет нечестивых, этот совет приходит к нам посредством разных путей, каким образом мы наполняемся информацией. Наиболее распространено сегодня телевидение, кинофильмы, книги, радио для кого-то, газеты, может быть, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что входит в наше сознание, что наполняет нас, или что формирует наше мышление, мы говорим о мощных факторах, которые влияют на принятие решений. Если посмотреть сегодня на тех людей, кто делает фильмы в Голливуде, то вы можете обнаружить, что подавляющее их большинство абсолютно безбожные люди. Их система ценностей, она перевернута с ног на голову. Их система ценностей не отражает библейской системы ценностей. И, в принципе, они и приходят к несчастью. Они меняют жену за женой. Они меняют мужа за мужа. У них огромное состояние, но их трудно назвать счастливыми, потому что у них без конца склоки, без конца какие-то проблемы возникают. Теперь смотри, когда вы употребляете продукцию, которая сделана этими людьми. Она сделана с этой позиции. Она сделана с позиции безбожия. Идеология, которыми наполнены фильмы или книги, она формирует вас. Она на вас влияет. Вот почему сказано: блажен человек, который не ходит в совете нечестивых. Вы и сами не заметили, как вы начнете поступать так, как поступают люди в мире. Вы сами не заметите, как вы начнете говорить теми же словами, которыми говорят актеры в вашем любимом кинофильме. Это очень потихонечку проникает в сознание людей, но это совет. Это совет нечестивых. Итак, первый важный пункт, о котором мы говорим здесь, это человек блажен тогда, когда он будет избегать совета нечестивых. Второй пункт здесь же, в этом же первом стихе. Этот человек не только не ходит в совете нечестивых, он еще и не стоит на пути грешных. Это немножечко более продвинутый шаг, следующий шаг вот в этой прогрессии человека, который не знает Бога или который неправеден, безбожный человек. Посмотри, если в первой ситуации этот человек позволяет себе быть сформированным по советам этих людей, в этой ситуации он начинает действовать, он стоит на их пути, он идет вместе с ними, он делает то, что они делают, он начинает говорить так, как они говорят, он начинает проводить время так, как они проводят, он начинает с его система ценностей тратить деньги так, как они тратят деньги. Он начинает заниматься теми же самыми развлечениями, которыми они занимаются. Он начинает одеваться так, как они одеваются. Его внешний вид отражает то, что как его сформировали, каким образом он впитал это оттуда. Вот почему очень важно. Давид обращается и говорит, блажен человек, во-первых, который не ходит в совете нечестивых. Второе, который не стоит на пути грешных. То есть тот человек, который не отображает своей жизни, он не принимает этот образ жизни. Третья строчка здесь. Он говорит, этот человек, который не сидит в собрании развратителей. Это последняя точка. Это точка, когда этот человек становится своим среди грешников. Когда он уже становится нечестивым. Тогда он ходил в совете нечестивых, тогда он стоял на пути грешных, отображал их снаружи или внешне в своей жизни. Но в конце концов он приходит к точке, когда он становится сам одним из них. Он сидит в собрании развратителей. Он один из развратителей. Причем это слово «развратитель» по-английски написано «mockers», то есть насмешники, глумящиеся люди. Люди, которые глумятся над Божьим путем. Люди, которые смеются над тем, что правильно. Они не только отвергли то, что правильно, они смеются над этим, они унижают Божий путь. Они ставят себя в положение, когда он... Этот Божий путь кажется для ним чем-то старым, отсталым, ненужным и так далее. Итак, это первый стих. В первом стихе Давид очень ясно говорит о том, чего нет на пути блаженства. Давайте теперь посмотрим на следующий стих, в котором сказано о том, где проходит этот путь. То есть, что мы можем найти на пути блаженства. Посмотрите, пожалуйста. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вы знаете, Священное Писание всегда говорит не только о том, чего не нужно делать, но и о том, что нужно делать вместо этого. Поэтому здесь так и сказано. Посмотрите, но в законе Господа воля его. Слово «но» противопоставляет то, что было в первом стихе, тому, что мы находим во втором стихе. То есть это контраст, это два разных пути. Одна дорога идет с одной стороны, другая дорога идет с другой стороны. Первая дорога идет в том месте, где ходят в совете нечестивых, где стоят на пути грешных, отражают это в образе жизни, где люди становятся сами развратителями, сидят в этом собрании развратителей. Но второй путь очень сильно отличается. Это как бы две противоположных части жизни или два противоположных направления в жизни. Посмотрите, что является альтернативой вот этому негодному, безбожному пути. Альтернативой безбожному пути является жизнь в Слове. Заметьте, ни с чем другим не сравнивает Бог, не сравнивает Давид настоящую жизнь, как только с жизнью в Слове. Это действительный факт. Если вы будете думать о том, что противопоставить человеку, который погряз во грехе, человеку, который запутался где-то, который живет в советах нечестивых, который ходит по советам нечестивых или стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей, когда вы думаете, что ему противопоставить, некоторые думают, этому нужно противопоставить какую-то церковную активность. Некоторые говорят так, особенно родители, которые хотят как-то, чтобы их дети спаслись или были, может быть, лучшими христианами, они говорят, вот пусть мой сын или моя дочь занимается чем-то там, в хоре поет, там, может быть, что-то делает это и отвлечет его. Может быть, частично отвлечет, может быть, действительно, но это никогда не станет лекарством. Потому что лекарство есть только одно. Вот есть один путь погибели, есть второй путь, который начинается, но в законе Господа.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Без меня не можете делать ничего». Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей, мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это невозможно сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон, в 15 главе, в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Приветствую всех, кто сейчас слушает о самом главном в нашей жизни – о Слове Божьем, Библии. Мы с вами знакомимся с героями Библии, с хорошими людьми и с плохими. Мы знакомимся с людьми, которые были хорошими, но стали плохими. Помните историю первого израильского царя Саула? А также с людьми, которые были плохими, но стали хорошими. О покаянии сирийского военачальника Неемана помните? Сейчас мы знакомимся с историей пророка Даниила, который вместе с народом иудейским находится в плену. Он служил при царе Навуходоносоре, Валтасаре, а теперь он служит Дарию, царю персидскому. Даниил имел большой успех при царе. Дарий хотел поставить пророка над всем царством. Но нашлись завистники, которые хотели разрушить планы царя. Неужели Даниил будет брошен в ров со львами? Даниил не перестает молиться. Библия, книга Даниила, глава 6. Сатрапы и начальники не ошиблись в своих расчетах, представив указ на утверждение царю. Они знали, что Даниил молится каждый день и просит у Бога все, в чем имеет нужду. И им нетрудно будет объявить его виновным в нарушении царского указа. Они знали также, что законы персов и медян очень суровы, и что даже сам царь не сможет отменить своего повеления. Когда Даниил услышал о новом указе, он понял, что против него замышляют коварство. Но он не только не перестал молиться Богу, но даже и не пытался сделать вид. Он скорее бы умер, чем изменил Господу. И вот, как обычно, он преклонил колени у открытого окна и начал вслух молиться Богу. Видя это, его враги радостно потирали руки. Даниил попался в их ловушку, а вместе с ним и царь. «Государь, — сказали они Дарию, — помнишь ли ты указ, подписанный тобой? Трижды в день Даниил нарушает его». Продолжали враги Даниила, с трудом скрывая свое торжество. «Он обращается с просьбами к своему Богу и делает это вопреки твоему повелению». Слишком поздно понял Дарий, что его обманули, намереваясь предать смерти его лучшего и любимого помощника. Весь день царь только и думал о том, как спасти Даниила. Но вечером чиновники снова пришли к нему. Ты знаешь, царь, что законы персов и медян нельзя отменять, — напомнили они ему. Царь знал, что его перехитрили, но ничего не мог поделать. Скрипя сердце, он отдал приказ схватить Даниила и отвезти его ко рву, в котором сидели голодные львы. На съедение этим львам отдавали осужденных на смерть преступников. Царь сам подошел к рву вместе с Даниилом. «Ты был верен своему Богу, Даниил», — сказал он, — «и я надеюсь, он спасет тебя». Даниил был брошен в ров, на дне которого метались изголодавшиеся и злые львы. Затем отверстие, через которое Даниила столкнули в ров, завалили большим камнем. Урок для нас с вами из этой истории какой? Мы знаем, что враг не дремлет, всегда ища кого погубить. Но наш Бог сильнее любого врага. Он может сохранить нас от любой опасности, даже когда мы находимся во рву с голодными львами. Какие еще чудеса совершал Бог в жизни Даниила, ты узнаешь из нашей следующей истории. До встречи!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 91. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Знаете, в чем счастье папы и мамы, возвращающихся домой с работы? В том, что к ним навстречу бегут дети и заглядывают в их сумки. А что нам принесли на этот раз? Вы думаете, что это нельзя назвать счастьем? Тогда посмотрите на радостные лица детей и их нетерпеливое ожидание хоть маленького, но чуда, приготовленного их родителями. А потом посмотрите на радостные лица папы и мамы, сотворивших это чудо. И совсем не важно, что в сумке всего лишь одно яблоко на пятерых или несколько маленьких сушек. Дети счастливы, потому что их любят. Папы и мамы счастливы тоже, потому что дети ждут их возвращения с работы и тоже любят их. Бог, как благой и милостивый Отец, всегда приготавливает для своих детей подарки. Главное для его детей – увидеть эти подарки и поблагодарить Небесного Отца. А его дети – это все, кто верит в Него и живет по Его Слову. Подарки в лесу. В это сухое лето грибов было мало. Конечно, тот, кто знал, где находятся влажные болотистые низины, даже в самую засушливую погоду возвращался из лесу с грибами. Но 8 друзей, отправившихся в лес за грибами, таких мест не знали. Кто-то из них взял корзину для грибов, а кто-то ведро. Рано утром они сели на пригородный поезд, который и привез их через час к густому непроходимому лесу. Друзья повыпрыгивали из вагона в высокую траву. Здесь не было платформы и ступенек, а поезд покатил дальше. А друзья пошли в лес, весело напевая и перешучиваясь между собой. Они надеялись, что в этом далеком от города лесу наберут грибов. Их надежды скоро растаяли, как легкий утренний туман на заре. Сухо было везде. В густом ельнике, среди высоких сосен, в светлом березовом лесу. Правда, иногда попадались какие-то поганки, которые никто и не думал класть в корзину. Удивительное дело. И сорняки в огороде, и поганки в лесу растут даже тогда, когда вокруг сухо и ни капли дождя не упало с неба. А потом они наткнулись на заросли ежевики и набрали сочных черных ягод больше половины ведра. Недалеко от зарослей ежевики они нашли две молодые яблоньки, усыпанные крепкими румяными яблоками. Яблоки были сочными и сладкими. Две полные корзины уносили друзья от лесных яблонь. Но теперь они возвращались назад, чтобы успеть к поезду. По дороге они заглянули на старое болото. Никогда раньше они не бывали на нем, потому что там всегда было много воды. Сейчас воды на болоте не было, все пересохло. Только если встанешь на колени в густом мху, можешь почувствовать, что там глубоко есть влага. Брюки на коленках намокнут. А на коленки вставать приходилось. Приходилось потому, что так было удобнее собирать клюкву, усыпавшую болотные кочки. Словно красные рубиновые капельки украшали зеленый мох болотных кочек. И было этих ягод видимо-невидимо. Так обычно пишут в сказках. Но для друзей этих ягод было столько видимо, что они набрали 5 ведер клюквы. К поезду они вышли вовремя. Даже еще с полчаса пришлось его подождать. Они помолились и поблагодарили Бога за такие чудесные подарки, которые Он приготовил для них в лесу. Помните историю про Иоаннафана, уставшего и обессилевшего во время битвы с филистимлянами? Бог приготовил для него мед лесных пчел, от которого у Иоаннафана прибавилось сил и просветлели глаза. Для могучего Самсона, изнемогающего от жажды, Бог открыл источник, из которого потекла вода. Во время голода и страшной засухи Бог повелел воронам кормить пророка Илию, и они приносили ему пищу. Бог, как заботливый отец, приготавливает для своих детей самое необходимое. А те подарки, которые приготовлены им в вечности для любящих его, невозможно описать словами. Но точно, это будет самое прекрасное и лучшее из всего, что дает Бог своим детям. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: черные или белые? Нет, белые или черные? Интересно. Не знаю, какие мне больше нравятся. Вообще-то черные лебеди элегантнее, строже. Но белые, белые очаровывают, слепят своей белизной, кажутся такими воздушными, невесомыми, как снежинки зимой.
1: Привет, Белочка! О чем ты тут рассуждаешь сама с собой?
0: Да вот никак не могу понять, кому бы отдать предпочтение? Лебедям с белым оперением или с черным? И те, и другие кажутся прекрасными.
1: Конечно, прекрасными, голубушка. И тех, и других создал Господь. Но если ты не знаешь, кого выбрать, выбирай нас, мухоловок-пеструшек. В нашем наряде присутствуют и белые, и черные краски. Не смотри, что мы такие некрупные. Даже воробья в размерах не догнали. Зато такие милые, трогательные, пушистые.
0: Да я не против, мухоловка. То есть ничуть не сомневаюсь, что ты и твои родственники хороши. Просто я тему нашего сегодняшнего путешествия в заповедник обдумываю. Не знаю, о чем лучше будет рассказывать нашим маленьким радиослушателям. О черном или белом в природе?
1: Отбрось сомнения, Белочка. Выбирай и то, и другое.
0: А что? Свежая мысль, мухоловка. Послушаюсь твоего совета.
1: Белочка, голубушка, а можно и мне поучаствовать в вашей радиопередаче «Путешествие в заповедник»? Уж очень мне любопытно. Тем более, что я и сама, то есть мое оперение, самое непосредственное отношение имеет к теме черное и белое. Или нет? Белое и черное.
0: Конечно, участвуй, мухоловочка. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Знаете ли вы, дорогие друзья, что белый медведь на самом деле никакой не белый, а черный?
2: Не может быть!
0: А вот и может. Ну, то есть, конечно, он белый. То есть шерсть у белого медведя белая, а кожа черная. Даже не совсем так. Ворсинки меха полярного мишки представляют собой прозрачные трубочки, шероховатые в середине. Поэтому дневной свет хорошо отражается из-за такого устройства ворсинок. И мех кажется нам белым, хотя каждая его ворсинка и прозрачная. Кстати, все из-за тех же ворсинок белые мишки в наших зоопарках зеленеют, так как внутри полых шерстинок поселяются микроскопические водоросли.
1: Этак можно из белого медведя в зеленого переименоваться. Нечего белым мишкам в теплых краях долго гостить. Пусть лучше среди своих льдов живут и радуются.
0: А вот еще интересная информация. Знаете ли вы, что мореный дуб еще называют черным деревом?
1: Слово-то какое-то странное, замаренное.
0: Мореный дуб – это природный материал, удивительной красоты и качества. Стволы обыкновенного дуба, которые оказываются по каким-то причинам под водой на сотни и тысячи лет, даже до 2000 лет, затянутые илом, без доступа кислорода, они приобретают прочность, сравнимую лишь с камнем. Древесина мореного дуба долговечна и имеет неповторимый черный цвет с серебряными прожилками.
1: Неудивительно, что его до черноты заморили. Столько лет под водой пролежишь, беленьким не останешься.
0: Князь Рюрик на берегу озера Ильмень в 9 веке воздвиг одну из первых на Руси крепостей, стены которой были сделаны из мореного дуба. В 12-15 веках в Англии и Германии получает распространение резьба по мореному дубу на панелях стен и мебели. Изделия, выполненные из мореного дуба, становятся гордостью европейских дворцов. В малом тронном зале Зимнего дворца можно увидеть императорский трон Петра I. Он изготовлен из моренного дуба и позолоченного серебра. Ряд известных отелей Швейцарии и Франции декорирован панелями из моренного дуба. Даже штаб-квартиру НАТО украшают скульптуры из этой необыкновенной древесины.
1: Ишь ты! Хоть и черняга такой, а каким ценным оказался!
0: А вот еще интересная черно-белая информация. Белую акулу называют белой убийцей.
1: Ой, Белочка-голубушка, что за страсти ты тут детям рассказываешь?
0: Ну почему страсти? Лишь правдивая информация. Это самая известная из акул. Свирепый морской хищник обитает во всех океанах, в Средиземном и Японских морях. Белые акулы достигают 6-8 метров, а иногда вырастают и до 12. Как и у других акул, зубы у белой акулы расположены в пасти в 5-7 рядов. На людей белые акулы нападают редко, лишь когда сильно голодны, и только в теплой воде.
1: Фу, счастье-то какое, что я плавать не умею. И вообще, в нашем заповеднике никакого моря и в помине нет.
0: Чтобы акула могла питаться, температура воды должна быть не ниже 20 градусов. А при температуре 18-19 градусов акулы прекращают питаться. А зимой они не питаются вовсе, но если только не живут в экваториальной зоне. Акулы могут долго обходиться на запасах желудка. Они хранят пищу в специальном желудочном мешке, не переваривая.
1: Вот и славненько. Интересно, а сколько недель или даже месяцев они могут перебиваться за счет своего желудочного мешка? Хоть бы подольше.
0: А вы знаете, что белек – это новорожденный детеныш гренландского тюленя?
1: Никогда не слышала.
0: Белек покрыт чудесным белоснежным мехом, из-за которого и стал объектом беспощадного пушного промысла. Белый мех держится лишь около 3 недель, а потом зверек начинает линять и превращается в пестрого хохлушу, затем и в серку. На протяжении нескольких десятилетий белковый промысел подвергался жесткой критике природоохранных организаций. Белый пушистый комочек с черными блестящими глазками, он так беззащитен, прижавшись к своей маме.
1: Какая прелесть! Мне кажется, он так похож на моих желторотых птенчиков.
0: Да, или на маленьких беззащитных пельчат.
1: Ах.
0: Да, вот оно, белое и черное. Или нет, черное и белое.

0: Белочка, что-то мы замечтались. Ты давно на солнечные часы глядела?
1: Ой, и правда. Дорогие ребята, время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Белочка, как ты думаешь, может, в следующей передаче о чем-нибудь зелененьком поговорим, а?

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья. Господи, я пойду за Тобою. Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Вам кажется, что вы абсолютно ничего не стоящий человек? Вы далеко ушли от Бога, и Он уже не примет вас. Вы ошибаетесь. Для Небесного Отца вы драгоценность, важный, любимый ребенок, которого Он полностью принимает и прощает.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Восстановление в правах беглеца». Мы продолжаем изучение послания Филимону, рассматривая историю беглого раба Онисима, чья жизнь полностью перевернулась после встречи с Павлом. Он превратился из бесполезного беглеца в человека, приносящего пользу, обращенного ко Христу. Такие изменения возможны и в нашей жизни, но их может совершить только Господь по своей благодати и любви. Совершились ли эти важнейшие метаморфозы в вашей жизни? Или все еще блуждаете по незнакомым улицам в поисках чего-то мнимого? Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин.

0: Мир вам, дорогие друзья! Послание к Филимону – самое короткое и самое личное из всех трудов, принадлежащих перу апостола Павла. Это послание было написано из уст, когда апостол Павел был арестован, находился в Риме, ожидал суда Кесарева. Но удивительно, что в его дом, в котором он находился, и также с ним был стражник, тот, который охранял его до суда, попал раб Анисим. Он услышал благую весть Евангелия, услышал о Господе Иисусе Христе, уверовал. И вот это послание, послание к Филимону, это послание, которое написано верующим человеком, благовестником, миссионером, апостолом Павлом к одному из своих друзей, к Филимону. Но в то время, это время первого века, Филимон был хозяином, рабовладельцем. И вот от него сбежал один раб, которого звали Анисим. Так это послание посвящено вопросу, как восстановить права этого беглеца. Все послание можно разделить на три части. Первая часть – похвала, одобрение. Вторая часть – это просьба, ходатайство. И последняя, третья часть – это обязательство, договор. Есть ключевые фразы. В четвертом стихе ключевая фраза – «благодарю Бога моего». Во второй части ключевая фраза – «прошу тебя», – пишет апостол Павел. И уже третьей части он говорит – «я заплачу». Интересно. Вот это главные акценты этого послания. Итак, в первой части он так и пишет. «Филимон, я молюсь о тебе. Я слышу о твоей любви и вере. Я радуюсь о тебе, когда вспоминаю о тебе. И четвертое, ты источник утешения». Вот что он пишет. «Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот удивительное свойство Филимона. Он поддерживал других, он их успокаивал. Как здесь сказано, успокоены сердца святых. Знаете, самые великие люди – это не те, кто заботится только о себе, эгоистичный. Но они готовы поддерживать других, ободрять, выслушивать их. И вот этот Филимон был источником спокойствия и мира. Надо задать вопрос, а мы – после общения с нами люди волнуются, беспокоятся или находят мир и утешение? Ну, давайте посмотрим на следующую часть письма. Это ходатайство за беглого раба. Прочитаем уже послание к Филимону с 8 стиха. Апостол Павел пишет. «Посему имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно». По любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, ну а теперь и узник Иисуса Христа. И вот прошу, это ключевая фраза. Апостол Павел пишет, что он имеет право приказывать Филимону. Он же апостол. Почему у него есть такое право? Он был апостолом, но помимо этого он и привел Филимона к Богу. Если вы внимательно прочитаете все послание, то поймете, что именно Павел был тем человеком, через которого рабовладелец обратился ко Христу. И поэтому Павел пишет ему, «Я духовный отец для тебя, и я апостол, и я имею право приказывать, и это было бы правильно, но я не воспользуюсь этим правом. Я лучше обращусь к тебе с просьбой по любви, по-братски». Любовь – это единственный способ, который вы должны использовать, прося другого о чем-либо. И если вы пытаетесь получить прощение без настоящей любви агапы, вы его просто не получите. И поэтому Павел пишет в 9 стихе. «По любви прошу». А в 10 стихе первый раз упоминается то самое имя, которое для Филимона наверняка было в черном списке. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Очень интересно то, что в первых 9 стихах Павел даже не упоминал имени Анисима, а потом в 10 такой сюрприз. Знаете, это похоже на то, как ваши дети пытаются у вас что-то выпросить. И они сначала минут 10 будут налаживать с вами отношения, обязательно скажут, какой вы хороший папа или хорошая мама, что раньше они и не понимали, какое счастье жить в такой семье и так далее. И что в этот момент думают родители? Ну что же этот ребенок хочет от меня? И если вы терпеливо выслушиваете все эти медовые речи, то в конце концов услышите. Так вот, что я хотел сказать. И именно так поступил и Павел. И это разумно. И на самом деле, в тот раз он был вдохновлен Богом обратиться к Филимону именно таким способом. И не подумайте, что каждый раз, когда вы таким же образом хотите чего-то добиться, это вдохновлено Богом. Но в этом случае это точно была воля Божия. Павел говорит: «Филимон, ты значишь для меня очень много. Даже имея право отдавать тебе повеление, я не буду этого делать. И обращаюсь к тебе с любовью относительно Онисима, раба, которого ты ищешь. И, возможно, ты уже разогреваешь железо, чтобы поставить на этом рабе клеймо. Но я прошу тебя, Филимон, не делай этого. Я прошу тебя восстановить его в правах». Давайте попробуем восстановить цепочку событий в жизни Онисима. На основании слов из послания к Филимону, из 11 стиха мы узнаем, что в доме Филимона он был бесполезен. Он был некогда негоден для тебя, так пишет Павел. И Онисим в доме своего хозяина был ничего не стоящим рабом, а может, дерзким, непослушным. И если вы начальник, скажите, у вас есть подобные подчиненные, такие, от которых мало пользы? И вы не знаете, как сказать ему об этом. И кажется, что от их присутствия в вашей фирме, в вашем бизнесе нет никакого смысла. Они приносят больше неприятностей, чем пользы. Вот таким сотрудником был Онисим. Бесполезным. И в 15 стихе мы узнаем, что было с ним дальше. Филимон, 15 стих. «Может быть, для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Итак, во-первых, он был негодным, бесполезным рабом. Во-вторых, он сбежал от Филимона. И дальше читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Ну, третье, что мы можем сказать об Онисиме. Он был не просто бесполезным, не просто сбежал от своего хозяина, но он еще и обокрал Филимона, ко всему прочему. 18 стих начинается со слова «если». Но здесь оно означает не вероятность или условие, а факт. Именно в таком значении используется слово «если» в оригинале. Можно перефразировать таким образом: «А так как он ограбил тебя и забрал твое имущество, то посчитай это моим долгом». А теперь вернемся к 10 стиху. Там мы находим четвертый факт об Онисиме. «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих». Итак, четвертый и самый важный факт. Онисим обратился ко Христу, пока он был с Павлом, сын которого родил я в узах. И мы узнаем, что Павел привел Онисима к Богу, пока находился в заключении, под арестом в Риме. И еще один момент, на который я хочу обратить ваше пристальное внимание. Это 13 стих. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Вот это метаморфозы. Он был бесполезным рабом в доме Филимона и затем сбежал оттуда, ограбил своего хозяина. И Павел привел его ко Христу. И вот апостол говорит: «Онисим полезен мне, и я хотел бы оставить его у себя». Жизнь Онисима круто изменилась. Но Павел, по велению Божьему, отправляет этого беглеца к своему хозяину. Вы представляете? Может быть, и вы чувствуете себя ничего не стоящим, особенно если вы еще знаете лично Иисуса Христа. И такое происходит часто, потому что грех вызывает очень сильное чувство вины. Но никчемность, которую вы можете ощущать, никому не принесет пользы. Так же чувствовал себя и Онисим. Но Христос вошел в его жизнь и он стал полезным. Он даже стал помощником апостола Павла. И я обращаюсь ко всем тем, кто чувствует себя негодным. Знайте, вы соответствуете всем требованиям Иисуса Христа, и Он может полностью изменить вашу жизнь. Никто не сбежал слишком далеко, и, возможно, мир будет говорить, что вы очень далеко и уже не нужны Господу. Но это не так. Дорогой друг, пока вы можете дышать, вы потенциально полезны и важны для Христа. А теперь я хочу обратиться к тем, кто сейчас в бегах. Или у вас дети или друзья сбежали. Сбежали физически или сбежали от Господа. Возможно, они сейчас так же блуждают, как когда-то скитался Анисим. Может, вы слышали молитвы вашей мамы, вашей бабушки, и теперь вы очень далеко от Спасителя. Но знаете, что даже несмотря на то, что кто-то убежал от Бога, Господь никогда не покидает этого человека. Бог продолжал работать в жизни Анисима. Только подумайте об огромном городе Риме. Беглый раб встречается с Павлом. Это не было счастливой случайностью. И это не было совпадением. Это было исполнением Божьей воли. Это как если бы вы наткнулись на друга в Москве, в многомиллионном городе. Анисим пережил возрождение, огромную перемену. И представьте себе такую ситуацию. Филимон читает письмо от апостола Павла. Он видит имя Анисим, а потом узнает, что он, оказывается, еще и стал верующим. И теперь живет с его близким другом Павлом. И посмотрите, что апостол Павел пишет в 17 стихе. «Итак, если ты имеешь общение со мной, — пишет он Филимону, — то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя, или это на мне. Пришли мне счет, какой бы он ни был. Я позабочусь, чтобы все расходы были компенсированы. Но если ты принимаешь меня как своего друга, то прими и его, — пишет Павел. И вот основная здесь мысль, основная идея. Если принимаешь меня, то прими и его. И это просьба апостола Павла, основанная на любви, добрых взаимоотношениях, дружбе между Павлом и Филимоном. Знаете, в римском законе есть интересный момент по этому поводу. Называется «Дело о защите». И здесь речь идет о случае, когда сбежавший раб может безопасно вернуться, если он обратился к другу своего владельца с просьбой выступить в качестве защитника. И если этот друг выступит в роли защитника сбежавшего раба, то вопрос уже будет решаться, основываясь на их дружбе и партнерских отношениях. Именно это и делает Павел. Он говорит Филимону: «Твой раб Анисим пришел ко мне, и я отсылаю его от тебе не из-за его прошлого, но на основании нашей дружбы. Прими его с любовью в свой дом». И читаем далее, 19 стих. «Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам должен мне. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Видите слово «воспользоваться». В греческом здесь слово «онеймен». Это корень слова «анисим». «Дай мне Анисима от тебя. Я понимаю, что раньше он был бесполезен, но я предлагаю тебе взять его обратно уже полезным. И позволь мне взамен получить небольшую пользу. Я оказываю тебе услугу и прошу об услуге взамен». Ну, посмотрите еще раз на 19 стих. «Филимон, я привел тебя ко Христу. Можно сказать, что ты обязан мне всем, что имею в жизни. А теперь я прошу тебя небольшой ответные услуги. Я прошу тебя дать мне этого человека, который полностью соответствует своему имени полезный. Я прошу тебя дать мне его». Ну, давайте продолжим чтение. 21 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». В заключение апостол Павел пишет несколько заметок своим близким друзьям. Эти люди хорошо знакомы обоим, и Павлу, и Филимону. Я предлагаю вам поставить себя на место Филимона. Вы умеете прощать? Вы достаточно сильный человек, чтобы сказать, что не держите зла на кого-то, кто вас обидел. Вот задумайтесь, возможно, именно сейчас в вашей жизни есть люди, которых вы не простили. Может быть, ваш уже взрослый сын или дочь надменно пренебрегли всеми вашими советами. А может быть, ваш друг стал врагом, и вы не можете простить. Апостол Павел пишет: Филимон, основывай свои поступки на любви. Любовь – это лучший ластик в мире. Любовь может стереть очень многое. Прими Анисима с любовью. Но из этого послания можно сделать много выводов. Но для начала я хочу показать вам несколько сравнений, которые здесь я обнаружил. Они касаются христианина и Господа. И я нашел в этом письме. Первое сравнение. Каждый христианин однажды был духовным беглецом. Каждый из нас однажды был пойман грехом, был грешником, служил ему безукоризненно, и нам нравилась такая служба. Мы были мятежниками, бродили по жизни, как Анисим блуждал по улицам Рима. Ну, второе сравнение. Наша вина была велика, и наказание за нее должно было быть сурово. И Анисим осознавал, что он провинился, суровое наказание должно было постигнуть его. Это должна была быть смерть. А вы понимаете, что если вы умрете в таком состоянии, то это будет смерть без Христа. И вы проведете вечность без Бога. Что будет с вами сейчас? Мне кажется, что христиане не вполне осознают это. Но это серьезно. Если вы умрете без Христа, то вас ждет та же вечность, что и Иуду, Ахава, Изавель. Это ад без Бога. Не думайте, что только у христиан есть вечная жизнь. Вечную жизнь имеют все, только проведут ее в разных местах. Вина была велика, а наказание должно было быть суровым. А вот третье сравнение. Благодать дала нам право на обжалование приговора. То есть можно обращаться к Богу и просить милости, просить прощения. Бог дал нам это право получить оправдание. Ну вот, четвертое сравнение. Христос сказал: «Считай, что это долг на мне». Господь Иисус Христос был ходатаем за нас. Помните, я говорил, что бывали случаи, когда виновный мог прийти к партнеру своего господина, чтобы тот попросил его позволить рабу вернуться. Так вот, Христос пришел к нашему небесному Отцу и сказал: «Они поступили с тобой неправильно, но считай этот долг на мне». И когда Он висел и умер на кресте, и на Нем были все наши прегрешения на нашем Господе, в тот момент Он взял на Себя грехи всего мира. Христос полностью оплатил наш долг. И пятое сравнение. Наш Господин, наш истинный Хозяин принял нас обратно. В Библии больше ничего не говорится о Филимоне и Анисиме. И сложно найти какую-то информацию и в преданиях. Но изучая этот вопрос, я наткнулся на информацию, которая, вероятнее всего, правдива и расскажет нам, что же было дальше. Библия не дает нам точного ответа, принял ли Филимон Анисима обратно. Но все же некоторые факты мы можем найти. В годы последующей эпохи апостолов жили люди, которых называли отцами церкви. И одним из них был Игнатий. Когда его арестовали и везли на казнь за веру, ему было разрешено писать письма поддержки в разные церкви. И вот где-то спустя 30-40 лет после написания послания Филимону, Игнатий написал письмо в Ефесскую церковь. И в первой же главе он очень много говорит об их замечательном служителе, епископе. И угадайте, как его звали? Анисим. Это был пастырь Ефесской церкви. И, конечно, вы можете сказать, что это не больше, чем просто совпадение, если бы не факт, что Игнатий использует ту же фразу, что и Павел, описывая Анисима. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен». Очень интересно. И эта фраза цитируется Игнатием. Но теперь она касается не беглого раба, а Божьего служителя, распространяющего благую весть в городе Ефесе. Еще один любопытный момент. Я думаю, что вам не кажется странным, что такое маленькое послание входит в канон Нового Завета. Ведь подобные истории происходили со многими людьми. Не кажется ли вам странным, что это послание, состоящее всего из 25 стихов, стоит наравне с посланиями к римлянам или евреям? Вы когда-нибудь задумывались, почему сохранилось такое маленькое письмо? Письмо к Филимону. Да еще в тексте Священного Писания. И вот я об этом размышлял. И есть такие предположения. Составление текста Священного Писания, соединение книг в канон происходило в городе Ефесе. С момента написания послания к Филимону прошло где-то 30-50 лет. И к этому времени Анисим был епископом, пастором церкви. И, конечно же, это только предположение, но я думаю, что это тот самый Анисим, о котором мы сегодня говорили. И я думаю, что он лично присутствовал при объединении посланий апостола Павла в канон Нового Завета. И у Анисима была эта маленькая записка, это послание от Павла. И ведомой волей Божией он предложил добавить ее тоже в канон. Давайте используем это письмо тоже. Я хочу, чтобы весь мир знал историю бесполезного, беглого раба, чья жизнь была полностью изменена силой Божией. Я хочу, чтобы благодаря этой небольшой истории люди никогда не забыли, что нет того, кто сбежал бы слишком далеко, чтобы быть принятым и прощенным. По Божьей любви и благодати мы имеем прекрасное место в раю. И по Его чудесной благодати мы спасены, мы приняты и любимы. Возможно, это небольшая записка, это послание, вдохновленное Богом, чудесным образом сохранившееся через века, написано именно для вас, чтобы именно вы сделали сегодня выбор изменить свою жизнь навсегда. Бог приготовил вечные небеса для всех тех, кто когда-то были духовными беглецами. Все мы были рабами одного хозяина — греха. Если вы хотите уйти от этого рабовладельца, сегодня самый подходящий момент. И у вас есть ходатай Иисус Христос, Божий Сын. И единственной основой для этого контракта служит любовь. Вот что говорит нам Библия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогой друг, если вы еще никогда не молились, не обращались к Богу, совершите молитву покаяния. Скажите: «Господи, прости меня и помилуй. Я обращаюсь к Тебе такой, как есть. Прошу Тебя принять меня. Каюсь пред Тобою. Желаю жить свято и благочестиво. Прими меня. Во имя Твое прошу. Аминь». Начните читать Писание, Евангелие. Найдите церковь. Начните изучать Библию вместе с другими верующими. Друзей верующих найдите, чтобы вместе возрастать в благодати Божией. И Господь поможет, укрепляя друг друга, успокаивая сердца святых, укрепляться в благодати Божией. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Восстановление в правах беглеца». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи «Восстановление в правах беглеца». Каждый из нас когда-то был духовным беглецом, но Господь был готов нас принять обратно. Наша вина была велика, и наказание должно было быть сурово. Но Божья благодать дает нам право обжаловать смертный приговор, потому что у нас есть ходатай, готовый полностью оплатить всю нашу вину. Наш Господин, наш истинный Хозяин, принял нас обратно. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: svet.zhizni@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей работы. Я повторю наш адрес еще раз: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: как справиться с трясиной отчаяния? Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога? Важнее красоты и очарования. Голос в пользу отцовства. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Как справиться с трясиной отчаяния? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Покайся, покаясь сознанием.

0: Покайся, пока не увяло, здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока...

0: покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стул пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стул пронесется.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живи,

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 13 сентября. Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 34 главе во 2 стихе. Там сказано: «И будь готов к утру, и предстань предо мною там, на вершине горы». Утро – это время моего свидания с Господом. Само слово «утро» напоминает сочную гроздь винограда. Раздавим ягоды и выпьем бодрящий напиток утром. Бог ожидает встретить меня полным сил и надежд. Я должен прийти к Нему неутомленным и слабым. За ночь я похоронил вчерашнюю усталость и набрался новой силы. Благословен тот, чье утро освящено молитвой. Успешным, благополучным и святым будет тот, чья первая победа одержана в молитве, кого заря застала на вершине горы. Отче мой, я иду к Тебе, никакие замыслы не удержат меня от святых высот. По велению Твоему иду, и Ты встретишь меня. Утро на вершине горы. Оно наполнит меня силой и радостью на весь день. Моя мама всегда придерживалась золотого правила. Каждый день после завтрака она удалялась в свою комнату и целый час проводила в молитве и чтении Библии. Из этого часа, как из чистейшего родника, черпала она силы и терпение. И она всегда оставалась спокойной и кроткой, никогда не сердясь и не раздражаясь по мелочам. Когда я думаю о ее жизни, обо всем, что она претерпела, я вижу полную победу Божьей благодати в прекрасном идеале христианской женщины. Я никогда не видел ее раздраженной, не слышал из ее уст ни одного гневного слова, ни одной сплетни или клеветы. И никогда не замечал я в ней признаков чувств недостойных души, пившей живительную влагу из реки жизни и питавшейся небесной манной в бесплодной пустыне. Отдай Господу рассвет дня, не оставляй Ему увядшую листву. Встает заря, и солнце луч на небосводе засиял в бескрайней синеве. За новый день хвалу Творцу поет природа, и мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу! Слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Как чудно все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Христом Владыкой. Славьте Бога за дивные дела. Великий Бог в любви своей к нам людям грешным отдал в жертву Сына Своего, и нас омыл Он кровью Своей пречистой. Будем вечно славить мы Его.

Продолжается вещание библейского радио BBN. И мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя. Будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russian@bbnmedia.org. В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 6. Посеянная неправда. В тяжелые военные годы жителей Сибири выручала картошка, которую можно было высаживать за городом. Дело в том, что ввиду нехватки рабочей силы колхозы засевали хлебами не все поля. На оставшихся землях желающие могли сажать себе овощи, особенно картошку. Мама Николая старалась весной посадить как можно больше, чтобы осенью как можно больше запасти на длинную сибирскую зиму. Картошка в годы войны выручала всех. Ее каждый день варили и жарили, и она не приедалась. Она оставалась основной пищей. В кулундинских степях ни грибов, ни ягод, ни фруктов, ни рыбы не было, потому что не было ни лесов, ни озер, ни рек, ни болот. Дополнительных источников пропитания нельзя было найти. Вся надежда у людей была на то, что вырастят и осенью заготовят то, что посеяли весной. Потому весною и сеяли как можно больше. В один весенний день мама взяла с собой в поле Николая и его братишку. Посадили картошку, свеклу, морковь и к вечеру хотели еще посеять горох, но уже было поздно, да и устали. Тогда решили на сегодня закончить работу. «Ну хорошо, завтра вы, дети, приедете и сами посадите горох», — сказала мама. «Конечно», — охотно согласились дети, радуясь отсрочке. На следующий день Николай с братишкой пришли на поле и стали сеять горох. Нужно было раскопать землю, сделать в ней лунку, положить туда горошинку и снова засыпать ее землей. Работа не очень тяжелая, но надоедало часто наклоняться вниз к земле. И вдруг Николая осенила мысль, не лучше ли часть горошин съесть, чем бросать их в землю. И меньше придется наклоняться, и приятно будет желудку, ведь весной трудно было с пищей. Он поделился своей идеей с братом, и они в полном единодушии лучшие горошины отправляли себе в рот, меленькие и сморщенные бросали в землю, а некоторые лунки просто заравнивали с землей. Работа спорилась, и они, довольные, вернулись домой, получив еще от мамы похвалу. Спустя время мама с Николаем пошли на поле посмотреть на всходы. Картошка уже взошла, дружно взошли свекла и морковь, но грядки гороха были полупустыми, и там, где показались всходы, они были очень слабыми. Мама посмотрела на печальную картину и сказала: «Почему так мало взошло гороха?»
2: «Наверное, еще взойдет», — поспешно ответил Николай.
1: «Посмотрим», — вздохнула мама. Через несколько дней мама снова собралась идти в поле окучивать картошку и взяла с собой сына. Николай подходил к полю с тревогой. Здесь он увидел «посеянную» в кавычках им неправду. Всходы гороха были редкими. Мама сказала: «Давай, сынок, посмотрим, почему горох не взошел». Она раскопала лунки там, где не было всходов, и не нашла в них никакого гороха. Мама молча посмотрела на Николая. Он покраснел, опустил голову и признался, что они с братом съели половину гороха, думая, что об этом никто не узнает. Но пришло время, и обман открылся. Здесь же, на поле, мама объяснила сыну, что неправда рано или поздно все равно откроется, а посеянное семя взойдет и принесет подобных себе семян в 60 и даже в 100 раз больше. Только нужно терпение. Так и в жизни. Как бы человек ни скрывал свои поступки и грехи, придет время, и все станет явным. И нужно будет пожинать плоды посеянного, подытожила мама. Этот урок Николай помнит еще и сегодня, хотя с тех пор прошло уже более 60 лет. Тогда он в слезах раскаяния получил мамино прощение.
2: Она не только простила, но на следующий год даже доверила ему одному идти на поле сеять горох. Он с честью оправдал ее доверие и летом увидел богатый урожай. Стручки гороха гроздями висели на больших кустах, радуя глаз. Всякий раз, когда поется псалом на жатву, и Николай слышит слова: «Что сеял ты, друг мой, весною, любовь или злую вражду?» Он вспоминает свой посев той весной и урок, который он заучил на всю жизнь. Да, апостол Павел пишет, что как грехи, так и дела, добрые и плохие, от Бога не сокрыты. Придет время, и Он осветит все сокрытое сегодня во мраке. 1 Коринфянам 4:5. «И каждый получит по делам своим, как об этом говорит Слово Божие». Прочтите 1 послание Коринфянам, 3 глава, 11-15 стихи. «Неправда, малый грех, но он ведет в озеро огненное, потому что исходит от дьявола». Откровение 22:15. Кто-то сказал: «Дьявол – отец лжи». Но он забыл запатентовать свое изобретение, и теперь у него много конкурентов. Но жаль этих конкурентов, ибо они очень жестоко обманутся и окажутся не там, где думают быть. Лжецы Царство Божие не наследуют. Книга Откровения 21:27. Но сегодня такие люди лгут, извиваются, хитрят и нередко выглядят как правдолюбцы. Мартин Лютер сказал о таких: «Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли или лежит в покое. Лишь когда она мертва, тогда пряма и непритворна».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Писание говорит, что Иисус Христос – Сын Божий, обладает всеми качествами, присущими Богу. И причина этому заключается в том, что Он – Сын Божий, второе лицо Божьего Триединства, состоящего из Отца, Сына и Святого Духа. Иисус Христос является равным и равноправным членом Божьего Триединства. Как говорится в Священном Писании, «В Нем обитает вся полнота Божества телесно» Колоссянам 2:9. И эта полнота обитала в Нем извечно в прошлом и будет обитать извечно в будущем, включая период Его воплощения для жизни и служения здесь, на земле. Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, подтверждают вездесущность Христа. Особенно явно это видно в Новом Завете. В стихе 20, 28 главы Матфея Иисус обещает, что Он пребудет со Своими последователями, верующими, навеки. Он обещает, что Он вместе со Своим Отцом будет присутствовать в жизни верующего и в самом верующем. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Тот факт, что Христос – всеведущий Бог и что Он знает все, также часто упоминается в Слове Божьем. Одним из таких примеров является эпизод, когда Иисус, будучи 12-летним мальчиком, поразил своим знанием ученых, законоведов еврейского закона в Иерусалимском храме. Писание говорит, что Он знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Петр сказал Ему как-то раз на берегу моря: «Господи, Ты все знаешь». Иоанна 21:17. Библия говорит, что Он знал, кто предаст Его. Апостол Павел пишет о Нем: «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Колоссянам 2:3. Иисус знает все, в чем мы убеждаемся, когда исследуем Писание, где говорится о Нем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», сказал Иисус своим ученикам, Матфея 28:18. Иисус Христос обладается также всемогуществом и еще одним качеством, присущим только Богу. В Писании мы читаем о том, как Он прощал грехи, воскрешал из мертвых, изгонял бесов, исцелял больных, возвращал зрение слепым и многое-многое другое. Такие вещи под силу только Богу. Но Иисус также дал вечную жизнь тем, кто уверовал в Него. И сегодня Его силой содержится Вселенная, которая вокруг нас. Он хранит тех, которые принадлежат Ему, ходатайствуя за них. Евреям 7:25. Наступит день, когда Он вернется на землю и установит здесь свое вечное царствие. В Ветхом Завете Бог сказал детям Израиля: «Я Господь, я не изменяюсь». Малахии 3:6. И это верно также относительно Господа Иисуса Христа сегодня. Он не меняется. В послании к Евреям говорится: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». 13.8. «От века и до века Христос, Сын Божий, всегда будет один и тот же в Его великой любви к человечеству и в Его милосердии». Вот почему Он умер за наши грехи и снова воскрес, чтобы хранить Свой народ и чтобы позднее принять их к себе. Богу принадлежит вся власть во вселенной. Он творит, что Он хочет или желает. Никто не может сказать Ему «нет». Эта истина часто повторяется в Ветхом Завете, когда речь идет об отношениях Бога с Израилем и другими народами. Он образовал Израиль как свой избранный народ, выделив его из среды всех других народов и наций. Он возводил царей и низлагал их по своей воле. Он благословил свой народ Израиль. Но когда они возмутились против него и обратились к другим богам, он сурово наказал их. То же самое верно и относительно Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, каким мы видим его в Новом Завете. Писание говорит, что ему поклоняются все ангелы и власти и силы. 1 Петра 3:22. Он провозглашен царем царей и Господом Господ. Сегодня он правит вселенной, и наступит день, когда он вернется на землю и низложит всех своих врагов. Люди могут отвергать его сегодня, но Писание предсказывает, что в конечном итоге пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2:10. Писание также часто говорит о том, что Он, Господь, над всем сущим, и что Он исполняет свои цели согласно Своей Божьей воле. И, наконец, последнее, но не менее важное качество Иисуса Христа, качество, присущее всему Божьему триединству, это Его святость. «Будьте святы, ибо Я свят», — сказал Иегова детям Израиля. Святость Бога и Его Сына Христа подтверждается на протяжении всего Священного Писания, как и в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы Божьи поклоняются Ему со словами «Свят, свят, свят Господь Саваоф» Исаии 6:3. Из-за того, что Он свят, Он не может выносить грех и зло, и поэтому требует от всякого народа своих детей, чтобы они были, как Он, святы, чтобы они вели святую, чистую и праведную жизнь. Но требуя от людей святости, Он также дает им свою милость, благодать и силы жить такой жизнью. 1 Иоанна 1:9. Как пишет в своем первом послании апостол Иоанн: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Израиль мог приходить к Богу через принесение в жертву жертвенного животного. Эта жертва покрывала их грехи временно, до того дня, когда Христос Спаситель пришел на землю, чтобы принести себя в жертву умилостивления за грехи наши. Явился для уничтожения греха жертвою Своею. Евреям 9:26. Сегодня мы имеем доступ к Богу благодаря пролитой крови Иисуса и силою Святого Духа, обитающего в нас, верующих. Чарльз Ходж в своей работе «Систематическая теология» напоминает нам, что все Божьи имена и титулы применимы к Иисусу Христу, Сыну Божьему, точно так же, как они применимы к Отцу и Святому Духу. Он – Создатель, Хранитель и Правитель Вселенной. Все сущее создано им и для Него, и все им держится. Бог требует, чтобы люди воздавали Ему такие же почести, какие воздаются Отцу. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте», — сказал Господь Иисус Христос. Он заявил, что Он и Отец едины, то есть одно и то же. И те, кто видел Его, видели также Бога Отца. И Он постоянно молится за верующих, чтобы они были едино, как они едино. Иоанна 17:22. Мы можем знать Бога потому, что Иисус Христос, Его Сын, Его явил нам. У нас есть Слово Божье, потому что Христос, Слово, ставшее плотью, сошел с неба и показал нам это Слово своей жизнью. Мы возносим молитвы к Богу, но мы молимся во имя Иисуса Христа, чье имя поставлено Богом над всеми именами, и который сейчас восседает одесную Отца, ходатайствуя за нас, помогая нам жить для Бога, а не для самих себя. Мы приходим к Богу через Него, потому что Он — единственный посредник между Богом и человеками, как говорит Писание. 1 Тимофею 2:5. И мы живем для Него, потому что Он наш Спаситель и наш Господь. Тот, кто вернул нас к Богу и кто хранит нас на нашем земном пути.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9.

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Я давно уже имею желание поразмыслить с вами на тему «Друзья Господа Иисуса». В проповеди «Повелитель» я коротко коснулся этой темы. Но поскольку эта тема сама по себе солидная и стоит нашего внимания, то я, как обещал в проповеди «Повелитель», решил вернуться к этой теме и посвятить ей отдельную проповедь. Мы с вами уже много рассуждали о царе Израиля Давиде, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса. Но истинным царем иудейским является наш Господь Иисус. Выражение «царь иудейский» в отношении Иисуса мы встречаем в Писании 18 раз только в Новом Завете, а именно в 4 Евангелиях. Это чрезвычайно важно и интересно. А согласно числовой символике, число 18 означает грех. На основании этого факта Святой Дух показывает нам то обстоятельство, что Господь Иисус, будучи сам безгрешным, сделался ради нас самым великим грешником в том, что возложил на себя грехи всего мира, чтобы своей кровью совершить искупление. Кроме выражения «царь иудейский», мы 6 раз встречаем в Писании почти идентичное выражение «царь Израиля», 3 раза в Ветхом и 3 раза в Новом Завете. По смыслу мы можем эти выражения объединить. 18 плюс 6 равно 24. Число 24 означает в Писании полномочие. Поэтому Иисус мог Пилату сказать, Иоанна 19:11, Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, то есть от Бога», как Иисус имел всю власть от Бога, имел полновластие. Итак, мы с вами выяснили, что истинным царем Израиля является наш Господь Иисус. Вы можете возмутиться и сказать: «Разве Господь Иисус является только царем Израиля?» Нет, конечно. Но Он является не только нашим Господом, но и нашим царем. Ведь читаем же мы в Откровении 17 стих 14. «Они, эти 10 царей, которые в 70-ю седмину получат власть от Антихриста и вместе с ним будут вести брань Агнцам, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Поэтому и в этой проповеди, если будем говорить о царе Израиля Давиде, то постоянно должны в нем видеть царя иудейского, Господа Иисуса. Название данной темы «Друг царя» я избрал, исходя из первой книги Паралипоменон 27:33. Ахитофел был советником царя, Хусей архитянин – другом царя. Возьмем этот стих за наш главный текст, а также дополнительно притчи 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Хусей архитянин был другом царя Давида. О том, как возникла дружба между Давидом и Хусеем, Писание нам ничего не сообщает. Но мы можем исходить из следующего факта. Если Хусей был другом Давида, то между ними должна была существовать внутренняя согласованность, глубокое обоюдное доверие. Тогда и жизнь Хусея должна была нести глубокий отпечаток живой связи с Господом и настоящей отдачи Богу. Мог ли в противном случае Давид доверить себя Хусею? Об этом Слово Божие говорит в притчах 16 стих 13. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит». Следовательно, Давид уважал и любил Хусея за его правдивость и честность, и проникся к нему доверием. Также притча 22.11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Следовательно, отношения, которые связывали Хусея с Давидом, не были противоестественными. Хусей был архитянином. Это был народ, который является как бы коленом финикийцев. Финикийцы жили в пограничной зоне между коленами Манассии и Ефремом. Иисус Навин 16 стих 2. Во всяком случае, Хусея не являлся представителем еврейского народа. Поэтому я должен здесь отметить, что среди героев и доверенных людей Давида было много таких, которые не являлись представителями еврейского народа. Для подтверждения этого факта приведу несколько примеров. Согласно первой книге Царств, глава 23, Бани, гадитянин, уроженец из города Гада, который являлся княжеским городом филистимлян, стих 36, значит, он был филистимлянином. Целек, аммонитянин, стих 37, без комментариев все ясно. Урия, хеттиянин, стих 39, он является представителем хеттиян, одна из народностей Ханаана, которых израильтяне должны были по заданию Господа Иисуса истребить. А кто не знает историю Давида с его женой Версавией? Абеддар Гефянин. Он является уроженцем города Гефа, который тоже являлся княжеским городом филистимлян. При неуспешной попытке Давида возвратить ковчег Завета к себе, он доверил его Абетару Гефянину, которого Господь обильно благословил. 1 Паралипоменон 13 стих 13. Эфей Гефянин. Он является тоже выходцем из Филистеи, из города Гефа, и был у Давида одним из командующих войска. Ему Давид доверил 1/3 войска в решающем сражении во время восстания Авессалома, сына Давида. Вторая книга Царств, глава 18, стих 2. Этот список можно продолжить, но я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы показать, что среди героев и доверенных людей Давида было много нееврейского происхождения. Отсюда следует вывод, что царь Израиля Давид не делал разницы между евреями и язычниками. Этот факт пророчески указывает на отношение к людям Небесного Отца и Господа Иисуса в Новом Завете, где на основании благодати все люди перед Богом равны. Об этом читаем в известном стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, независимо от расы и нации, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Возьмем также 1 Тимофея 2, стих 4, где читаем: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В этом заключается святая Божья воля. Возьмем еще послание Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Через Иисуса Христа появилась эта благодать Божья, спасительная для всех человеков. Однако вернемся к близкому другу Давида Хусею. Оставил ли Хусей землю, где он родился, чтобы в молитве искать в Израиле Божьи лица? Было бы очень интересно узнать свидетельство архитянина, но Библия об этом умалчивает. Но я уверен, что дружба с Давидом имела для Хусея большое значение. Быть может, лично для него было совершенно непостижимо, что именно его называли другом царя. Возможно, он говорил себе: «Эта дружба является для меня совершенно незаслуженным подарком. Я знаю много других, которые более достойны быть другом царя. Какой смысл имею я для царя?» Заглянем теперь по этому поводу в Новый Завет, на Иисуса, истинного сына Давида, в котором мы прообразно видим Давида, и посмотрим, как он обращался и принимал грешников. В Луке 7:34 читаем: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорит им: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Также Лука 19, стихи с 5 по 7. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Мытари считали в Ветхом Завете самыми большими грешниками. Иоанна 15, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Из этих трех мест Писания совершенно ясно видно, что Иисус имел в основном общение с низкими слоями общества. Поэтому не зря о нем сказали: «Он есть друг мытарям и грешникам». Представители израильской элиты очень возмущались по этому поводу. Поэтому посмотрим, что в отношении этого вопроса говорит о себе сам Иисус. В Матфея 9:13 читаем: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Осия 6:6: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это не значит, что Господь Иисус не хочет спасать людей, которые примерно ведут себя в обществе. В последнем выражении этого стиха: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», мы в праведниках должны видеть религиозных людей, которые считают себя спасенными. Но Господа Иисуса не приняли через покаяние в свои сердца и не имеют Святого Духа. Поэтому вернее будет, если их назовем самоправедными. Когда мы пытаемся привести таких людей к Иисусу, то они отвечают такой крылатой фразой: «Я имею Иисуса в сердце». Обратимся также к словам Иисуса в Евангелии от Марка, глава 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В больных в этом стихе Господь Иисус имеет в виду погибших грешников, которых Он пришел призвать к покаянию и спасти. И снова здесь мы видим в здоровых этих самоправедных религиозных людей. Обратимся еще к одному месту, Иоанна 12:47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Из этих слов Иисуса совершенно ясно вытекает, что дело веры и спасения для жизни вечной является сугубо добровольным делом. А во-вторых, это значит, что за неверие Иисус никого преждевременно не судит, хотя неверие является самым великим грехом. Но в этих словах Иисуса скрыт еще и другой смысл. это высказывание Иисуса можно также применить к детям Божьим, в том смысле, как он согласно Иоанна 15, стих 14, определяет нашу принадлежность к его друзьям. А он ставит условие в Иоанна 15, 14, «Вы друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». А в Иоанна 12, 47 Иисус сказал, «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Какие слова? Именно то, что он сказал в Иоанна 15, стих 14, по вопросу быть его друзьями. Это значит, если мы, дети Божьи, даже не исполняем то, что он нам повелевает, то он, тем не менее, не перестает нас любить, встречает нас также в своей милости и долготерпении и остается верным во всем. Только нас в таком случае он не может называть настоящими друзьями. Следовательно, в этом титуле «Быть настоящими друзьями Господа Иисуса» заложено что-то очень величественное, что мы не можем толком понять в силу ограниченности нашего ума в плоти. Но Иисус это знает и пытается через Святого Духа и с помощью Своего Слова нам это объяснить. Поэтому Он не изменяет свое отношение к нам в зависимости от нашего поведения и непонимания таких вопросов. Только истинными друзьями Иисуса, каким был Хуси Давиду, мы можем быть при условии, если будем исполнять его заповеди, будем исполнять то, что он нам повелевает в своем слове. А я могу еще добавить, если при всем этом позволим Иисусу любить себя Божьей любовью, как это мы видим на примере его ученика Иоанна, и при условии, что мы будем друг друга любить, как повелевает нам Господь Иисус, Иоанна 15, стих 17. «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». А поскольку все Евангелие, все отношения Господа к нам, погибшим грешникам, основаны на Божьей, на Его любви, то Он и от нас не просто ожидает, но требует взаимной любви. В силу важности этого вопроса Господь Иисус подтверждает свое повеление о взаимной любви более конкретно через апостола Петра. В первом послании Петра 1:22 читаем: «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Как видите, выражение «постоянно любите друг друга от чистого сердца» написано в повелительной форме. Не просто любить, а любить постоянно, при любых обстоятельствах и от чистого сердца. Многие верующие с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, хотя они, если присмотреться к их хождению, далеки от исполнения того, что Иисус нам повелевает в Своем Слове. А этот вопрос, что Иисус нам повелевает, нужно сначала тщательно исследовать. Дело в том, что и любовь детей Божьих к себе Господь Иисус связывает с исполнением Его заповедей, как читаем в Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Поэтому я должен здесь сказать, что исходя из Иоанна 15, стих 14, далеко не все дети Божьи могут быть друзьями Господа Иисуса, потому что Он поставил нам строгие условия, если исполняете то, что Я повелю вам. Но, к сожалению, такие верующие, которые с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, на этом не останавливаются, а идут на огромный шаг дальше, и даже Иисуса называют своим другом. Со стороны верующих это является понебратством по отношению к Господу Иисусу, Слово Божье нам этого не позволяет. Он был, есть и вовеки останется нашим Господом. Хотя в вечности мы будем подобны Ему, но в том-то и разница между нами и Господом Иисусом, что мы и в вечности будем на Него молиться, а на нас никто не будет молиться. Так что в этом вопросе нам следует строго соблюдать субординацию. Я не оспариваю этот вопрос, что мы являемся друзьями Иисуса, но при условии, которое ставит перед нами сам Иисус. Еще раз приведу слова Иисуса из Иоанна 15:17, где Иисус повелевает ученикам, а следовательно и нам: «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». Исходя даже из этого стиха и первого послания Петра 1:22, мы уже можем сказать, что заповеди Господа Иисуса, согласно Иоанна 15, стих 14, никто из детей Божьих не выполняет. Я уверен, что нет такого собрания, в котором все верующие любили бы друг друга так, как этого требует от нас Иисус в вышеперечисленных местах Писания. Он требует, поэтому говорит в повелительной форме: «Да любите друг друга». Этот вопрос я в этой проповеди особенно подчеркиваю, чтобы вызвать у всех детей Божьих более высокую ответственность по отношению к Божьему Слову, чтобы наше «да» было «да», а наше «нет» было «нет», чтобы мы стремились в любви и от всего сердца исполнять Божью волю, о которой Святой Дух говорит в Слове Божьем. Слушайте и читайте также о Божьей воле в проповеди «Божья воля». Этот вопрос «быть друзьями царя царей и Господа Господь» я особенно подчеркиваю в этой проповеди, чтобы дети Божьи выше ценили эту возможность иметь глубокое и живое общение с Ним, чтобы мы не забывали о нашем приоритете в духе являться в небесное святилище и говорить с нашим Господом, как Он говорил в свое время с Моисеем по поводу согрешения Марианы и Аарона. Господь говорит им в числах 12 стихи с 6 по 8 и сказал: «Слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» В этих трех стихах мы имеем богатейшее высказывание. Во-первых, обращаю ваше внимание на тот факт, что Моисея Господь Иисус называет своим рабом. В таком сочетании, где Господь Иисус сам говорит о Моисее как о своем рабе, это выражение встречается в Писании 8 раз, что означает новое начало. А в сочетании «мой раб Иеговы» или «Господень», как в русской Библии написано, это выражение встречается в Писании 18 раз, что означает «грех». При этом мы должны с вами помнить, что Моисей является прекрасным прообразом Господа Иисуса. А теперь последует вывод, поэтому прошу вас быть максимально внимательными. Число 8 означает «новое начало», а число 18 означает «грех». 8 плюс 18 равно 24, что означает полномочие. Через своего Сына Иисуса Христа Небесный Отец сделал в истории человечества новое начало в том, что Он отдал его в жертву за грехи всего мира. Таким образом, весь грешный Сын Божий согласился стать самым великим грешником мира сего. Во-вторых, как Небесный Отец наделил своего Сына всей властью на все время существования людей на земле, точно так же Господь Иисус наделил Моисея, своего раба, всеми полномочиями вывести Божий народ Израиль из Египта и провести его в течение 40 лет по пустыне. На этом примере Святой Дух показывает нам, как гармонично числовая и именная символика подтверждают и дополняют сообщение Писания. Но во всей этой истории или событии я хочу выделить свидетельство самого Господа Иисуса о Моисее, которого Он называет Своим рабом. Но быть рабом Господа – это не значит быть рабом у людей. Люди обращали в рабов таких же людей, как и они сами, насильственным образом, и лишали их всевозможных человеческих прав. А рабами Господа Иисуса мы становимся добровольно. При этом мы освобождаемся от рабского положения перед людьми мира сего и получаем полную свободу. Об этом читаем в Галатах 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Читаю также первое послание Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Как видите, из этих двух стихов мы призваны Господом к свободе, но нам следует помнить, чтобы эту свободу мы не стремились использовать к угождению плоти, и что не все полезно для нашего хождения с Господом. В свидетельстве Господа о Моисее следует также отметить, что он, то есть Моисей, верен во всем дому моем. Это значит, что не было другого такого, как Моисей, который был бы так верен Господу во всем. Поэтому, согласно нашей теме, Моисей был настоящим другом царя, нашего Господа Иисуса. Если бы наш Господь Иисус мог о каждом из нас дать такое свидетельство, как о Моисее, и кому из нас, детей Божьих, не хотелось бы иметь такую характеристику Господа? Этот пример о Моисее я привел из Ветхого Завета, чтобы его сравнить, противопоставить сообщениями Иоанна 15:14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». И Моисей не был сразу, как немцы говорят, вундеркинд, то есть удивительным детем, золотым детем. Господь Иисус проявил огромное терпение, мудрость, внимание и заботу, чтобы перевоспитать Моисея и сделать его пригодным для выполнения сложнейших и трудных заданий Господа. Вспомним, как он сначала рассуждал при первой встрече с Господом. В исходе глава 3 и глава 4 Господь Иисус вел с ним очень длинный диалог, чтобы убедить Моисея вывести Божий народ из Египта. В конце этого длинного диалога Моисей вдруг заявляет Господу, в исходе 4, стихи 13 и 14. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Наконец Господу Иисусу удалось Моисея убедить, чтобы он согласился выполнить его задание, но с условием, что говорить к народу будет Аарон, брат его, а Господь будет говорить Моисею. Поэтому в стихе 18 читаем, исход 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ABBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, будем помнить о нашей настоящей ценности перед Господом. И наша настоящая ценность, конечно же, определяется не достижениями, статусом или одобрением окружающих. Для Бога мы Его творение, созданное для жизни, наполненной смыслом и добрыми делами, и искупленной кровью нашего Господа Иисуса Христа. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Записано в послании Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе. Будем и мы творить добрые дела и прославлять нашего Господа. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

пятом стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей, мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы прочтем с 3 по 5 стихи 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею. Послание это последнее, которое вышло из-под пера апостола Павла. Пишет он его из тюрьмы своему юному другу Тимофею. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Да, мой возлюбленный сын, каждый раз, когда я тебя вспоминаю, я не могу иначе, как в первую очередь благодарить Господа за тебя. Молюсь я за тебя все время, да, день и ночь, и каждый раз, когда я молюсь за тебя, сердце мое исполняется желанием видеть тебя. Как мне забыть твои слезы, когда мы с тобой прощались? Тогда я понял, как ты меня любишь. Тимофей, возлюбленный сын мой, знай, ты непрестанно в молитвах моих. И если Бог даст, и мы увидимся, то радость моя будет исполнена до избытка. И вот перед тем, как он закончил свое послание, он еще два раза напоминает Тимофею прийти к нему. «Постарайся прийти ко мне скоро». Это в 9 стихе 4 главы. И в предпоследнем стихе он еще раз говорит «постарайся прийти до зимы». Какая привилегия, какой божественный дар иметь такого друга, который искренне тебя любит, который всегда о тебе заботится и который непрестанно за тебя молится. Тимофей имел именно такого друга в лице старца апостола Павла. Быть в молитвенном списке людей, которые тебя любят и которые действительно знают, как молиться, это неоценимая привилегия. Например, на днях мы получили такое письмо, пишет один брат. «Дорогие мои, за вас молятся многие наши братья и сестры. Вас носят на крыльях молитв к престолу благодати, откуда приходит помощь. И это не единственное такое письмо, в котором нас уверяют братья и сестры, с которыми мы здесь на земле никогда не встречались, но которые, побуждаемы любовью Божию, ходатайствуют за нас в своих молитвах. Какое преимущество быть в молитвенном списке таких людей? Заметьте, как дорого сам апостол Павел ценил такую ходатайственную молитву. Он знал силу такой молитвы, и потому у него был большой список тех, за которых он постоянно молился. За каждую церковь он молится, даже за те церкви, в которых он еще не имел возможности служить и с которыми он еще лично не встречался. Например, верующие в Колоссах никогда лица Павла не видели. Он не был основателем этой общины, и тем не менее он им пишет: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». И вот этим неизвестным ему по плоти верующим он говорит: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». И дальше он пишет: «И мы с того дня, как услышали о вас, не перестаем молиться о вас». Узнал он о них от Эпафраса, которого он называет возлюбленным сотрудником своим и верным служителем Христовым для церкви в Колоссах. И в чем же заключалось его служение? В ходатайственной молитве. В конце своего послания Колоссянам Павел им пишет: «Приветствует вас Эпафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность о вас». Да, это был их брат, Богом данной церкви в Колоссах, который посвятил свою жизнь для этого важного служения посредничества, то есть ходатайственная молитва. Притом, когда Павел писал свое послание верующим в Риме, он их тоже никогда еще не видел. Церковь в Риме была основана другими, и их он тоже уверяет, что непрестанно вспоминает их в молитвах своих. Притом Павел в своем молитвенном списке имел не только целый ряд церквей, но и отдельных лиц. Он их вспоминал и приносил их индивидуальные нужды к престолу Божьему. Насколько он ценил ходатайственную молитву, мы видим также в том, что он просил верующих за него молиться. Он не считал, что он был сверх того, чтобы за него молились. Наоборот, он неоднократно об этом просит. Например, тех же верующих в Риме, которые его не знали по плоти, он убедительно просит, чтобы за него молили. Слушайте, как он им пишет. «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязайтесь со мною в молитвах за меня к Богу». И затем он перечисляет определенные нужды, о которых он хочет, чтобы они молились. Он просит и верующих в Коринфе, чтобы они содействовали в своих молитвах за него. Тех же колоссян он просит: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову». Верующих в Фессалониках он просит: «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей». И заметьте, с каким усердием он призывает верующих в Эфесе к ходатайственной молитве. Он говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Вы заметили, что каждый раз, когда Павел призывает верующих молиться за него, или когда он молится за них, то он всегда приводит определенные нужды. Это не было каким-то пустым выражением, что, мол, молитесь за меня, зная отлично, что они не будут молиться за него. Нет. Настолько он считал важным ходатайственную молитву, что большую часть своего времени он сам посвящал молитве за других. Как часто необдуманно мы говорим, что, мол, буду молиться за вас, и в следующую же секунду наше обещание вылетело из памяти. Выходит, что наше обещание было лишь каким-то сентиментальным порывом, как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Нет, для апостола Павла это было одно из главных его служений, в которое он вкладывал и свои силы, и время. «Вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Так молился апостол Павел не только за Тимофея, но и за других. Когда тщательно и внимательно изучаешь книгу «Деяния» и послание апостола, то нельзя не отметить, какое значение он придает такой молитве. И невольно напрашивается вопрос, почему Библия так настойчива относительно именно такой молитвы? В Библии мы имеем целый ряд примеров ходатайственной молитвы. Вспомним хотя бы Даниила и как он молился. 21 день Даниил молится, и не было никаких видимых результатов, ни ответа, ни привета с неба. Неужели 21 поста и молитвы оказались бесполезными? Даниил был, как он сам говорит, в 10 главе, в сетовании 3 седмицы дней. Но вдруг ответ. «Не бойся, — говорит ему ангел, — с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел. О чем фактически говорит нам этот пример? Он говорит нам о том, что такая молитва имеет дело с невидимым врагом, который не хочет отступить ни на малейшую часть своей территории. Это война. Война не против плоти и крови, нет, но против духов злобы поднебесной. Даниил имел дело с таким духом, с князем персидским. Апостол Павел говорит, что брань наша против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесным. Мы видим людей, кровь и плоть, которые противятся делу Божьему, но они являются лишь марионетками, Вот почему Слово Божие говорит нам, что наша брань не против них, но против духов злобы, которые за ними скрываются и которые ими манипулируют. Против этого врага, невидимого физическому глазу, мы должны вести войну. И как сказано во втором послании к Коринфянам, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Возлюбленные, я боюсь, что очень часто мы прибегаем к плотским оружиям, думая, что мы сможем изменить намерения врагов Евангелия. Такая брань обречена на неудачу. Дорогие мои, мы должны понять, что это духи злобы, мироправители тьмы века сего, которые вдохновляют противников Евангелия. Против них мы должны вести брань, и такая брань возможна только оружиями, сильными Богом на их разрушение. Как точно апостол Павел описывает это оружие в 6 главе послания к Ефесянам. Заметьте, что первое говорит он. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это начало. В этом сражении сила человеческая ни при чем. Тут весь расчет на Божию силу, ибо оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение врага. Этим оружием победа гарантирована. Если у нас нет победы, тогда причина в том, что мы пользуемся неправильным оружием. Мы идем против вражеских танков рогатками. «Облекитесь во все оружие Божие», продолжает апостол Павел, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы смогли противостать в день злый и все преодолевший устоять». Сказав нам, в чем заключается это все оружие Божие, он теперь скажет о самой битве. Слушайте, «всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Возлюбленные братья и сестры, не пора ли нам проснуться? Слово Божие говорит, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Дьявол не спит. Он давно уже объявил войну на Церковь Христову. И хотя ему не удастся ее разрушить, он, тем не менее, постарается сделать все, чтобы она не была эффективной. Он знает, как проникнуть в ее ряды и сеять раздор и вражду. Апостол Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Он может прийти и в виде ангела света. Вот, дорогие мои, почему мы должны с ним сражаться не нашей силой, не оружием плоти, но оружием Божьим. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Только когда мы так начнем молиться, рассчитывая только на Божью силу, будет у нас пробуждение. «Молитесь за нас, братья», пишет апостол Павел, «чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Желание апостола Павла было, чтобы Евангелие, благая весть, Слово Божие, распространялось большой скоростью и восторжествовало, как это случилось у них, у фессалоникийцев. Фессалоника в течение 3 недель основана была община, и сразу же от этих новообращенных душ Слово Господне пронеслось, как молния, не только в Македонии и Ахайи, но и по всей той части Европы. Лет 8 тому назад один норвежец по имени Ханс Мирвальд пережил чудным образом свое обращение к Господу. И когда Господь исполнил его Духом Святым, то у него появилось сильное желание молиться за Советский Союз. Тяжелое бремя легло на его сердце. «Как, — думал он, — такому слабому и незначительному человеку, как я, объять всю эту великую страну в своих немощных молитвах?» Но чувство принуждения молиться о пробуждении в Советском Союзе усиливалось все больше и больше. И чем больше он молился, тем настойчивее оно становилось. Наконец, брат Мирвальд решил поговорить со своим пастором в церкви Филадельфия в городе Осло об этом молитвенном побуждении. Они помолились. И тут же у них родилась мысль о том, чтобы призвать как можно больше церквей молиться за отдельные части Советского Союза. Это было приблизительно 4 года тому назад. Сегодня в эту молитвенную программу входит 260 церквей в Норвегии. Верующие в других странах тоже присоединились к этой молитве. И сегодня, например, в Голландии около 60 групп молятся о пробуждении в Советском Союзе. В Англии 170, в Швеции более 300 и в Америке около 1000. Такое молитвенное вторжение в любую страну не останется без результатов. Что-то должно произойти, и многие верующие убеждены, что пробуждение в Советском Союзе неминуемо. Бог пошлет дождь благословения на эту страну в ответ на молитвы сотен и тысяч детей Божьих, вопиющих Богу о сём день и ночь. Слава и благодарение Ему. Да, эти молитвы не останутся без ответа. Но, дорогие друзья, ваши братья и сестры на Западе просят также, чтобы вы за них молились, чтобы и их здесь, на Западе, посетил этот дождь пробуждения. Возлюбленные, будем в посте и молитве взывать к Богу об этом пробуждении. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Господь готов это сделать. Но Он ожидает нашего вопля, нашего смирения и нашего покаяния. И будет после того, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Господь готов послать нам пробуждение сейчас. Но все зависит от того, как мы отзовемся на Его призыв к молитве. «Просите у Господа дождя», говорит пророк Захарий, «во время благопотребное». Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. И когда нам начать? Сейчас. Господь говорит нам, чтобы мы не считали день сей маловажным и говорили, что еще 4 месяца и наступит жатва. А я говорю вам, говорит Христос, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Да поможет Господь всем искупленным детям Божьим откликнуться на этот призыв к ходатайственной молитве о пробуждении. А если ты, друг мой, еще не познал Господа, ты еще не избавлен от силы и вины греха, то обратись к Нему сейчас. Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и всякий, верующий в Него, не постыдится. Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас. Призвать имя Господне и веровать в Него.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы сегодня приглашаем вас выслушать важную и заключительную беседу о пророческой книге Захарии, которую справедливо толкователи Библии называют книгой Откровения Ветхого Завета. В ней ярко освещены события отвержения Израилем Мессии Христа Иисуса, а потом принятие Его в конце этого века как своего Искупителя и Царя. Обратите еще раз ваше внимание на два пункта в отношении отвержения и крестной смерти Господа Иисуса Христа. Первый. Пророчество это исполнилось, когда израильский народ кричал пред Пилатом: «Распни его! Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Второй. Смерть его была предопределена Богом. Апостол Петр говорит об этом: «Искупленный драгоценной кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира». Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 20 стих. А также в день Пятидесятницы апостол провозгласил об этом множеству евреев в Иерусалиме: «Сего, по определенному совету и предведению Божию праведного, вы взяли и пригвоздившие руками беззаконных убили». Деяния апостола, 2 глава, 23 стих. Хотя мы видим здесь, что Бог наперед предвидел крестную смерть Иисуса Христа, но это не дает никакого изменения Израилю. Вина его была велика. С Израилем рядом стоит и весь мир, впавший в грех, виновный за смерть Господа Иисуса, потому что Он умер за грехи всего мира на Голгофском кресте. Пророк Захария передает об этом предведении, говоря: «О меч, поднимись на пастыря моего». 13 глава, 7 по 9 стих. Пророк также возвестил справедливый суд над виновными и ожесточенными израильтянами, но вместе с тем он говорит и о милости, и прощении меньшей части народа, которая пройдет огненное испытание в последние дни. Суд Божий за грехи народа пал на невинного Агнца Божия, Христа Иисуса. Он стал заместителем. Они будут призывать имя Мое, и услышу я их и скажу им: «Это мой народ», и они скажут: «Господь, Бог мой». Последняя глава, 14, передает нам о чудной окончательной победе Царя Христа Иисуса. В ней содержатся важные пророчества о будущем. Прежде всего, воинствующие армии народов мира соберутся вокруг Иерусалима. Это пророчество исполнится в будущем. Иерусалим был неоднократно попираем армиями народов разных стран, но это совершится еще раз. Захария, 14 глава, 1 стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима», говорит Господь Бог. Совершится его бедствие, ограбление и оскорбление жителей его. В течение веков этот город был мишенью сатаны, потому что Израиль был избранным народом Божиим. Кроме этого, происходила на него атака и изнутри, загрязнение, духовное падение всякие нечистоты религиозные. Так как Израиль принадлежал Богу, то он допускал суды праведные над ним, потому что своей жизнью они бы славили святое имя Божие, имя живого Бога. Так бывает и с нами, верующими Нового Завета. Бог временами принужден нашим непослушанием посылать нам испытания и бедствия, чтобы снова приблизить нас к себе, омытых пречистою кровью Господа Иисуса. Но когда наступает время нашего сокрушения сердец и покаяния пред Ним, тогда Он прощает и омывает нас кровью Его, как детей Своих. Возможно, что остаются шрамы на нас из-за греховного поведения на всю жизнь, но оправдание Божие остается навсегда с нами, как признак Его любви. Итак, мы видим в этом пророчестве, что Бог еще раз допустит враждебные народы послать свои армии на Иерусалим. Тогда Мессия, Господь Иисус Христос, явится в могуществе и славе Своей. Где Он явится? Слушайте слова пророчества. «И станут ноги Его на горе Елеонской» Захарии 14 глава 14 стих. Это замечательное предвозвещение, потому что воскресший Господь Иисус имел на этой горе последнее общение со Своими учениками перед вознесением к Отцу Небесному. Тогда небесное облако взяло Его во славу Отца. Ангел произнес смущенным ученикам: «Сей Иисус таким же образом придет опять, как вы видите Его восходящим на небо». С этого места открывается чудный вид на Иерусалим. Хорошо читать в связи с этим слова 120-го псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя приходит от Господа». Верный остаток Израиля в тот день поднимет свои очи на гору Елеонскую, и они увидят грядущего Избавителя, Мессию Господа Иисуса Христа, во славе, со множеством ангелов небесных. О, какая дивная картина! Какая радость Его явления! Как замечательно Священное Писание согласуется в разных пророческих книгах, и Его чудные страницы приобретают силу. Заметьте, что в книге Захарии говорится о бегстве остатка Израиля во время этого бедствия. «И вы побегите в долину гор моих» 14 глава, 5 стих. Сравните это пророчество со словами самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея 24 главе 15 стихе. Итак, когда увидите мерзозапустение, реченую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Произойдут некоторые видоизменения местностей в периоде многих столетий, но Иерусалим будет стоять на своем месте, на возвышенности. Захарии 14 глава, 10 стих. Он будет в то время в безопасности. На врагов Божиих падут суд великий. Захарии 14 глава, 12 стих. Можно думать, что падут на них язвы древности. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И будет в тот день произойдут между ними великие смятения от Господа. И поднимется рука его на ближнего его. Не свидетельствует ли это пророчество о внутреннем бунте в этих армиях? Одни части войск восстанут против других. Враждебные чувства овладеют ими во время этой войны против Иерусалима. В это время совершится пришествие Искупителя, Царя Славы, по плану, предреченному Отцом Небесным. Он примет престол и начнет править землей. Последующие стихи 14 главы 16 по 21 передают некоторые подробности царства Мессии. Например, представители этих народов, раньше воевавшие против Иерусалима, будут ежегодно приходить в Иерусалим для поклонения Богу. А те, кто будут непослушными, на них придет наказание. Землю их посетит засуха, и другие кары посетят их. Пророк переносится мыслью в прошлую историю, когда язвы пали на Египет за его непослушание Господу Всевышнему. Во время этого тысячелетнего Царства Христова все будет посвящено Господу, как святыня Господу Саваофу, Богу Всемогущему. Ничто нечистое не будет иметь места в Иерусалиме, материально и духовно. Книги Бытие, 9 глава, 25 стих и Ездры, 9 глава, свидетельствуют о прошлом отступлении Израиля. Но теперь наступит полное послушание Богу во Христе Иисусе, в новой жизни для Него. Книга эта заканчивается святостью, и укрепляет она и наше стремление. «Будьте святы, ибо Я свят», говорит Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Малахии. Этот пророк, пожалуй, написал кульминационное пророчество Ветхого Завета, в котором он передал Божье послание о суде над Израилем и последующее его благословение. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан.

написан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 45. «Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем, кругом. От него к святилищу отойдет четырехугольник по 500 тростей кругом, и вокруг него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище Святое Святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам-служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 000 длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впредь не теснили народа моего и чтобы представили землю дому Израилеву по коленам его». Так говорит Господь Бог, «Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себя десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру». В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю, шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя. Постановление о елее, от кора елея десятая часть бата, 10 батов составит хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать это приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебные приношения, и возлияния в праздники, и новомесячие, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебные приношения, и всесожжения, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище». «Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм». В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. В седьмом месяце, в 15-й день месяца, в праздник, в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея». Глава 46. «Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячия должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячие. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока, хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из 100 волов телец без порока, также 6 агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев, сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить». А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он, и когда они выходят, выходит и он». И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а на агнцев, сколько подаст рука его, и елея по гину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после этого он выйдет, и по выходе его ворота запрутся». «Каждый день приноси Господу во всесожжение 1-летнего агнца без порока, каждое утро приноси его, а хлебного приношения прилагай к нему каждое утро 6-ю часть ефы и елея, 3-ю часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда». «Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно». Так говорит Господь Бог: если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его». Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место с краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по 4 углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех 4 углах двора были крытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех 4 углах. И вокруг всех их 4 стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне: вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правой стороны храма по южную сторону жертвенника. и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону». Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел, сын человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гадди до Эглеима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание». Так говорит Господь Бог: «Вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым, Иосифу 2 удела, и наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля эта наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря через Хетлон по дороге в Цедад, Ямав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасскою и Ямавскою областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Енона, граница с Дамаском, и далее на севере область Ямав. И вот северный край, черту восточного края. Ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землей Израильской по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вот пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел – Великое море от южной границы до места против Ямафа, это западный край. И разделите себе землю эту на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых». «В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его», — говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Ямав, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Ямафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного — это один удел Асиру. Подле границы Асира от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манассии. Подле границы Манассии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного – это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириной в 25 000 тростей, а длиной наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет в 25 000, а шириной в 10 000 тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господа. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка святыни из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господняя. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее пользование, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его: северная сторона 4500, и южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей. А предместье города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины четырехугольной выделите в священный удел с включением владений города, а остальное – князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города против 25 тысяч тростей до восточной границы участка и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с этими уделами, удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен, от восточного края до западного, один удел Вениамину. Подле границы Вениамина, от восточного края до западного, один удел Симеону. Подле границы Симеона, от восточного края до западного, один удел Иссахару. Подле границы Иссахара, от восточного края до западного, один удел Завулону. Подле границы Завулона, от восточного края до западного, один удел Гаду. А подле границы Гада, на южной стороне, идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города с северной стороны меры 4500, и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500. Ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Осировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч. А имя городу с того дня будет «Господь там».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент, я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты они на 3 главе Евангелия Луки. Сегодня мы возвратимся в эту главу, к 9 стиху 3 главы. Здесь мы слышим проповедь Иоанна Крестителя. И он продолжает ее словами. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это крепкое обращение к народу, дорогие друзья. Некоторые скажут, Иоанн никогда не говорил об искупительной любви Божьей. Верно, он не говорил, но он не был призван говорить об этом. В обращении он был, может быть, чересчур строг, почти, может быть, даже груб. Некоторые скажут, что речь Иоанна не относится к нам сегодня. Я думаю, что кое-что из нее может быть полезным и для нас. Мы слышим о христианах как о соли земли. Я думаю, что они должны быть солью, но немного и перцем земли. Иоанн говорит этим людям, что если они не будут приносить плода, покаяния, то секира коснется их корней. Это же самое наш Господь говорит и к церкви сегодня. Мы прочитаем 10 и 11 стихи, где написано «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Люди не должны быть эгоистами, но делиться своими средствами с другими. В стихах 12 и 13 мытари также приходят к нему. Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Впоследствии мы видим, что многие из них исповедовали свои грехи перед Господом. Мы читаем далее, стих 14. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Иоанн дает практическую проповедь различным слоям населения. Мой дорогой слушатель, кто бы ты ни был, покажи своей жизнью, что ты христианин. Христос сказал, что дерево узнается по плодам. Мы прочтем стихи 15 и 16. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В этих словах, друзья, открывается смиренный характер Иоанна Крестителя, не ищущего себе славы. Дальше, начиная стихом 19 и 20, мы читаем: «Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Здесь Лука отклонился как бы от хронологического порядка, чтобы короче и яснее передать мысль. Мы читаем далее стихи 21 и 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Здесь мы видим, друзья, откровение троичности Бога. Дух Святой сходит на Иисуса. Иисус есть член этой Троицы, а голос с неба есть голос Отца Небесного. Потом, до конца главы, дается родословие Марии. Родословную запись Иосифа мы читали в Евангелии от Матвея. Лука же показывает тот факт, что Иосиф не был отцом Иисуса. Мы читаем 23 стих. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев» и так далее. Люди думали, что Иисус был сыном Иосифа. Лука ведет дальнейшую родословную по линии Марии через Давида, Авраама, Адама и останавливается на Господе Боге, на Троице. Мария была в царской линии Давида. От этой линии Господь Иисус получил название сына Давида. Это также открывает нам Иисуса как сына человеческого, спасителя мира. Адам был создан как сын Бога, но он пал в грех из этой высокой позиции. Тогда истинный Сын Божий приходит, чтобы возвратить человечество назад в прежнее родство с Богом через веру во Христа Иисуса.

Мы переходим теперь, друзья, к 4 главе из Евангелия Луки. Здесь мы видим испытание Иисуса Христа. Мы называем это искушением. Мы прочитаем первых два стиха, где написано: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». Друзья, три синоптических, то есть сходных Евангелия от Матвея, Марка и Луки имеют записи об искушении Иисуса. Но Евангелие от Иоанна не подает записи об искушении. Иоанн представляет Господа Иисуса как Сына Божия, и он подчеркивает Его божественность. Бог не может быть искушаем. В Евангелии от Луки Иисус представлен как Сын Человеческий. Это подчеркнуто также в последнем стихе 3 главы. Положение сына Адама по линии Марии относит Иисуса назад, то есть к месту, где находятся все члены человеческой семьи. И вот теперь Иисус искушается дьяволом по всем пунктам, как все мы, кроме греха. Ужасная и страшная тьма окружает искушение нашего Господа. Это потрясающая загадка. Я не могу объяснить ее, дорогие слушатели. Но мы можем кое-что увидеть, если подойдем ближе к этому вопросу и заглянем внутрь. Там невидимые и скрытые силы зла окружают все. Наш Господь окружен силами тьмы и разрушения. Он в схватке с основными проблемами человечества, с его земными проблемами, и Он одерживает победу для человечества. Он одержал победу для меня и для вас. Иисус Христос был полон Духа Святого. Он Сын Божий. Будучи человеком, нуждался быть исполненным Духом Святым, чтобы встретить искушение. Я не могу встретить искушение, слушатели этого мира, я не могу сделать этого в моей силе. Апостол Павел говорит: «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне зло». Читаем в послании к римлянам в 7 главе 21 стих. Не нашли ли вы, дорогие слушатели, что это правда? Он говорит дальше, там же, в 8 главе 3 и 4 стихи. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Также, друзья, в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих, тот же апостол Павел говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Наш Господь, друзья, не искал искушений. В Гефсимании он молился: «Да минует меня чаша эта». Имеются люди, гордящиеся тем, что могут лежать на остриях гвоздей. Христиане должны избегать этого. Для христиан достаточно, если они будут страдать за имя Христа и нести свой крест. Искушения Иисуса дьяволом продолжались все 40 дней Его пребывания в пустыне. И не только там Он был искушаем не однажды, Он был искушаем всю Его жизнь. Дьявол есть личность. Писание делает это ясным. Временами он набрасывается, как написано, «рыкающий лев», ища кого поглотить, кого разорвать. А другой раз он приходит, написано так же, как «ангел света», стараясь ввести в соблазн людей. Искушение является двухсторонним. Искусить означает возбудить зло.
совратить. Это искушение покоится на факте, что в человеке есть нечто, что пойдет на соглашение с дьяволом. Но это искушение не относится к Иисусу. Иисус сказал: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Искушение Иисуса было второго рода, а именно испытание его крепости, чтобы показать нам, что на него можно полностью положиться, дорогие слушатели. Чтобы мы могли увидеть, что мы имеем надежного Спасителя, который не изменит нам ни при каких обстоятельствах.

0: Его испытание было в трех сферах – физической, психической и в духовной. Физическое испытание мы находим в третьем стихе. Написано: «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Друзья, хлеб является, как вы знаете, опорой жизни. Это необходимость. Дьявол не просит Иисуса совершить преступление. Это подобно искушению Евы, когда она увидела, что дерево было хорошее для пищи. Она съела плод с него. Это подобно философии сегодняшних масс. Что будем есть? Что будем пить? Во что оденемся? Человек может стать нечестным, красть, обманывать других, чтобы приобрести кое-что для тела. Женщины будут продавать свою нравственность, чтобы одеться в самые дорогие одежды. Сатана хочет играть человеком, как игрушкой в своих руках. Он даже осмелился сказать Богу о Иове: «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Так он искушал Иова. Но Иисус, друзья, вступился за человека и в человеческом теле отразил нападки сатаны, показав, что человек может сделать, если возьмет меч духовный, который есть Слово Божье, и употребит его против сатаны. Иисус сказал дьяволу: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Потом идет психологическое испытание. Мы читаем в 5 стихе, вплоть до 8, следующее: «И возвет его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Это, друзья, это похоть очей. В мире господствовала слава Рима, но Христос был на пути к кресту. Сатана предлагает Христу славу мира, лишь бы он обошел стороной крест. Сегодня в мире господствует теория строить царство на земле без Иисуса Христа. Имеется только два правителя – Господь Иисус и Сатана. Кто же ваш правитель, дорогие слушатели? Кто управляет вашей жизнью? Но мы читаем далее, от 9 стиха до 13 этой 4 главы Евангелия Луки, где написано о духовном искушении. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа, Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Друзья, это, как вы видите, уже сфера духа, сфера веры. Зачем Иисус был искушаем? Чтобы продемонстрировать нам, что мы имеем безгрешного Спасителя, что Он непорочный, что Он может спасать, и что вся власть дана Ему. Он сочувствует нам и понимает нас. Как чудно, друзья, как чудно иметь именно такого Спасителя. Не правда ли, дорогие слушатели? Я приглашаю вас подумать об этом и принять Спасителя, Христа Иисуса, который будет управлять вашей всей жизнью, не только земной, конечно, но и вечной жизнью, дорогие друзья. Итак, сегодня мы с вами расстаемся, друзья, именно здесь, на этом месте. Я приглашаю вас и дальше к изучению Священного Писания в это же время и на этой же волне. Хочу оставить один вопрос для вашего личного и домашнего размышления. Вопрос таков. О чем идет речь, когда говорится об искушении Иисуса Христа? Иисус Христос был испытан в трех сферах. Укажите эти три сферы и сравните эти испытания с вашей жизнью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На триумфальной арке императора Тита в Риме изображен светильник, имеющий вид стебля с шестью отходящими от него ветвями, по три с каждой стороны. Этот светильник стал добычей римлян, которые похитили его, разрушив Иерусалимский храм в 70-м году нашей эры. Подобный светильник с семью лампадами на его стебле и ветвях был необходимой принадлежностью иудейского храма, начиная со скинии, которую Бог повелел построить сынам Израилевым еще в пустыне. Что означает постоянно горящий в храме светильник? Какие символы сокрыты в одеянии священников? Почему в их одежду были вставлены 12 драгоценных камней? Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Ее текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 27 главы книги «Исход», в которой речь идет о скинии. В прошлой передаче мы начали говорить о жертвеннике –

0: Апостол Павел во втором стихе 5 главы послания к Ефесянам сказал: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Христос – это наше всесожжение. Жертвенник сделал человек, но план и роль этого жертвенника были предначертаны на небесах. Крест – это богоизбранный жертвенник, а Господь Иисус Христос был предопределен Богом для смерти на кресте. Поэтому Христос не просто хороший человек, Он также и Агнец, предусмотренный к закланию еще со времени сотворения мира. И о Его жертве свидетельствует жертвенник, поставленный во дворе скини. Нет к Богу пути, кроме как через медный жертвенник. Именно там приносится жертва, и именно там гибнет тот, кто заменяет приходящего к Богу человека. В 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Апостол Иоанн сказал о Христе, как о том, кто на медном жертвеннике возьмет на себя чужой грех. Таким образом, крест стал этим медным жертвенником в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма и когда Христос заплатил собою за грехи мира. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Человек не мог поклоняться, молиться или служить Богу до тех пор, пока он не приходил к медному жертвеннику. Каждый священник, каждый член колена Левиина, несший служение в скинии перед тем, как прийти к Богу, должен был сначала подойти к этому жертвеннику и принести жертву. Друзья мои, если бы Иисус Христос не взошел на алтарь, у нас и по сей день не было бы пути к Богу. Но Иисус Христос не только Агнец, который принял смерть за нас, Он также и воскресший Агнец. Апостол Иоанн говорит в 6 стихе 5 главы книги Откровения, что он видел Агнца как бы закланного. Медный жертвенник стоял у входа в скинию, а крест Христов стоит у входа на небеса. Хоть он и был поставлен на земле, только через него мы можем попасть на небеса. Медь жертвенника говорит о суде. Дерево сетим, покрытое медью, говорит о готовности Христа стать великой и вседостаточной жертвой. Все эти детали скинии являются восхитительным изображением креста Христова. Теперь давайте прочтем о дворе скинии. Вот 9 и 16 стихи 27 главы книги Исход. «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу, завесы для дворы должны быть из крученного вессона длиною во 100 локтей на одной стороне. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой червленной шерсти и скрученного вессона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4». И снова мы читаем о цветах завесы, которые обладают большим символическим значением. Голубой цвет, цвет неба, говорит о том, что Христос пришел к нам с небес. Червленный или алый цвет говорит о человеческой природе Христа и о крови, которую Он пролил за человечество. Пурпурный цвет, смесь голубого и алого – это цвет царской власти, который свидетельствует о царственности Христа. Эта завеса предназначалась для ворот двора, через которые входили священники и представители колена Левина. Эти ворота были лишь 5 локтей в высоту. Ограда же, которая окружала скинию по периметру, была длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей и была покрыта виссоном. Ограда эта отделяла всех, кто находился внутри скинии, от внешнего мира. Заключительные стихи 27 главы весьма интересны. В них говорится о масле для светильника, и это описание звучит крайне необычно. Прочтем 20 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Масло, как уже говорилось, символизирует Святой Дух. Вот что сказано об этом в 6 стихе 4 главы книги Захарии. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух источает свет для нас, причем Святой Дух свидетельствует не о себе. Он проливает свет на то, что связано со Христом. Прочтем 21 стих. В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Горящий светильник символизирует Христа. С тех давних пор все изменилось. Господь Иисус Христос вернулся на небеса. А 14 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что свет мира – это христиане, то есть те, кто принял жертву Христа. В Библии сказано «Вы – свет мира». Вообще-то только от вас, да и от меня света немного. Только Дух Божий может нам здесь помочь. В самом начале книги Откровения мы видим Христа, находящегося посреди светильников. Он старается сохранить и поддержать свет Церкви на земле. Христос заботится о своем народе, Он заботится о своих избранных. Несколько слов следует сказать о двух предметах обстановки, которые еще не упоминались. Один из них – это жертвенник курения, о котором говорится позже в 30 главе книги «Исход». Поклоняясь Богу, к нему обязательно нужно было подойти. Второй предмет – медный умывальник, который очищал человека перед тем, как он начинал поклоняться Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, а у медного умывальника вас омывает и очищает Святой Дух Божий. Только после этого вам позволяется прийти к Богу и поклониться Ему. Теперь мы переходим к 28 главе. В ней мы прочитаем, как были отделены на служение Богу Аарон и его сыновья. Мы также прочитаем о ефоде на перстнике и о том, что такое Урим и Тумим, о кидаре и одеждах для священников. Мы также убедились, что каждая деталь, каждая нить, каждая краска в скинии так или иначе символизирует личность и служение Христа. А теперь мы читаем о тех, кто будет совершать служение в скинии. Заботиться о скинии будут левиты, потомки Левия, а Аарон и его потомки станут нести служение священников. Аарон должен был стать первосвященником. Прочтем 1 и 2 стихи. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. Чтобы служить первосвященником, Аарон должен одевать особые одежды, которые будут символизировать Христа. Должен признаться, что большинство подобных указаний книги «Исход» не очень захватывающие. Это вам не какой-нибудь детектив или триллер, но они открывают нам Христа. Вы спросите, зачем Бог дает нам эти указания? Маленькие дети начинают узнавать мир с картинок. Библия и есть такой букварь с картинками, по которому мы узнаем божественные истины, внимательно вглядываясь в эти картинки. Одежды Аарона не были священны в том смысле этого слова, который известен нам сейчас. Слово «священный» на иврите означает «отделенный», «особый». Одежды Аарона были специально отделены, приготовлены для служения Богу. И вообще, все, что отделено для Бога, то священно. Итак, на время служения Богу следовало надевать священные одежды. У меня нет мантии, похожей на ту, которую одевали левиты. Но когда я участвовал в богослужениях, на мне был шерстяной костюм, который я надевал исключительно на церковные службы. Я часто шутил, рассказывая своим друзьям о своих священных одеждах. И когда я проповедовал, на мне действительно были надеты священные одежды. Ибо все, что отделено для служения Богу, свято. Одежды священников были очень красивы. Они были созданы для прославления Бога. А если что-то используется исключительно для прославления Бога, то эта вещь вовсе не обязательно должна неприглядно выглядеть. Меня лично возмущает то обстоятельство, что в нашей земной жизни все прекрасное, как правило, достается миру, плоти и дьяволу. Почему бы и Богу не оставить что-нибудь прекрасное? Ведь именно Он создал красоту. Если вы так не думаете, то посмотрите на закат или на осенние листья. Посмотрите на небо ясным солнечным днем и посмотрите на то же самое небо во время бури. Бог – большой специалист по части красок и красоты. И одеждам для священников также следовало быть прекрасными и прославлять Бога. Прочтем теперь третий стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарон должен быть отделен для служения первосвященника. Какие у него будут одежды, мы прочтем в четвертом стихе. «Вот одежды, которые они должны сделать. Наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Вот шесть одежд для служения Богу, которые будет надевать Аарон и которые будут передаваться его преемникам. Теперь пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой, червленой шерсти и виссона». Одежды эти, как видим, должны были быть сделаны из лучших тканей и материалов. Я понимаю, что у Бога должно быть все самое лучшее, Но должен признаться, что в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Никогда за годы моего служения мне не приходилось водить по-настоящему дорогой автомобиль, какой-нибудь Кадиллак или Линкольн. Однажды один человек хотел купить мне дорогую машину, но я отказался. Я знаю одного священника, которого стали в последнее время очень критиковать. Дело в том, что однажды кто-то отправился в его офис и, взглянув на парковку вокруг здания, обнаружил, что он и его помощники ездят исключительно на Кадиллаках. Миссия этого священника призывает и даже вынуждает людей жертвовать деньги на его работу, но все больше и больше людей считает, что деньги эти расходуются неразумно. Должен заметить, что деньги, которые люди жертвуют на служение, следует тратить только тогда, когда в этом есть необходимость, и тратить очень осмотрительно. Я лично пытаюсь поступать именно таким образом, то есть быть весьма осмотрительным с деньгами. Переехав в новый офис, мы вынуждены были решать вопрос, какое студийное оборудование нам покупать. Брать дешевую звукозаписывающую аппаратуру мы не хотели ни в коем случае. Качество записи было очень важно для наших передач, и мы выбрали лучшую аппаратуру, понимая, что хорошее оборудование имеет принципиальное значение для служения Богу. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает так, что, призывая людей постоянно и много жертвовать на дело Божие, Бога обманывают и обкрадывают. Пророк Малахия в 8 стихе 3 главы своей книги пишет: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Богу доподлинно известно, как и когда человек обкрадывает его. Так было при Моисее, таким же человек остался и сегодня. Но давайте вернемся к нашему повествованию и прочитаем, что в этой главе написано про эфод. Вот стихи с 6 по 9. «И сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаково с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного виссона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Нелегко описать эфод. Его надевали поверх одежды из виссона. Два длинных отрезка ткани соединялись с помощью двух камней из оникса на обоих плечах человека, а посередине на талии эфод перехватывали поясом. На каждом камне из оникса были вырезаны по 6 имен сынов Израилевых. Таким образом, когда первосвященник представал перед Богом, то на своих плечах он приносил с собой всех сынов Израилевых. Это символизирует силу и власть первосвященника. В 25 стихе 7 главы послания к евреям говорится: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Христос всегда может спасать нас. У Него на то есть достаточно сил и власти. Вы помните притчу Христа о потерянной овце? Пастух бросил все оставшееся стадо, пошел на поиски, нашел заблудшую овцу и взял ее себе на плечи. Иисус Христос, друзья мои, несет всех нас, вас и меня на своих плечах. Иногда я спускаюсь с его плеч и пытаюсь жить самостоятельно, но он, тем не менее, всегда рядом и готов в любой момент вернуть меня в это безопасное место и нести меня и дальше. Да, эфод – это еще один поистине прекрасный образ Христа. Прочтем теперь о наперстнике, стихи 15 и 16. «Сделай наперстник судный, искусную работою, сделай его такой же работой, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого виссона сделай его». Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. Самое подходящее слово для описания наперстника – это жилет, очень красивый, который надевали поверх одежды. Назывался он наперстником судным. Почему? Наперстник наглядно показывает, что грех осужден. Верующим во Христа необходим сегодня наперстник Христовой праведности, который закрывает наше плотское сердце. Только в таком виде и в таком состоянии мы можем предстать перед Богом. Грехи наши осуждены, и мы наделены праведностью Христа. А вот наперстник у священника в Скинии назывался наперстником судным. Он был в своем роде частью эфода. Они вместе составляли одно целое, являясь своеобразным шедевром искусства. Далее прочтем стихи с 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис, в золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней находились на наперстнике первосвященника и составляли 4 ряда по 3 камня в каждом ряду. Теперь я читаю 21 стих. «Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти драгоценные камни мы также встречаем в книге Откровения, где они, как говорит нам Иоанн Богослов, составляют основание Нового Иерусалима. Каждый камень имел свой особый цвет, и все вместе они представляли ослепительное прекрасное зрелище. Я уверен, что Вселенная наполнена светом и цветом, и мы сможем в этом по-настоящему убедиться, когда с грехом будет окончательно покончено. Эти 12 камней просто замечательны. Когда первосвященник представал перед Богом в наперстнике, он символизировал Господа Иисуса Христа, сидящего по правую руку от Бога и ходатайствующего за нас. Господь приносит нас Богу не только на своих плечах, но и на своем наперстнике. Наши имена запечатлены у Него на сердце. Он любит нас. И мы только что видели яркую и убедительную картину этой любви. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то Эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Почему Евангелие называется именно благой вестью? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самооценка и прощение. В наши дни мы то и дело слышим о самооценке. Движение «За здоровую самооценку», организованное религиозными наставниками и психологами, учит людей повышать самооценку, даже не упоминая при этом о грехе и необходимости прощения. Некоторые религиозные деятели даже считают, что христианству пора отказаться от учения о грехе. А поскольку это движение ассоциируется с психологией, многие полагают, что его идеи имеют научную основу. Однако это не так. Вспомним хотя бы фарисея, который молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». С человеческой точки зрения у него не было проблем с самооценкой. Напротив, мы бы сказали, что серьезные проблемы были у мытаря, который молился так: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Но Иисус думал иначе. Оказалось, что именно здоровая самооценка фарисея, иными словами, его самодовольство, препятствовало его общению с Богом. С мытарем же все было наоборот. Он осознавал собственную ничтожность, смиренно каялся перед Богом, и это вернуло гармонию в его отношения с Творцом. Эта история помогает понять, что культ высокой самооценки ведет к самодовольству. Сколько ни пытайся облагородить эту ситуацию именем Христа, суть ее не изменится. Христианам, да и всем людям, нужно учиться переключать внимание себя на Иисуса. У христианина, который живет в смирении и покаянии и знает, что Христос искупил его и примирил с Богом, не возникает трудностей с самооценкой.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломиец.
1: Счастье исходит только из Слова Господня. У нас нет другой альтернативы. Нам нужно научиться полюбить Божье Слово. Нам нужно свою жизнь построить таким образом, чтобы в законе Господа была наша воля. Интересно, откройте, пожалуйста, книгу Второзаконие, 28 глава. Мы очень коротко, мы не будем читать все стихи. Я хотел бы очень коротко остановиться на двух моментах в этих главах. Второзаконие, 28 глава и 29 глава. Посмотрите, начинается она так. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Дальше перечисляется. «Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего» и так далее. Доходим до 15 стиха, этой же 28 главы книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Дальше перечисляется: проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои и так далее. То есть то же самое, два пути. Есть путь счастья, путь блаженства, а есть путь проклятия, путь, который здесь много-много перечислено всяких разных бедствий. Моровая язва, горячка, лихорадка, небеса не дадут дождь, вместо дождя будет пыль и так далее. Предам врагам твоим. То есть много-много всяких разных бедствий здесь перечисляется. Речь идет о следующем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливым, ваше счастье обязательно будет привязано к этой книге. Оно зависит, оно исходит отсюда. То есть, или вы слушаетесь того, что здесь написано, исполняете, наследуете благословение, или вы не слушаете того, что здесь написано, или не исполняете –

0: наследуете проклятие. Очень простая арифметика, которая была вложена в сознание людей, которые жили тогда, еще в то время, очень ясно и доступно. Причем, когда Моисей говорил, это были две горы. Одна гора благословения, другая гора проклятия. Это визуально было, явно для них, для этих людей. И Моисей говорил, вот смотрите, вот здесь благословение, вот здесь проклятие. Это сегодня Бог обращается к каждому человеку и говорит, что у вас есть возможность. Независимо от того, насколько вы состоятельны или бедны, независимо от того, как сложилась ваша карьера и сколько вы зарабатываете, или насколько сложилась ваша семейная жизнь и так далее, независимо от этого, вы можете быть или счастливым, или несчастным человеком. И это счастье будет зависеть от вашего отношения к Слову, но в законе Господа, воля Его. Посмотрите второй пункт здесь. Не только счастье имеет свой корень в Божьем законе, но еще и речь идет о воле. В законе Божьем воля Его. Опять-таки, это слово «воля» имеет немножечко более широкий смысл. Это не только воля, это как бы добрая воля. Это удовлетворенность. По-английски написано «his delight», его наслаждение. В законе Господа его наслаждение. Дело вот в чем. Когда мы говорим о Священном Писании, о его влиянии, мы говорим не о чем-то, что можно насильно человеку втолкнуть. То есть, сколько бы вам ни пытались вдолбить Слово Божие, оно вас не сделает счастливым. Только тогда оно сделает вас счастливым. Только тогда вы переживете счастье, когда ваша воля будет в нем. Когда ваше наслаждение будет в Слове. Другого нет пути. Нам нужно научиться видеть в Слове Божьем наслаждение. Нам нужно научиться питаться из него. Вы знаете, в 18-м псалме, очень интересно, Давид говорит еще раз, еще с другой стороны, послушайте, 10 и 11 стих, он говорит о заповедях, о невожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Посмотрите, речь идет о том, что Давид описывает слово, закон, заповеди, как что-то желаемое, как что-то, к чему стремится его душа, как что-то, чего жаждет он. К чему стремится он так же, как он стремится к меду, как к чему-то сладкому, как к чему-то приятному. Точно так же, как он стремится к золоту. Это то, что он хочет иметь, то, что он, чем он хочет владеть. Так вот, речь идет вот о чем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливыми, у вас нет другого выбора, нет другого варианта, как только научиться правильному отношению к этой книге. Научиться тому, чтобы вы полюбили эту книгу. Просите Бога об этом. Ищите этого. Читайте ее. Учитесь читать Библию. Нужно учиться ее читать. Эта любовь к Слову не придет просто так. Нужно научиться ее читать. Нужно научиться изучать ее, видеть в ней ценность. Кстати, мы несколько раз говорили о том, как изучать Библию. У нас даже есть кассеты «Правила изучения Библии». Каким образом можно изучать Библию, чтобы она была радостью, благословением для нас? Следующее, посмотрите здесь же. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Божьем размышляет Он день и ночь». Это постоянное размышление о законе. Вы знаете, мы имеем такую тенденцию забывать. Я не знаю, обнаружили ли вы в себе эту тенденцию или нет, но те люди, которые пытаются учить английский язык, они говорят, ну не держится. Вот хочу учить, вот вроде бы читаю книжку, а он не держится, говорят. Есть такая у нас способность забывать. И даже как бы мы сильно не старались запомнить за один раз, вы знаете, для того, чтобы этот закон оказывал на нас влияние, нам нужно не один раз его услышать, нам нужно в нем пребывать. Посмотрите, здесь написано, и о законе его размышляет он день и ночь. Научитесь проводить время с тем, чтобы размышлять о Божьих истинах, разных истинах. Именно для этого мы начали кассетное служение здесь, в церкви, чтобы люди могли брать кассеты и слушать тогда, когда они едут хотя бы. Или, может быть, если ваша работа позволяет работать и слушать что-то. Или, может быть, запишите стих из Библии. Напишите его, положите в карман. Тогда, когда у вас есть свободная минутка, вытащите его и вспомните про него. Это очень простые методы, которыми мы можем помочь себе пребывать в законе, размышлять о законе Божьем день и ночь. Между прочим, вот это слово «размышлять», слово, которое переведено на русский как «размышлять», вот, оно означает «размышлять вслух», то есть как бы самого себя утверждая в этом. То есть в законе Господа воля его, и о законе его размышляет, он рассуждает об этом законе, рассуждает день и ночь. Итак, счастливый человек – это тот, кто избегает всего, что может оказывать на него греховное влияние. Это тот человек, который свое сердце, свое сознание наполняет Словом Божьим. Не просто чьими-то рассказами, не просто чьими-то историями. Он хочет, чтобы Божье Слово наполняло его и формировало его. Итак, мы говорили о том, чего нет на пути блаженства, где проходит путь блаженства. И сейчас мы коснемся последнего ответа на вот эту первую часть этого псалма. Куда ведет путь блаженства? Посмотрите, здесь точно так же, такие же параллельные строчки, точно так же параллель за параллелью. Псалмопевец Давид открывает нам глубину важности того, что происходит с христианином. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как мы говорили уже, книга «Псалтырь» – это книга образов. Это книга, в котором очень яркий поэтический язык используется. И поэтому Давид здесь употребляет образ дерева, укорененного рядом с потоком вод. Дерево, которое находится в непосредственной близости к тому месту, где много-много воды. Это крепкое дерево, это дерево без каких-то повреждений, это дерево, которое твердо стоит и выдерживает самые-самые разные бури, какие-то, может быть, изменения в погоде и так далее. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Во-первых, когда мы говорим о счастливом человеке, этот человек характеризуется тем, что у него есть доступ к неиссякаемому источнику жизни. Неиссякаемый источник жизненной силы. То есть, если вы хотите быть счастливым, вам нужно иметь доступ к этому источнику. Вам нужно научиться пользоваться им. Вам нужно знать его. Вам нужно наполняться им. Вам нужно привыкнуть к тому, чтобы питаться из этого источника. Посмотрите, какая близкая связь, неразрывная связь. Посмотрите, он говорит, что в законе Господа воля его, и о законе Божьем размышляет он день и ночь. И дальше говорит, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Вы знаете, я изучаю Священное Писание уже долго. И каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я открываю Библию, я ощущаю вот этот океан жизни. Этот океан, который дает реальную жизнь. Очень часто люди говорят о том, что у них недостает силы, у них недостает какой-то энергии для духовной жизни, у них недостает способности преодолевать грех, у них недостает способности свидетельствовать о Христе. Они чувствуют себя слабыми верующими. Причина заключается в том, что они не были укоренены у потоков вод. Они где-то в пустыне сухой. Где-то, вы знаете, там еле-еле выбивающийся стебелек, который не поймешь, жив он или нет. Какой-то пересохший много раз. Люди, которые счастливы, это те люди, которые посажены у потоков вод. Которые укоренены, у которых корневая система питается этой водой. Когда мы говорим о том, чтобы быть укорененным у потоков вод, мы говорим не о церкви вообще. Слава Богу, мы в церкви достаточно много уделяем Священному Писанию. Мы говорим о каждом из нас лично. То есть вы лично будете тогда счастливым человеком, когда вы лично научитесь питаться из этой книги, которая является источником жизни. Вот точно так, как дерево, стоящее у потоков вод. Как дерево, которое имеет доступ к этой живительной влаге, которая наполняет, эта влага наполняет собой живительными силами это дерево. Вот так просто псалмопевец объясняет. Это первая деталь счастья христианина. Это его доступ к живительному источнику. К источнику Божьей воды, к источнику Божьей влаги. Знаете, многие люди, которые не знают Бога, многие люди, которые называют себя, что они знают Бога, они не полюбили эту книгу. И не смогут быть счастливыми. Они, может быть, время от времени соберут какую-то компанию, не посидят, забудутся, отключаться от реальности жизни. И, может быть, им когда-то покажется, что они счастливы. На самом деле это не так. На самом деле они сами даже прекрасно знают, что они люди, которых нельзя назвать счастливыми. Почему? Потому что счастливый тот человек, который имеет доступ к этой жизни, который живет этим доступом, который наполняется каждый день этим словом. Второй элемент. Смотрите, вторая строчка здесь же. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Счастливый человек – это не только тот, у которого есть доступ к Слову Божьему, это еще и тот человек, который воспроизводит правильные результаты в жизни, добрые плоды. Вы знаете, это одна из сфер, в которой человек сталкивается с обстоятельствами, делающими его несчастным. То есть, когда результатом его деятельности является что-то неприятное. Это может быть разные вещи. Это может быть слово, которое вы сказали, вам потом плохо, потому что плохое было слово. Может быть, это ваше действие по отношению к кого-то. Или, может быть, это целая серия действий. Может быть, это ваша занятость собой, тогда, когда вам нужно было бы быть занятым воспитанием ваших детей. И потом, когда дети выросли, и вы видите плохой результат, вы видите искалеченные жизни. Трудно быть счастливым в такой ситуации. Очень трудно. То есть человек, который счастлив, это тот, который производит правильный, добрый плод. И как он может производить добрый плод? Для того, чтобы вы производили добрый плод, для этого вам нужно следующее. Не ходить в совете нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, то, о чем мы говорили сейчас, но вместо всего этого, но погрузить свою волю, свое желание, свою радость, свое наслаждение в закон Господень, в Слово Господне. Размышлять о нем, наполняться им, питаться из него. И тогда вы будете производить правильные вещи. Тогда ваш плод будет прекрасным. Посмотрите, в 91-м псалме, с 12 стиха написано: «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». То есть, смотрите, эта плодоносность, она не подвержена возрасту. Независимо от того, в каком состоянии, здоровья вы, в каком возрасте вы, независимо от того места, где вы живете, когда вы действительно пребываете в этом Божьем Слове и избегаете совета нечестивых и жизни нечестивых, вы будете производить добрый плод. Независимо от того, где вы. Пожилые люди, особенно здесь касается, они и в старости будут плодовиты и сочны. Вы можете приносить добрый плод в ваше время сегодня. Что для этого нужно? Для этого нужно прильнуть к этому источнику жизни и позволить ему действовать в вас, чтобы он формировал ваши практические деяния. Следующий шаг. Мы говорили о неиссякаемом источнике жизни, который есть, о плодотворной жизни, плодотворности. Следующая строчка говорит: «И лист которого не вянет». То есть речь идет о том, что человек, который избегает вот этого пути нечестивых, человек, который стоит или живет по пути праведных, этот человек не только способен будет иметь вот этот неиссякаемый источник жизни. Он не только будет приносить добрый плод, этот человек еще и приобретет способность выстоять в любых трудностях. Лист которого не вянет. Независимо от того, какой ураган набежал, независимо от того, как больно вас не ударили, независимо от того, что вас не понимают, что против вас восстал кто-то, что, может быть, у вас здоровья нет, может быть, у вас материальное затруднение, может быть, вас предали, может быть, какие-то сложности в жизни, которые трудно другим представить и понять. Человек, который отказался от пути нечестивых, и который живет Словом Божиим, который наслаждается в законе Господнем, он будет иметь силу выстоять в самых-самых сложных обстоятельствах. Вот почему мы имеем здесь очень ясный рецепт. Рецепт на все времена. Если вы хотите быть счастливым, научитесь этому. Научитесь избегать пути нечестивых и научитесь следовать искренне, от сердца, постоянно следовать тому, чтобы питаться этими живительными соками. Последнее здесь сказано о том, что этот человек во всем, что он не делает, успеет. Это успех в делах. Вы знаете, почему этот успех приходит? Этот успех приходит от того, что у человека правильно сформировано мышление. И тогда, когда он принимает решение, он берется за те дела, в которых он действительно будет иметь успех. Он приобретает мудрость, он приобретает способность к жизни, правильной жизни. Вот почему мы сегодня говорим о счастливом человеке. Это полное счастье. Это то, о чем он говорит, блажен, то есть переполнен счастьем, переполнен блаженством. Это то, что так необходимо сегодня многим-многим людям, что сегодня ищут люди. Когда они приходят к концу жизни, и они обнаруживают, что жизнь – это поражение. Когда они делают ставку на что-то. Я помню тех людей, которые очень искренне верили в коммунизм. Потом в 91-м году, когда все это рухнуло, они были буквально потерянными. Почему? Потому что дело их жизни рухнуло. Все, куда они вложили всего себя, оно вдруг, внезапно стало ненужным. Оказалось, что это даже преступление было. Что-то нехорошее было. Изменилась политика. Изменились какие-то внешние обстоятельства. Но тогда, когда ваша воля, ваше наслаждение в законе Господа, независимо от того, что будет на улице, красные, белые или зеленые, независимо от этого, вы будете иметь успех в вашей жизни. Итак, мы говорим о счастливом человеке, который избегает пути, где имеется влияние нечестия, и который свою волю, свое сердце направляет к тому, чтобы жить по Слову Божьему. Давайте теперь еще немножечко посмотрим о другом пути, о пути нечестивых, путь погибели. Посмотрите с 4 стиха. «Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вы знаете, жизнь людей, которые избирают грех, она прямо противоположна жизни людей, которые избирают Слово Божие, праведность Господня. Жизнь человека нечестивого не может быть счастливой, не может быть. Первое, охарактеризовано как блаженные, счастливые люди. Второе, посмотрите, как охарактеризовано. Во-первых, речь идет о очень нестабильной жизни. Не так нечестивы, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, с чем сравнивают? Это опять-таки картинка. Давид использует картинки, образы для того, чтобы показать нам духовную истину. Он говорит, есть праведники, которые стабильны, которые вот здесь остаются, они живут вот здесь. Есть нечестивые, которые подул ветер, и они улетели. Вы знаете, самые разные ветры дуют. Когда мы говорим о разных ветрах, это мнение друзей, например. Вот сегодня популярна вот такая одежда, или такое выражение, или такой трюк. И нечестивый обязательно будет там. Он обязательно его потянет ветром туда. Сегодня популярны такие идеи. Человек, у которого нет стабильности в слове, он полетит за этими идеями. Почему? Потому что у него нет основания. Он нестабилен. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, вот эти ветры дуют каждый день с разных сторон. Мнение друзей, какие-то политические ситуации, когда мы смотрим сейчас, что эти политики говорят друг на друга, вот, и просто, ну, эти люди, знаете, которые изучают жизнь этих политиков, говорят: так слушайте, вы ж год тому назад говорили по-другому, но сейчас невыгодно, сейчас поэтому так, волна другая пошла, ветер другой с другой стороны подул. Весь мир так живет, весь мир наполнен вот тем, куда ветер дует, туда и двигаться. Христиане отличаются от этого. Счастливые люди стоят твердо, независимо от того, какая политическая партия выигрывает. Независимо от того, что сегодня модно, что сегодня выгодно или невыгодно. Они твердо движутся, почему? Потому что их основанием, основанием их движения является Слово Господне. Библия. Библия, которая их формирует. Библия, которой они открываются. Библия, которая дает им основание для правильной жизни. Следующее. Это не только нестабильность жизни, но мы читаем, что эта нестабильная жизнь приведет их к финальной точке, когда они будут неподготовлены к самому важному дню в их жизни. Неподготовленность на суде. 5 стих. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Многие из вас сдавали экзамен. Наверное, практически все когда-то сдавали экзамены. В школе студенты сейчас сдают экзамены. Кто-то на гражданство вчера сдавал экзамены. Кто-то сдает экзамены в университете. Но будет один день, когда каждый человек придет на суд, и ему надо будет быть подготовленным к этому экзамену. Так вот, речь идет о том, что нечестивые люди не будут подготовлены. Их, во-первых, в этой жизни шатает со стороны в сторону. Во-вторых, тогда, когда они придут в самый финальный день, когда им нужно будет твердое основание, у них их нет. У них нет его, нет этого основания. И они придут пред лицо Божие. И написано: «Потому не устоят нечестивые». Почему? Потому что они ходили в совете нечестивых, потому что они стояли на пути грешных, потому что они сидели в собрании развратителей. Поэтому они несчастны. Они здесь несчастны, и они там обнаружат катастрофическую трагедию их жизни. Последнее. Это не только нестабильность жизни, не только неподготовленность на суде, но и незащищенность, полная незащищенность в вечности. «Бо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Когда мы говорим о вот этом слове «знает», слово «яда», еврейское слово «яда», это не только знание интеллектуальное, это не только обладание информацией. Это слово предполагает интимное знание, это познание. То есть Бог знает путь праведных. Речь идет вот о чем. Если вы избегаете вот этого влияния нечестия, и вы живете так, что вы пребываете в законе Господа, вы приобретаете то, что Господь называет личным знанием. Господь вас лично знает, вы знакомы Ему, вы с Ним связаны. Это такое знакомство, которое предполагает связь, которое предполагает неразрывный контакт. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом в 7 главе Евангелия от Матфея. Он говорил о тех людях, которые придут к Нему, но они не были христианами настоящими, они были по наружности только верующими. Послушайте, что сказано. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот почему очень важно, чтобы Господь знал нас. Знает ли вас Господь сегодня? Действительно ли вы можете сказать, что вы стоите на этом пути счастья, на пути праведных? Наполнено ли ваше сердце счастьем? Книга Притчи, 1 глава, 17 стихе написано: «Начало мудрости – страх Господень». В принципе, все то, о чем говорит первый псалом, сводится к этой важной истине. Если вы имеете страх Господень, если вы руководствуете страхом Господним, вы будете счастливы. Вы придете к той точке, когда ваша жизнь будет наполнена блаженством. Когда-то Чарльз Спержин говорил об этом. Ходите с Богом, и вы не ошибетесь в выборе пути. У вас будет безошибочная мудрость, направляющая вас, постоянная любовь, утешающая вас, и вечная сила, защищающая вас. На каком пути вы сегодня находитесь?
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Что же такое милость? Милость подразумевает желание человека найти время для проявления заботы о другом, преодоления неудобств, создаваемых оказанием милости. Неужели вы думаете, что когда священник в притче шел мимо избитого человека, у него не проснулось сострадание? Да нужно быть самым бессердечным, чтобы не сострадать человеку, истекающему кровью на ваших глазах. Конечно, и священник, и левит сострадали. Но ведь они спешили. Им надо было проводить богослужение в соседнем городе. Им нельзя было опаздывать. Они бы остановились, если бы у них было время. Но, к их великому сожалению, они очень спешили. Как сегодня происходит дело с нами? Спешим ли мы настолько, что не можем оказать милости кому-то нуждающемуся рядом с нами? Давайте подумаем над этим и будем помнить об этом уроке из притчи о добром самарянине. Будьте с нами.

0: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио Бибиян, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио Бибиян.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на Бибиен уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.

0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
1: Привет, дорогой друг! Ты помнишь, какая серьезная опасность грозила пророку Даниилу? По коварному плану завистников царь издал указ бросать ко львам всех, кто будет обращаться с молитвами и просьбами, кому бы то ни было, кроме царя. Царь указ подписал, а потом пожалел, но делать было нечего. Царь вынужден был следовать своим собственным законам. Даниил оказался во рву вместе с голодными львами. На следующее утро. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 6. Когда царь возвратился во дворец, на сердце у него было тяжело. Он отослал прочь слуг, выбежавших ему навстречу. «Не надо еды, не надо музыки», — сказал он им. Затем он пошел спать, но сон бежал от него. Всю ночь метался он на своей постели, не сомкнув глаз. Он знал, что приговорил к смерти хорошего и честного человека, который верно служил ему. Едва первый бледный свет зари проник в окно царской опочивальни, Дарий вскочил с постели. Он не мог больше мучиться неизвестностью. Он созвал своих слуг и вскоре был уже на пути ко рву со львами. Огромный камень отвалили, и царь выкрикнул в зловещую тьму: «Даниил, раб Бога живого, смог ли Бог твой, которому ты служишь, спасти тебя от львов?» Со вздохом облегчения услышал он в ответ голос Даниила, гулко доносившийся со дна рва: «Государь мой, Бог послал ангела своего и закрыл пасти львам, и они не тронули меня. Он сделал это, потому что я ни в чем не повинен ни перед ним, ни перед тобой, царь». Радость царя была безгранична. «Быстрее, быстрее!» – торопил он свою свиту. «Принесите веревки и вытащите Даниила». Даниила подняли из рва и осмотрели. На нем не было ни единой царапины. Но тут радость царя сменилась гневом на тех, кто обманул его и пытался его руками погубить Даниила. «Бросьте львам этих мерзких злоумышленников!» – велел он. И слуги немедленно исполнили его приказ. На сей раз пасти львов не были закрыты. Иногда Бог помещает нас в самые сложные обстоятельства, чтобы через них показать людям, что есть только один Бог. Через то, что Даниил оказался во рву, царь увидел, что Бог Даниила способен заградить пасть даже голодным львам. Но эти истории, которые произошли много сотен лет назад, имеют для нас и сегодня большое значение. Поэтому Бог и велел их записать. Мы учимся быть верными, как Даниил. Учимся в самых сложных ситуациях доверять Богу. Все равно, что бы с нами ни случилось, Он знает, как нас сохранить и использовать эту ситуацию для Своей славы. До новых встреч, когда мы снова встретимся за чтением интересных историй из Библии. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 92. Книга притчи, 20 глава, 29 стих. «Слава юношей, сила их». Все мальчишки хотят быть сильными. Может быть, я и ошибаюсь, но пока еще не встречал мальчишки, который сильным быть не хочет. Мой знакомый Санек, 5 лет от роду, сгибает в локте руку и гордо говорит, показывая на свои мускулы: «Бетон». Царь Соломон не зря написал о том, что слава юношей – их сила. И маленькие мальчики, и взрослеющие юноши хотят быть сильными, а порою и хвалятся своей силой. В Библии рассказывается, как сошлись в битве 2 войска, 2 книга Царств, 2 глава. Но прежде чем битва началась, военачальники предложили сильным юношам сойтись в драке, кто кого победит. Никто никого не победил. Все юноши погибли в этой бессмысленной драке. Быть сильным – хорошо. Но надо быть еще и умным. А сильный и умный человек может быть примером не только для мальчишек, но и для девочек. Дядя Леша. Поздней ночью, когда все уже ложились спать, в закрытую уличную дверь кто-то громко и настойчиво постучал. На стук вышел папа и впустил в дом ночного гостя. У детей сон словно рукой сняло. Приехал их любимый дядя Леша. Вообще-то он прилетел в Москву с Дальнего Востока по работе, но не смог не заглянуть к своим родным, живущим в 200 километрах от Москвы. Приезд дяди Леши был настоящим праздником для его племянников – Яна, Лиды, Олега, Тони и Толи. Их дядя Леша был очень смелым и сильным. Он был спасателем, парашютистом и служил в МЧС, то есть в отряде Министерства чрезвычайных ситуаций. И он рассказывал о своей работе много интересного. Но сколько бы им ни хотелось поговорить с дядей Лешей, все равно пришлось ложиться спать. А утром дядя Леша вышел на улицу, чтобы переколоть большую кучу напильных березовых чурбаков. Он работал с удовольствием, опуская колун на очередной пень с громким возгласом: «Ух!». Пень разлетался на 2 половинки, а дядя Леша раскалывал пополам и половинки, так что получались поленья. Такие поленья можно было свободно засунуть в печную топку. А потом дяде Леше стало жарко, и он сбросил с себя свитер. Потом снял рубаху и остался по пояс раздетым. «Ух!» – раздавался его возглас. Трах! – с треском разлетался очередной чурбак. От дяди Леши валил пар, и ему было совсем не холодно, хотя вокруг были большие сугробы снега и стоял мороз – 20 градусов. И все его племянники очень хотели быть похожими на своего дядю – сильными, закаленными и умными. Ведь быть начальником парашютно-десантного отряда Большой Амурской области на Дальнем Востоке мог не только сильный, но еще и умный человек. А пока они помогали дяде Леше, оттаскивая в сторону наколотые поленья. Что и говорить. Быть молодым и сильным – это замечательное время в жизни каждого человека. Но при этом надо бы и не отстать умом и приобрести мудрость. А мудрость дается Богом. Это люди придумали поговорку «сила есть, ума не надо». Но Библия, Божье Слово, говорит совсем другое. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Если же у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 3 глава. Мудрый царь Соломон советует молодым людям всем сердцем приобретать мудрость, которая сделает человека уважаемым в глазах людей. Бог же благословит его, признав праведным и святым, потому что началом всякой мудрости является страх Господень, то есть знание Бога и вера в Него. Про такого человека написано в Библии: «Венец славы – седина, которое находится на пути праведности. Книга Притчи, 16 глава, 31 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: почтовый ящик, в который опускают письма для клуба исследователей. Никак не найду. Белочка сказала, что на старой сосне, недалеко от дома дядюшки Лося. А кабанчик добавил, что там много следов от его копыт имеется вокруг этой сосны, на которой почтовый ящик прибит. И все потому, что кабанчик придерживал почтовый ящик, когда дядюшка Лось его прибивал. А вот и он! Надо мое письмо опустить с ответами на первый урок. Интересно, а какое второе задание будет? Я уже в нетерпении.
1: Привет, муравьишка. Хочешь, приходи сегодня на поляну у скалистого озера. Мы проводим второе заседание нашего клуба исследователей. Улитка тоже обещала прийти.
0: А можно? Ой, мне так хочется! Обязательно приду, Белочка. А какую тему вы будете затрагивать на вашем заседании? О чем рассуждать будете?
1: Мы будем говорить о Боге, о том, какой Он. Будем продолжать начатый разговор первого заседания. Ну что, муравьишка, тебя ждать?
0: Конечно, Белочка.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присаживайтесь поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнет свое второе заседание. Ребята, вы знаете, что Библия говорит, что есть только один Бог. Бог сказал: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Вы можете прочитать эти слова у пророка Исаии в 44 главе в 6 стихе. Также Библия говорит нам, что Бог явил себя в трех лицах. Он Отец, Сын и Дух Святой. Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Эти три личности являются одним Богом. Бог Отец находится на небе. Никто никогда не видел Бога Отца. Бог Сын – это Господь Иисус. Он пришел в мир как младенец и жил здесь 33 года. Как вы помните, Он умер на кресте за грехи людей. Он был погребен, но в третий день Он воскрес из мертвых, потому что Он – живой Спаситель. Бога, Духа Святого видеть невозможно, но все же Он – реальная личность, имеющая свою силу и славу, равную Богу Отцу и Богу Сыну. А теперь давайте еще поговорим. Улитка, давай продолжай.
2: Привет, ребята! Знаете ли вы, что Бог вездесущ? Где бы вы ни находились в мире, Бог присутствует везде. Когда мы смотрим вокруг, мы не видим Бога, но Он всегда рядом с нами. Он также находится на другом конце земли. И еще Он высоко над нами в небе. Вот вы, люди, имеете тела и можете находиться в данный момент только в одном месте. Так как Бог есть Бог и Он есть Дух, то Бог может присутствовать везде в одно и то же время. Бог сказал: «Не наполню ли я небо и землю?» Это написано в книге Иеремии, 23 глава, 24 стих. Бог присутствует с нами постоянно, хотя мы не можем видеть Его. Ребята, вам бывает иногда страшно оставаться одним в темной комнате? Вы знаете, что вам может помочь? Стоит только сказать: «Мне не нужно бояться, Бог рядом со мной».
0: Бог вечен. Это значит, что Бог всегда был и всегда будет. У Бога не было ни начала, и у Него не будет конца. и не было такого времени, чтобы Бог не существовал. И не будет такого времени, что Он не будет существовать. Библия говорит: «От века и до века ты Бог».
1: А вот еще одна характеристика Бога: Бог вездесущ. Это значит, что Бог знает все. Бог знает и то, что когда-то произошло. Он знает и то, что происходит сейчас. А также Он знает все, что произойдет. Давайте посмотрим в книгу Исаия, 46 главу, 9 и 10 стихи. Бог так говорит о себе: «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Ученые утверждают, что в небе существуют миллионы-миллионы звезд, и никто не может сосчитать их. Но Бог-то точно знает, сколько их. У Него даже есть имя для каждого из них. Вот в Библии написано так: «Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». Так как Бог знает все, то мы ничего не можем скрыть от Него. Он знает, что мы говорим и что делаем. Он видит нас постоянно. Он даже знает все тайны и все наши мысли. У пророка Иезекииля в 11 главе в 5 стихе мы можем прочитать: «И что на ум вам приходит, это я знаю». Хотя Бог и господствует над вселенной, но человек, каждый человек имеет для него большое значение. Он знает, где живет каждый мальчик или девочка. Он знает, что они делают каждый день. Он знает все о них. Он даже знает, сколько у них волос на голове. Он знает все их проблемы. Да-да, и Он любит их. И Он всегда готов услышать их молитвы. У Него всегда на это найдется время.
2: А еще, ребята, Бог милостив. Это значит, что Он всегда-всегда добр. Бог хочет быть вашим другом, и Он хочет, чтобы вы были Его друзьями. Он самый лучший друг. Бог милостив ко всем людям. Он добр даже к тем, кто не любит Его. Библия говорит: «Славьте Господа, ибо Он благ». Это записано в 135-м псалме в 1-м стихе. Особенно Богу угодны те, кто любит Его и верит в Него. Библия говорит: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». Псалом 30, стих 20.
0: Бог праведен. Это значит, что Бог делает все, что справедливо. Библия говорит: «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». Так как Бог справедлив, Он должен наказать каждый грех. Бог видит все грехи людей и знает все о них. Но Бог указал и путь для прощения грехов. Он послал Своего Сына Иисуса умереть на кресте за грехи людей. Когда они принимают Господа Иисуса своим Спасителем, Бог прощает им все их грехи и делает своими детьми.
1: А вы знаете, что Бог верный? Это значит, что Он всегда выполняет свое слово. Все, что Бог обещает, Он всегда выполняет. В Библии мы можем прочитать такие слова: «Неизменный в слове Бог». Иногда люди обещают, но не выполняют. Так часто бывает. Мы можем забыть наши обещания или просто не выполнить его. Но Бог никогда не забывает свои слова. Он всегда выполняет то, что Он говорит. Послушайте, что говорит книга Второзакония в 7 главе в 9 стихе: «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный». Мы всегда можем рассчитывать на Бога. что Он нас не подведет, ибо верен обещавший. Так написано в послании к евреям в 10 главе, 23 стихе.
2: А еще Бог неизменен. Это значит, что Бог никогда не изменяется. Он всегда тот же. Бог всегда свят. Бог всегда праведен. Он всегда-всегда любящий. Бог всегда верен. Бог всегда тот же. Как чудесно, что Он неизменен. Он сказал: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Это написано в Библии, книга Малахии, 3 глава, 6 стих. Не правда ли, ребята, вам хочется угодить Богу после того, как вы узнали, как велик и милостив Бог? Ребята, напишите нам о своем желании стать членами клуба исследователя. И тогда мы вышлем вам вопросы к дискуссии.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Клуб «Исследователи». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Улитка, а хочешь, я твои ответы второго урока в почтовый ящик отнесу? Ну, чтобы быстрее было.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли и вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

В эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли и вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Мне плохо. Я одинок и никому не нужен. Жизнь катится вниз, и каждый день становится все хуже.
1: Если вам знакомы такие мысли, то сегодняшняя беседа точно для вас.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Как справиться с трясиной отчаяния». Никто из нас не застрахован от отчаяния, разочарований и уныния. Светлые и радостные дни сменяются днями печали и расстройств. Даже величайшие Божьи служители иногда впадали в депрессию. Сегодня мы посмотрим на пророка Илию, когда он был в глубочайшей печали. Очень интересно то, как Господь общался с ним в эти дни, как он помогал своему пророку спастись из трясины отчаяния. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Греческая пословица гласит: «Лук сломается, если всегда держать его натянутым». Возможно, пророк, о котором мы сегодня будем говорить, был в натянутом состоянии слишком долго и, в конце концов, сломался от натяжения. Речь пойдет о пророке Илии. Если мы задумаемся о пророке Илии, то представляем себе величайшего из пророков, и, безусловно, он таким и был. Он творил чудеса, твердо стоял за истину, рискуя своей жизнью. Но в 19 главе 3 книги Царств мы видим Илью разочарованным и подавленным. Он находится в отчаянии. Какие же трудности привели его к такому состоянию? Что стало причиной таких изменений в его сердце? Он победил пророков Ваала, сотни жрецов были убиты. Илья увидел торжество Божьей победы, но сейчас он на дне своей жизни. И что же Бог будет делать с этим сломленным служителем? История пророка Ильи поможет нам понять, как мы можем справиться с моментами отчаяния в дни, когда нам очень больно и тяжело. И чтобы понять, что же произошло с Ильей, прочитаем 19 главу 3 книги Царств. Мы прочитаем из Ветхого Завета. Это история отчаяния. 3 книга Царств, 19 глава с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков,